струны души. Вот такое мое наследство. Недавно мне дали почитать книгу «Четыре креста у дороги». Какое горе пережила Надежда с сыном, и мое горе поблекло против их горя. Я стала просить у Господа Бога прощения, что думала, что мое горе самое тяжелое. Я опишу коротко, как смогу. Мой сын с женой собрали в отпуск в Белоруссию. Там живет ее мама, ей 80 лет, и ей будут делать операцию на глаза. Перед отъездом я пришла к ним и вижу, что сын мой Александр не совсем здоров, и просила, чтобы он остался дома. Но они решили, что когда вернутся, тогда он пойдет к врачу. А сердце мое предчувствовало беду. Так они и уехали. Я звонила, но всегда отвечали, что все хорошо. Так прошло 6 недель. 20 сентября в 6 часов утра позвонил телефон. Я испугалась, что очень рано. Взяла трубку. Это была Сашина жена. Зина говорила, что Саша больной и умирает. И хоронить его будут там, в деревне. Я не могу описать, что со мной случилось. У меня земля ушла из-под ног. Когда опомнилась, я стала просить, чтобы она его любым путем привезла. Она ответила, что билеты она уже сдала. Вести его нельзя, он уже не может ходить. Я в шоке позвонила дочери. Дочь с зятем приехали сразу же и стали думать, брать машину и водителя, чтобы ехать за Александром. И вдруг мне как будто кто-то подсказал: «Попроси своего пастора Янсена, у него ведь маленький автобус-бусик». Этим бусиком нас всех собирает в церковь, кто далеко живет. Я от своего горя забыла, что это суббота, что у него 7 маленьких деток и что могут еще спать. Позвонила в 6:30 утра. Николай сразу взял трубку. Я сквозь слезы, как могла, ему рассказала, что случилось, и просила помочь. Он тихо, не перебивая, выслушал, а потом говорит, что такого случая у него еще не было, и он может ответить только через час. Но даже часа не прошло, и позвонил Николай Янсен и попросил адрес и телефон в Белоруссии. Говорит, что он связался с белорусскими братьями, и что они съездят туда, посмотрят на месте и решат, что делать. Наш любящий Господь все уже взял в свои руки. Я целый день только молилась Господу Богу, чтобы он хоть 2 дня в жизни дал сыну, и чтобы он его сюда, в Германию, привез умирать. В 4 часа после обеда позвонила сноха и сказала, что они выезжают в Германию. Я благодарила Богу за его чудеса. Вечером приехал бусик и собрал нас всех на богослужение. Наша церковь в Вальштадт. Все молились, чтобы Иисус Христос привез моего сына домой, а в Белоруссии молились, чтобы могли беспрепятственно границы проехать. Когда благослужение кончилось, ко мне подошла жена пастора Ирина и говорит, что их малые дети все молились, чтобы Иисус Христос помог в этом горе, чтобы машину с больным везде пропустили через границы. И мое сердце возрадовалось. С малых лет я знаю, что детские молитвы самые чистые и Господу Богу угодные. И у меня укрепилась надежда и вера, что Бог привезет моего сына. Когда меня привезли из церкви домой, я узнала, что из церкви посылают бусик и 2 братьев, и чтоб кто-нибудь из нас тоже поехал. Нужно ехать той машине навстречу. И вечером 20 сентября выехал бусик навстречу. В 2 часа ночи они встретились под Варшавой. Сашу перенесли в бусик, поблагодарили Бога и попросили,
чтобы и дальше помог, потому что на белорусско-польской границе пропустили и сказали, что на польско-германской могут их не пропустить. А Саше все хуже и хуже, стал терять сознание. И так с Божьим благословением разъехались. Ехали как можно быстрее, только бы довезти. Когда подъехали к польско-немецкой границе, там была длинная очередь. Тогда брат Виктор вышел и стал просить очередь, чтобы их пропустили с больным. Но они и слушать не хотели. И тогда этот брат пошел вдоль очереди и машин, чтобы Бусик следом ехал. Дочка потом говорила, она думала, что он подойдет к пограничникам и будет просить пропустить. Но он подошел к первой машине и стал перед ней, протянул руки, и они не могли дальше ехать. В это время подошли польские пограничники и спросили, в чем дело. Брат стал объяснять, что везут больного. Пограничники сказали, чтобы они вернулись в любую больницу. Но брат стал объяснять, что нужно в германскую больницу. Тогда их пропустили. А немецкие пограничники только сверили лицо больного с его паспорта. Так Бог им везде сопутствовал и провел их через границу. Так они привезли моего сына 21 сентября в 14 часов в больницу, а умер он 22 сентября в 20 часов. У него отказали почки. Саше было 48 лет. Он оставил жену, двоих детей и внука. Я перенесла после этого инфаркт. Первая операция прошла неудачно. Вторую сделали, только частично. И сказали, что я не вынесу больше. Мужа я похоронила в 1990 году в Омске. Мое детство было тяжелое. Нас и танками давили, и расстреливали в концлагере в Польше, продавали богачам. Но мама наша была верующей, и где бы мы ни были, везде она ставила нас на наши больные коленочки, и мы все шестеро молились, и Бог нас сохранил. В 1941 году, 30 апреля, отправил папа маму и шестерых детей в Украину. Он тоже хотел приехать, но началась война, и мы больше папу не видели. Старшему было 13 лет. Младшему — 3 месяца. Извините, что я неграмотно пишу. Я окончила всего 5 классов вечерней школы. Это я написала, чтобы вы знали своих читателей. Я и внукам написала всю нашу военную жизнь. Больше я им ничего не могу оставить. Клара Кулисев.

путь мой к Богу. Приходите и в добрые времена. Много раз хотелось рассказать о себе, но, слушая о тернистом, многострадальном пути многих к Богу, мне как-то было неудобно говорить о себе. Один раз ехали мы навстречу. Дорога была долгой, и мы, мало знакомые друг с другом, рассказывали о своей жизни, о своем пути к Богу. Я ехал и слушал об их горе, проблемах, неустройствах. Ехал, и слезы наворачивались на глаза. Мне было стыдно перед ними. Я ехал и благодарил Бога за его незаслуженно великую милость ко мне. Как же велика, и это я отчетливо чувствовал и понимал, его любовь ко мне. Он сам меня привел к себе. Почему же я все-таки решил написать об этом? Сегодня я разговаривал с одной женщиной, которая сказала, что ей не нужно ходить в церковь, искать Бога. «Нет, я не против Бога, но Библию я не читаю, и думаю, мне это не надо. Я не грешу, соблюдаю все заповеди». Откуда она о них знала, не читая Библию? «У меня все хорошо, мне больше ничего не надо», — подытожила моя собеседница. Призналась, что иногда бывает в православной церкви, и это ее вера, в которой она родилась. В нашем алтаре было свидетельство брата Томлера. Эта женщина слышала свидетельство этого брата на евангелизации. Мне она сказала, что вот таким людям, как Виктор, нужен Бог. Они были грешными, вот их и надо спасать. А у нее все хорошо. Мы много говорили о великой любви Бога, явленную нам в Иисусе Христе, что все согрешили, и нет ни одного праведного. Конечно, я не был не первый, кто это ей сказал. После этого разговора я опять вспомнил о своем пути. Заранее хочу сказать вам, что это путь Бога, который Он меня вел. Моих заслуг нет и быть не может. Все это дела великого Творца. Я прошу прощения и у тех, у кого это письмо вызовет что-то недоброе в памяти и мыслях. Простите меня, но у меня было так. Мне хотелось бы рассказать с самого начала мою жизнь, но, наверное, это будет очень долго. Начну со знакомства с Нелли, тогда моей будущей половинкой. Ее бабушка была глубоко верующей христианкой. Хотя почти никто из детей и внуков не был верующими, но она молилась много и с любовью наставляла на путь истины своих родных. Эти молитвы, конечно же, были услышаны, и Бог покаянием многих ответил на молитвы. После окончания института Нелли была распределена в далекую деревню учить детей немецкому языку. Разлука для нас была тяжелой. Мы использовали любую возможность для встреч. Почти 400 километров преодолевали на катерах, лесовозах, кукурузниках. Однажды, приехав в город, Нелли занемогла. Так не хотелось время своей командировки проводить в больнице, но боль была уже нестерпимой. Больница, операция, жизнь. Мы только сейчас поняли милость и водительство нашего Бога. Мама у Нелли медик, и она сказала, что если бы Нелли осталась в деревне, то спасти ее в этой ситуации не мог бы никто из людей. Воистину, невозможное человеком, возможно Богу. Воля Бога была такова, что спасение Нелли от физической смерти было связано с тем,

Мы поженились. Нелли переехала ко мне в город, где мы с трудом получили комнатушку деревянной малосемейки. Господь нас вел и охранял. Жили как все. Были проблемы и радости. Только сейчас я понимаю, что Господь через наших сына и дочь отвлекал нас от многих грешных занятий. Однажды для меня Господь освободил меня от курения. Мы были привязаны к нашим детям. Господь всегда держал наших детей при нас. Никаким бабушкам, дядям и тетям мы наших детей не доверяли. Так научил нас Бог. Если нет детского садика, то это проблема работодателя. Я на работе всегда говорил, что ребенка своего я никому не оставлю. Бог дал какую-то твердость в этом вопросе. Сегодня вижу, что это был Бог, но тогда я его не знал. В те годы получить место в садик было почти невозможно. Господь дал нам это необходимое. Садики рядом, работа рядом, теплая комната в 10 квадратных метрах. Мы с Нелли часто вспоминаем об этой милости Бога. Нам не надо было рано вставать, идти на остановку, много времени простаивать, пропуская забитые до отказа нервными пассажирами с плачущими детьми автобусы. Сколько Господь сохранил нам времени, нервов, здоровья. Это время мы тратили на наши занятия, игры и прогулки с детьми. Дети были, в общем, спокойны и послушны. Господь научил нас на примерах наших родных и знакомых создавать для детей правильный режим во всем. Почти все наши знакомые жаловались на плохой аппетит у детей. Мы нашим не успевали готовить. Иногда дети болели. Я не помню, когда и как я начал молиться, но мне кажется, когда заболевали дети. Я даже не помню, я сначала молился, потом вызывал врача, или сначала вызывал врача, потом молился. Больших проблем с детьми не было. Господь часто так быстро и чудно исцелял детей, что врачи не всегда успевали придумать причину такого быстрого исцеления. В том районе, где мы жили, рядом не было школы. Это могло стать большой проблемой. И здесь Господь все усмотрел, перевел меня на другую работу и дал нам квартиру в центре города. Школа находилась во дворе метров за 300. Бабушка Нелли к этому времени уже ушла в вечность, но ответы на ее молитвы давал. Нелли и ее родители покаялись в один день. Нелли ходила на собрание с детьми. Я не совсем понимал происходящее, но видел, что делают они что-то правильное и Богу угодное. О баптистах в то время говорили много плохого. По поведению жизни моей жены и детей я понял, что или люди говорили о других баптистах, или врали. Детям подарили детскую Библию, и мы каждый вечер все вместе читали одну страницу. На другой был рисунок. В нашем доме появилась и настоящая Библия. Я не ходил на собрание, даже не пошел на крещение Нелли. Тогда я не понимал всего этого. Объяснить Нелли не смогла. Да я, наверное, и не слушал. В день крещения Нелли ей подарили Библию. Теперь у нас было две Библии. Одну Нелли брала с собой на собрание, а одна была дана Богом, для меня. Читая Писание, я понимал, что у нас у всех что-то в жизни не так. После крещения Нелли больших изменений ни у Нелли, ни у нас не произошло. Господь охранял нас от многих болезней, бед и проблем. Выпивал я редко, и здесь Господь внес свои коррективы.

Он побудил меня вообще отказаться от спиртного. Надоели нам все эти компании. Круг нашего общения резко сократился. Нас не стали звать в гости, не стали и к нам приходить. Опять же, это нам было во благо. У нас было больше времени проводить вместе с детьми. Лучше любой компании. Дети хорошо учились, был достаток. Занимались фотографией. Господь часто побуждал меня произносить молитвы благодарности и просьб. Я молился дома и в дороге, по пути на работу и с работы. Зима, минусовая температура. Думаю, помолиться? В шапке нельзя. В Библии так написано. Интересно, что думали люди, когда большие морозы встречали человека, у которого меховая шапка была под мышкой? Я не стану описывать все благословения, просто скажу. У нас было все хорошо. Даже хочу написать. Прекрасно. Несмотря на то, что зарплату не давали подолгу, и холодильник был совершенно пуст. Многие помнят эти времена. Дочь в школе получала питание, так как семья относилась к малообеспеченным семьям, хотя мы оба с женой работали. Сын учился в физико-математическом лицее. Как-то неожиданно пришел вызов в Германию. Мы собрались, посовещались и решили не ехать. Дети были против. Весной 98 года родители Нелли и две ее сестры с семьями отправились на историческую родину. Мы не знаем, какие были планы у Бога, но Он нас повел так. Мы остались в России. Подруга нашей дочери побывала в Германии, и после ее рассказов наша дочь дала согласие на переезд. Сын был против. Насильно же не повезешь ребенка. Жить стало труднее после августовского обвала рубля. Зарплату выдавали по продуктам, то товарами. Нелли заработала чудный ковер. Видимо, для полного счастья нам только его и не хватало. Мы продолжали ненавязчиво уговаривать сына отправиться, сами до конца не понимая, куда. Однажды вечером он говорит: «Ладно, поехали». Я до сих пор помню мое тогдашнее состояние. Квартира не приватизирована, водительских прав нет, времени тоже нет, так как Германия меняет законы для переселенцев не в лучшую сторону. Господь дал спокойствие, мудрости, послал навстречу добрых, отзывчивых людей. Как дивны дела Господни! В начале марта сын дал согласие, а на 2 мая у нас уже были билеты на самолет в Германии. И вот мы здесь. Для чего? Нелли стала искать церковь. Одну, другую посетили. Нелли говорит: «Не мое». Я не понимал тогда ничего. Сказали, есть еще одна. Нашли ее местонахождение. Нелли поехала одна. «Вот это моя», — сказала она. «Слава Богу!

Виа Долороза. Так названа одна из узеньких улиц в Иерусалиме, которой, по преданию, шел Христос на Голгофу, неся свой крест. Толпа, воины разгоняют толпу, пробивают дорогу. Христос, уставший и страдавшийся, несет крест. Кто-то его подгоняет, кто-то насмехается, кто-то плачет. Увидев плачущих женщин, Христос сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Этот гимн «Виа Долороза» изображает эту картину, когда Христос идет на Голгофу, мрачное шествие. И пусть сегодня никто не останется равнодушным к Спасителю, ибо Он умер за каждого. Пусть Он всем подарит спасение.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мир вам от Господа, наши дорогие друзья, братья и сестры. Каждую неделю в это время мы с радостью передаем программу «Новая жизнь». Посредством этой радиопередачи мы стараемся пояснить вам библейскую истину, что тот, кто во Христе, новая тварь. Тот, кто во Христе, перешел от смерти в жизнь.

Ой, пора, пора весенняя. Лед сошел с озер и рек. Верить в чудо воскресения может каждый человек. Тихий лес, как храм Всевышнего, а холмы, как купола. Никого не будет лишнего у Господнего стола. Гляну в небо, там за ветками нежной сини нет конца. А чего же славим редко мы всемогущего Творца? Тянет в землю нас магнитами, а душа бастует «нет». За кладбищенскими плитами есть для верующих свет. Не пройдет же мимо зрения эта синь и этот лес. Верит в чудо воскресения тот, кто сам душой воскрес.

огонек. В сумраке скучных, безрадостных дней видел я призрачных много огней. Сердце мое к Иисусу привлек вечный, немеркнущий свет огонек. Тот огонек обозначил мой путь, где я могу от трудов отдохнуть, в скорби, в страдании, ночью и днем сердце согрето небесным огнем. Небо сегодня алеет слегка. Может, в Россию плывут облака. Чистый, прозрачен, хотя и далек, этот небесный живой огонек. Сколько земель на веку я прошел, но ни одной по душе не нашел. Свет огонек указал на одну незаходящего солнца страну. Будут ли тяжки дни на пути, от огонька никуда не уйти. Сердце мое к Иисусу привлек неумирающий свет огонек.

Дорогой друг, приветствую вас миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня мы имеем возможность обратить внимание на Слово Господне, которое записано в книге Деяний апостолов, глава 28, стихи 23 и 24. Тема нашего размышления – реакция людей к проповеди Евангелия. Как люди относятся к проповеди о Христе? Деяния апостолов, 28, стихи 23 и 24. Мы знаем, что апостол Павел находится в Риме, куда он попал как узник кесарев, и теперь он встречает евреев, живущих там, и здесь мы читаем следующие слова. «И назначивший ему день», это евреи в Риме назначили день, когда они хотели встретиться с Павлом, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили». Реакция людей к проповеди Евангелия, к нашему свидетельству о Христе. После 30 лет духовного служения и 3 миссионерских поездок, во время которых апостол Павел побывал во многих городах, находящихся сегодня на территории Турции и Греции, наконец он попал в Рим, столицу Римской империи. Павел не раз мечтал о посещении Рима, но вряд ли он когда-либо думал, что в Рим он явится, как узник кесаря, скован цепями. Сердце его тянуло в Рим, желание встретиться с верующими столицы империи и проповедовать Евангелие жителям города. Попавший в Рим в цепях, апостол Павел был весьма рад увидеть братьев, которые вышли до Апиевой площади, которая находилась 70 километров от Рима, а другие его встречали на месте, называемом «Место 3 гостиниц», 60 километров от Рима. И здесь он встретился с христианами, которые жили в Риме. Его встреча с ними ободрила апостола Павла, который устал после далекого и трудного пути, пути, который длился более 2 лет. После прибытия в Рим апостолу Павлу была предоставлена возможность жить особо с воином, стерегущим его. Всех остальных узников передали военачальнику, и они были помещены в темницу. Апостол Павел заслужил такой почет своим поведением и помощью, оказанную им своим спутникам. Живя особо, он мог принимать посетителей. Первых несколько дней он провел с верующими в Риме. Мы не знаем, о чем они говорили, но можем догадываться, что апостол Павел наставлял их в истине и передавал им свой духовный опыт и знания. После 3 дней в Риме и общения с верующими, апостол Павел созвал знатнейших из евреев и объяснил им, каким образом он попал в Рим, подтверждая свою любовь к своему народу. Их заинтересовало сказанное им о его страдании за надежду Израилеву, то есть за Христа. И они изъявили желание послушать его. Что он именно имел им сказать об Иисусе Христе? И назначивши время, многие из евреев, живущих в Риме, пришли к нему в гостиницу, в которой он находился временно, чтобы выслушать то, что он желал сказать им. Окружен своими соотечественниками, живущими в Риме, Павел старался убедить их в том, что Иисус был воистину Христом, долгожданным Мессией еврейского народа,
и Спасителем всего человечества. Стих 24 напоминает нам нечто о реакции людей к проповеди Евангелия и о влиянии Евангелия на слушателей. Там сказано: «Одни убеждали словом Его, а другие не верили». Это особенно важно для проповедующих Евангелие и для всех свидетельствующих другим об Иисусе Христе. Что же мы можем ожидать от слушателей нашего свидетельства и проповеди Евангелия? Прежде всего, из 24 стиха мы видим, что человек постепенно приходит к познанию Бога и Его истины. Постепенно. Мы читаем, что «одни убеждались». Слово «убеждались» говорит о незаконченном действии. Это время несовершенное. Слышание Евангелия положило начало процессу обращения их к Богу. Но это было только начало. Слово Божье – это семя, которое сеется в сердце человека. Для созрения семени требуется время. Это особый процесс, который должен произойти после посева. Много понятно зависит от почвы сердечной. И об этом напоминает нам Иисус в своей притче о четырех почвах. В жизни некоторых наших родственников в России этот вопрос длился около 13 лет. Когда они, наконец, покаялись, они очень жалели, что не сделали этого раньше, и упрекали себя, говоря: «Почему же мы не покаялись 13 лет тому назад, когда мы впервые слышали Евангелие?» Я старался пояснить моим родственникам, что 13 лет тому назад они еще не были готовы к покаянию. Не всегда требуется столь длительный срок для познания Бога и Его истины. А бывает и так, что срок этот длится еще дольше. Все зависит от почвы сердечной. Важно также помнить, что каждый свидетель Иисуса Христа вносит свой вклад в приготовление человека к покаянию. Одни начинают знакомить человека со Христом, другие служат примером христианской жизни, третьи убеждают человека покаяться и так далее. Свидетельствуя другим о Христе, нам необходимо быть терпеливыми и не терять надежды на их покаяние. После познания Бога в жизни христианина происходит постоянное преображение. Покаяние – это не конец процесса, это лишь начало. Цель в жизни христианина – стать подобным Иисусу Христу, то есть наша духовная зрелость. Преображение наше происходит под влиянием Слова Божия. 2 Коринфянам, 3 глава, стих 18. На страницах Библии мы взираем на славу Господню и преображаемся, мы становимся все более подобными Ему. Это постоянные действия. Покаявшись, человек постепенно освобождается от последствий греха. Жизнь со Христом освобождает человека от силы греха, и теперь христианин имеет силу противиться злу и с Божьей помощью изменять образ жизни. А церковь – это общество прощенных грешников в процессе освобождения от силы греха, который свирепствует над всем человечеством. Это важно помнить, чтобы никого не оттолкнуть. Мы все духовно больные, и мы приходим в церковь, чтобы лечиться. Одни пришли раньше, другие пришли позже. Но все мы нуждаемся во времени, чтобы с Божьей помощью нам исцелиться от последствий греха.
Процесс покаяния и духовного исцеления начинается с проповеди Евангелия. Для покаяния необходимо услышать Евангелие Иисуса Христа. Это может быть в форме проповеди, личного свидетельства или даже чтения брошюры или духовной книги. Недостаточно примерной жизни и добрых дел. Это идеальное основание для свидетельства, но это не заменяет Евангелие. Вот почему необходимо, чтобы каждый мог лично услышать свидетельство о Христе. Все сводится к Слову Божию, и об этом напоминает нам апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе, в 17 стихе. Реакция людей к Евангелию зависит от почвы сердечной. Мы читаем притчу Иисуса Христа сеятели, Марка 4 глава, первых 9 стихов. И в этой притче Иисус говорит о четырех почвах сердечных и о том, как эти почвы принимают Слово Божие. Не все, слышавшие учение Иисуса Христа, покаялись и изменили свой образ жизни. И это тоже был опыт апостола Павла. Не все, кто слышали его проповеди, покаялись. И мы также можем ожидать разные реакции к нашим проповедям и к нашему свидетельству. Все зависит от состояния сердца человека и какую почву оно из себя представляет. Это значит, что мы не отвечаем за решение наших слушателей. Мы лишь обязаны сказать им о том, что Иисус сделал для нас. И после этого они решают свою вечную судьбу. Стих 24 также напоминает нам, что проповедь Евангелия, свидетельство о Христе, приводит к разделению. После проповеди Павла в Риме евреи разделились на две группы. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Проповедь Евангелия и реакция к этой проповеди разделяет все человечество на две группы. На верующих и неверующих, что Иисус является Христом, Мессией, Сыном Божьим, Спасителем всего человечества. Хотя в мире есть множество религиозных движений, но в действительности человечество делится лишь на две группы. Его делит его отношение к Иисусу Христу. Не только человечество разделяется своим отношением к личности Иисуса Христа, но даже и семьи. Возможно, что это разделение произошло и в вашей семье. Пусть это вас не смущает. Каждый имеет право решить свою личную судьбу. Пусть опыт апостола Павла и самого Господа послужит нам ободрением в нашем служении и в нашем свидетельстве. Мы не отвечаем за то, как люди относятся к нашему свидетельству, но мы обязаны всем засвидетельствовать об Иисусе Христе. Дорогой друг, я надеюсь, что слово, слышанное вами сегодня, пало на добрую почву, и что оно принесет обильный плод, прежде всего, плод покаяния и примирения с Богом. Ваше покаяние будет началом новой жизни, процесса, который вернет вам потерянный образ Божий. Да поможет вам Господь в этом. Аминь.

Дорогие друзья, вы только что прослушали программу «Новая жизнь», которая передается еженедельно с этой станции как радиоголос союзов русско-украинских евангельских христиан-баптистов в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Приглашаем вас слушать нас через неделю в это же время и с этой станции. А сейчас до следующей встречи в эфире говорим всем вам до свидания. Храни и благослови вас Господь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. С этого момента, как Христос на кресте воскликнул «Совершилось!», спасение мира было завершено. К нему уже невозможно ничего ни прибавить, ни убавить. Никакие пожертвования, добрые дела или молитвы не делают нас более праведными, а нашу жизнь более святой. Божий Сын однажды совершил искупление и таким образом сделал нас совершенными. С момента Его смерти началась новая эра, и если прежде между Богом и Его творением была вражда, то теперь, благодаря кресту Иисуса Христа, воцарился мир, ибо закланный Агнец Божий примирил нас с Небесным Отцом. Верующий в Него оправдывается по благодати. Послания апостолов являются вдохновенным толкованием этого последнего божественного возгласа Иисуса «Совершилось». Наконец Иисус в славе и величии склонил голову. Божий Сын не стал добычей смерти, а предал свой дух в руки Отца, которого непрестанно любил. Эта любовь привела его к престолу благодати, где он сидит ныне одесную Отца, пребывая в единстве с Ним. Молитва. Святой Агнец, взявший на себя грех мира, Ты достоин принять славу и честь, и богатство, и величие, и власть, и мудрость, и благословение, и всю мою жизнь. Обрати мой взор к Тебе, мой распятый Господь, чтобы я мог умолять Тебя о прощении всех моих грехов, веря в то, что Ты по Своей благодати освятишь мою душу кровью Своей. Вопрос 116. Какие три слова произнес Иисус на кресте, по свидетельству Иоанна? Что они означают? Д. Иисусу пронзают ребра. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 31 по 37 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи с 31 по 37. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили».
0: По закону моему.

0: Алексея, убитых не разрешалось оставлять на ночь. Трупы казненных следовало убирать в сумерках до наступления темноты. Иудеи применили этот закон и к трем распятым в тот день. Они не хотели смотреть на них во время празднования Пасхи и поэтому попросили Пилата покончить с осужденными, перебив им голени. Иногда распятые умирали лишь на третий день, потому что пронзенные руки и ноги уже слабо кровоточили. Римские воины направились к казненным с намерением исполнить приказ. Когда очередь дошла до Иисуса, они остановились, увидев, что он уже умер. Его святое тело еще до распятия было истерзано бичеванием, а душа измучена Божьим гневом. Иисус умер добровольно, чтобы навеки примирить нас с Отцом. Воины не думали о каких-либо религиозных законах. Их не интересовало и то, ради чего он умирал. Их интересовало лишь одно – умер ли он на самом деле? Один из воинов взял копье и сбоку ударил Иисуса в сердце, пронзив ему ребра. И тогда из раны потекла кровь, смешанная с водой. Это подтверждало смерть Иисуса в ту скорбную пятницу, незадолго до 6 часа пополудени. Христиане видят в этом событии исполнение 3 Божьих пророчеств. Первое пророчество заключалось в том, что иудеи под влиянием сатанинского духа пытались сокрушить кости Иисуса, чтобы никто не мог сказать, что распятый был божественной жертвой, поскольку пасхальный закон требовал, чтобы кости Агнца не были сокрушены. Книга Исход, глава 12, 46 стих. Однако Бог сохранил своего сына даже в смерти, и никто не смог помешать ему исполнить миссию Агнца Божьего. Исполнение 2 пророчества, книга Захарии, 12 глава, 10 стих, и 11 глава, 13 стих. Первоапостольская церковь видела в том, что народ Завета оценил своего пастыря в 30 серебряников. Однако, несмотря на такое презрение, Бог обещал излить на дом Давидов и на жителей Иерусалима дух благодати и молитвы, чтобы их глаза открылись, и они увидели того, которого пронзили. Без этого прозрения они никогда не смогут познать Бога и Его спасение. Распятый Христос – единственный путь к обретению Божьего Духа. Третье пророчество исполнилось в верности ученика, который остался у креста и стал очевидцем всех этих событий. Он не ушел, когда к телу Иисуса подошли воины. Он не оставил своего Господа и после его смерти. Он видел, как Иисуса ударили копьем в бок. И он же свидетельствует нам о любви Отца, Сына и Святого Духа, чтобы мы верой в триединого Бога обрели жизнь вечную. Молитва. Господь Иисус Христос, Ты победил грех, сатану и смерть. Ты жив и царствуешь вместе с Отцом в единстве со Святым Духом. Мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя, ибо мы приняли Святого Духа благодаря этому удару вражеского копья, пронзившего Твое сердце. Ты, Агнец Божий, закланный за нас, чтобы освободить нас от гнева Божьего и от вечного осуждения. Приготовь нас к встрече с Тобой и пробуди всех спящих сном неверия, чтобы они пришли и уверовали в Тебя. Вопрос 117. О чем говорит нам тот факт, что кости Иисуса не были сокрушены? Е. Погребение Иисуса. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 38 по 42 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 38 стих. «После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса.
0: Не все 70 членов Верховного Совета иудеев были согласны со смертным приговором, вынесенным Синедрионом. Из археологических раскопок явствует, что приговор приводился в исполнение лишь в том случае, если хотя бы два человека выступали против вынесенного им решения. Если же все члены Синедриона были единодушны, это указывало на наличие человеческого предубеждения против обвиняемого и, следовательно, противоречило правосудию. В таком случае судебное разбирательство повторялось, и очередное расследование проводилось более тщательно. Если этот закон соблюдался и во времена Иисуса, то можно сделать вывод, что по меньшей мере два члена Совета выступили против этого решения, и одним из них, несомненно, был Иосиф из Аримафеи. Он скрывал свою веру в Иисуса, так как был весьма богат. Евангелие от Матфея, 27 глава, 57 стих, и Евангелие Марка, 15 глава, 43 стих. Будучи мудрым человеком, он оказывал положительное влияние на народ, вынося зрелые суждения по различным вопросам и выступая против несправедливых решений Синедриона. Иосиф из Аримафеи негодовал на Каиафу за его явное лукавство на суде. Перестав скрываться, он открыто заявил о своей приверженности к Иисусу. Однако его свидетельство было принято Синедрионом лишь как формальный протест. Дело все равно закончилось распятием. После смерти Иисуса Иосиф пошел к Пилату. Как член Верховного Совета он имел право требовать приема у правителя. Пилат все еще негодовал на иудеев, вынудивших его вынести приговор. К тому же его терзал страх от того, что он распял Сына Божьего. Поэтому он охотно исполнил просьбу Иосифа, дав ему разрешение снять тело Иисуса с креста и похоронить его, где он пожелает. Этим решением Пилат еще раз отомстил иудеям, имевшим обычай бросать тела нарушителей закона, казненных по религиозным причинам, на съедение шакалам в долину Еном или Гиену, где сжигали мусор. Бог сохранил своего сына от такого позора. Вместо этого Небесный Отец побудил Иосифа с почетом похоронить тело Иисуса в своей гробнице.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: христианский журнал «Свет Евангелия».
1: И пришел потоп на землю. Тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 2 Петра 3:6. В недалеком прошлом часто находили мамонтов, подвергшихся быстрой заморозке. И даже есть очевидцы, рассказывающие, что северные народы использовали хорошо сохранившееся мясо мамонтов как корм для своих собак. Вот как описывает свою находку русский путешественник Дилоу в 1901 году. Мамонт, должно быть, подвергся быстрой заморозке и внезапной смерти. О быстрой смерти говорят непережеванные до конца стручки фасоли, еще содержащие бобы, которые были найдены между его зубов. О быстрой заморозке говорит состояние его желудка и хорошо сохранившееся мясо самого мамонта. Все это свидетельствует о двух вещах. Во-первых, о гигантской катастрофе в прошлом Земли. И во-вторых, об очень быстром изменении климата. Температура резко упала от высокой положительной 20-30 градусов по Цельсию до низкой отрицательной минус 15-20 градусов по Цельсию. При постепенном изменении климата такое, конечно, не было возможным. Замерзший километровой толщины панцирь Антарктиды, сохраняющий в себе громадное количество воды, которая когда-то была низвергнута на Землю, говорит о совершенно другом времени, когда на его месте была теплая и влажная земля, изобилующая растительностью. Об этом говорят находки каменного угля и окаменевшие породы теплолюбивых деревьев, которые находят на 6-м континенте. О глобальной катастрофе прошлого косвенно свидетельствуют и данные геологии. Хорошей моделью быстрого образования геологических пластов может служить извержение вулкана на горе Святой Елены в штате Вашингтон 18 мая 1980 года. Это извержение вулкана по мощности равнялось 400 тысячам тонн динамита и в 20 тысяч раз превосходило по мощности взрыв атомной бомбы над Хиросимой. В результате извержения, начиная с 1980 года, на горе Святой Елены был образован слой окаменевших пластов толщиной до 180 метров, состоящий из многочисленных прослоек вулканического пепла и пемзы, чередующихся между собой от 1 мм до 1 метра, причем на образование каждого слоя ушло от нескольких секунд до нескольких минут. Пример извержения на горе Святой Елены является наглядным уроком того, что геологические образования пластов могут происходить очень быстро. Всемирный потоп случился несколько тысяч лет назад. Но это был не просто потоп, а грандиозная всемирная катастрофа, сопровождающаяся извержениями вулканов и сдвигами гигантских пластов земной коры. Остатки морских раковин, которые находят высоко в горах, на высоте в несколько тысяч метров, свидетельствуют о том, что поверхность Земли была совершенно иной. По-видимому, некоторые горы были когда-то дном моря и поднялись вверх благодаря мощному горообразовательному процессу, произошедшему очень быстро. Считается, что геологические процессы идут очень медленно в течение миллионов лет. Однако это далеко не так. Исследования камней из 12 вулканов России и 10 вулканов других районов Земли, проведенные в свое время британским инженером Клеменсоном, показало их относительно небольшой возраст. Применение типичных методов датировки давало возраст этих камней от 100 миллионов до 10 миллиардов лет, тогда как на самом деле их возраст не превышал 200 лет. Клеменсон сделал вывод о том, что возраст многих камней, определенный в результате подобных методов датирования, не имеет ничего общего с их истинным возрастом. Зачастую, когда подсчитанный подобным образом возраст камней определяется миллионами лет, на самом деле камни могли быть сравнительно молодыми. Кроме того, возраст камней никак не определяет возраст самой Земли, так как в большинстве случаев данные, исчисляющие возраст, очень расходятся. Следовательно, соотношения между первородными элементами и производными от них являются всего лишь относительными соотношениями, и поэтому их нельзя использовать в качестве мерила для установления возраста камней или самой Земли. Такие попытки необоснованы и чреваты тем, что можно прийти к выводам, которые невозможно подвергнуть проверке. Недавние экспериментальные исследования группы ученых по эрозии скальных пород позволили сделать вывод о том, что в условиях интенсивных водных потоков могли наблюдаться явления, выходящие за рамки традиционно принятых представлений. Модель такого водного катаклизма свидетельствует о временных рамках на порядок меньших, определяемых общепринятой геохронологической шкалой. Таким образом, исследования геологии однозначно свидетельствуют о том, что такое грандиозное явление, как потоп, мог иметь место сравнительно недавно, каких-нибудь несколько тысяч лет назад. Легенды, эпические произведения, хроники многих народов мира на разных континентах говорят о том, что в мире был грандиозный потоп, и чтобы спасти животный мир, некий человек построил большой корабль. Вера – это неотъемлемая часть человеческого сознания. Мы верим в маркировку на товарах, в расписание движения транспорта, в то, что пишется в учебниках и говорится педагогами. Некоторую информацию можно проверить. Например, можно проверить химический состав продукта, указанного на маркировке. Можно сверить действительное движение транспорта с тем, что указано в расписании. Можно проверить данные учебника по другим специальным руководствам и так далее. В большинстве случаев всестороннюю проверку не делают без специальной цели. Например, проверка пищевых продуктов при покупке больших партий, аудиторская проверка какой-либо организации, проверка принципиально важных расчетов, расчет траектории запуска спутника. Однако все-таки люди в целом склонны скорее верить, чем не верить. Мы верим рекламе, которая нас окружает, верим врачам, которые прописывают нам лекарства, верим прогнозам погоды, хотя часто они не сбываются. Почти все наше знание основано на вере в то, что было сделано или открыто когда-то. Поверить в то, что когда-то на Земле произошла всемирная катастрофа, совсем нетрудно, основываясь на приведенных выше лишь небольшой части многочисленных имеющихся доказательствах. Но как объяснить то, что смогли выжить представители животного мира? Ведь при такой глобальной катастрофе жизнь на Земле должна была бы прекратиться. И то, что нас теперь окружает, говорит о чуде, которое совершил Бог, даровавший возможность начаться земной истории заново, когда деревянный корабль, очень напоминавший громадный сундук, остановился на горах Аратских, когда вода, покрывающая всю землю, пошла на убыль. Но это уже другая история, которая также описана в Библии, Бытие, глава 8. Мы занимаемся убийством частичек времени, часов, а жизнь в то время мчится быстро к тому, что названо концом, концом возможностей и шансов творить для страждущих добро. Пустеет благодать и касса. Вопрос становится ребром. Что сделали для вечной жизни, в которую стремимся мы? И к свету рая рвутся мысли из бездны беспросветной тьмы. Александр Савченко. Угодные Богу молитвы. Как молятся люди? Как молимся мы? Каких критериев придерживаемся в молитве? Многие молятся эмоционально и от этого часто хаотично, не сообразуясь с учением Спасителя, больше за себя и за свое, употребляя слово «Господь» для связки предложений, как вставку в момент сочинения молитвы. Молятся многословно, собирая все, что придет в голову. Библия нас учит. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. 1 Тимофею 2:1. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Исход 27. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Матфею 6:7. Многие безрассудно склонны объяснять что-то Богу или проповедовать в молитве другим людям. Если не вникать, то тогда любое дело будет безобразным. Молитве следует учиться, если мы желаем быть услышанными Богом. Истина. Святое Писание призывает познавать истину, вникая в себя и в учение. Истина – понятие великое. Ее следует искать, найдя – воспринять. В истине возрастают, поднимаясь от примитивного к премудрому. Путь к истине так же тяжел, как и жизнь в ней. На этом пути находятся немногие. Истина сурова, заблуждения сладки. Человек на сладкое падок, а того люди склонны более быть среди заблуждающихся. Заблуждения бывают явными, но чаще это истина с некоторой ложью. Например, жадный может назвать себя экономным. Первое – порок, второе – добродетель. Самообман помогает скупому считать себя нормальным. Или люди гневливые и вспыльчивые успокаивают себя тем, что быстро отходят. Пьянство – смертельный порок, но заблуждение, что я могу бросить в любой момент, успокаивает и погружает в полную погибель. Человек теряет работу, семью, жилье, достоинство и жизнь. Истина – это граница между добром и злом. Она помогает видеть уклонение от здравого пути. Иными словами, это золотая середина. Только при желании и внимательном отношении ко всему возможно достичь истины. А. Герцен. Город Лар, Германия.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава первая. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом. Вошли каждый с домом своим: Рувим, Симеон, Левий и Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Ассир. Всех же душ, происшедших от чресл Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля-то. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их с жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал: «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Глава вторая. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет, и сжалилась над ним, и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его, дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли начерпать воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсан, потому что говорил он: «Я стал пришельцем в чужой земле». Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Глава 3. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Подойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей! Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование обо мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал: я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него. И после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд. И вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Глава 4. И отвечал Моисей и сказал: «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут: не явился тебе Господь?» И сказал ему Господь: «Что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Господь сказал: «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою и возьми его за хвост». он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать?» И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения». И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе: отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Глава 5. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали: «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон: «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу: «Так говорит фараон: не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жниво вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: «Выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня не изготавливаете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют. Грех народу твоему». Но он сказал: «Праздны вы, праздны! Поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же работайте. Соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: «Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день». И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас. И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Глава 6. «И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему: я Господь. Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

Одно из семи чудес света, знаменитая пирамида Хеопса, была сооружена около 2600 года до нашей эры. Ее основание 54 300 квадратных метров, высота 147 метров, а каждая из четырех сторон основания 230 метров в длину. Пирамида строилась 20 лет. Для ее сооружения понадобилось 2 миллиона 300 тысяч каменных блоков по 2,5 тонны каждый. Уникально, что все эти камни выложены без какого-либо укрепляющего и цементирующего раствора, и при этом они столь плотно пригнаны друг к другу, что швы едва различимы. Снаружи пирамиды облицовывались известняком, который впоследствии, в течение многих столетий, был разворован и употреблен в качестве строительного материала для зданий и мостовых в Каире. Самая крупная пирамида является еще и астрономической обсерваторией. Ее устроители знали, что Земля вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг Солнца, и что у Солнца, в свою очередь, есть собственная орбита. Строительство этой пирамиды, стороны основания которой образуют почти

0: основания и отвезти туда, где предполагалось его установить. Обычно на обелиске по приказу фараона высекались соответствующие изображения и знаки. Один такой обелиск, в верхней части своей обшитый золотом, был установлен во время правления Хатшепсут, дочери египетского фараона Тутмоса I. Предполагают, что именно она и была той дочерью фараона, о которой идет речь во второй главе книги «Исход». Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение Библии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы книги «Исход». Она сообщает нам о героизме двух женщин, не пожелавших идти на поводу у коварного фараона и убивать еврейских младенцев. Когда сатана попытался обмануть израильский народ, этих женщин поддержал сам Бог. Вот стихи с 17 по 20. «Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы. Ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. Хитрый ход, с помощью которого фараон хотел уничтожить всех еврейских детей мужского пола, потерпел неудачу. А две женщины, которые решили ослушаться фараона, получили благословение Божье. Вот стих 21 из первой главы книги «Исход». И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их. Этим женщинам пришлось выбирать, кому подчиняться, фараону или Богу. Они научились бояться Бога, и их послушание было замечено и вознаграждено Богом. Он сделал их известными и весьма почитаемыми в Израиле. Прочтем теперь стих 22 из 1 главы. «Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Если бы этот приказ выполнили, то израильский народ вскоре исчез бы с лица земли. Но так не случилось. Повивальные бабки приказ не выполнили, и мы это ясно увидим в следующих главах книги «Исход». По благословению Божью вырастет Моисей, который выведет Израиль из египетского рабства. «Исход» — это великая книга об искуплении. Она ясно и наглядно показывает нам, как Бог избавляет нас сегодня от греха, от плотских сил мира и от дьявола, и как Бог спасает нас для вечной жизни на небесах. Теперь мы приступаем к изучению главы 2. В этой главе мы узнаем, как Бог готовил Избавителя для своего народа, и прочитаем о рождении Моисея, о 40 годах, проведенных Моисеем во дворце фараона, о воссоединении Моисея со своим народом, о том, как этот народ отверг Моисея, и о браке Моисея с язычницей. Моисей предстанет перед нами в своей роли Избавителя в первых 11 главах книги «Исход». Глава 1 рассказывает нам о рабстве Израиля в Египте, глава 2 о рождении Моисея и о 40 годах, которые он провел во дворце фараона, глава 3 о том, как Бог призвал Моисея на служение, и о 40 годах, проведенных Моисеем в Мадиаме. Глава 4 повествует о возвращении Моисея в Египет. Там Моисей провозгласил

0: сил, что избавит Израиль от рабства. А в главах с 5 по 11 мы прочитаем о том, как фараон состязался с Богом, и как Бог, боровшийся с язычеством, поверг Египет 10 казням. Исход – это великая книга искупления. Она, как мы уже говорили, ничего не начинает и ничего не заканчивает. Она лишь продолжает повествование, которое началось в книге «Бытие» и которое будет продолжаться и в книге «Левит», и в книге «Чисел». Вот что написано в Библии о рождении Моисея. Начнем со стихов 1 и 2 из 2 главы книги «Исход». «Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из этого же племени». Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Мы, конечно, сразу же узнали эту старую историю о том, как мужчина встречает женщину, они влюбляются друг в друга, женятся, и у них рождается ребенок, и в этом весь смысл человеческой жизни. Моисей рассказывает здесь о своих родителях и о своем рождении, и рассказ этот весьма скромен, если не сказать скуп. Поэтому нам приходится обращаться к другим книгам и местам в Библии, чтобы получить больше информации о том, что же происходит. Многие из нас, имея невозможность писать что-то в Библию, постарались бы рассказать поподробнее о своих родителях. А Моисей даже не упоминает их имен. Они были простыми людьми, находились в рабстве, принадлежали к племени Левиину. Вот и все, что Моисей нам здесь сообщает. Позже, однако, мы узнаем их имена. Это Амрам и Иохаведа. Второй стих говорит, что Моисей был здоровым и красивым ребенком. Как видим, о себе Моисей также не очень распространяется. Прочтем теперь стих 3. «Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки». Моисей был не просто здоровым ребенком, у него были очень сильные легкие. Сначала родителям удавалось его прятать, однако пришел день, когда Моисей стал кричать во весь голос. Как эта ситуация разительно отличается от того, что произойдет через несколько лет, когда Господь попросит Моисея защитить израильтян перед фараоном, а Моисей заявит, что плохо умеет говорить. В детстве мы все очень громко кричим. Становясь же взрослыми, мы чаще всего замолкаем, когда дело доходит до общения с Господом. И вот Иохаведа оказалась в затруднительном положении. Она более не может прятать своего ребенка. Многие верующие в данной ситуации поступили бы совсем не так, как поступила она. Они бы заявили: «Доверимся Господу». Да, это чудесные слова. Но действительно ли вы доверяетесь Господу, когда совершаете явную глупость и, как страус, прячете голову в песок? Глупо было бы со стороны Иохаведы оставлять ребенка в доме, где его крик мог услышать любой проходящий мимо стражник. Для Моисея это означало бы немедленную смерть. Кто-то может возразить: «Но ведь ребенок бы не кричал, когда мимо проходят посторонние». А откуда вы знаете? Вера – это отнюдь не прыжок во тьму. Бог велит нам верить в доброе и вечное. Бог совсем не просит нас делать глупости. Вот почему я полагаю, что Иохаведа поступила благоразумно. Она сделала корзину из тростника и положила в нее Моисея. Прочтем стих 4. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. Яхаведа не только сделала корзину, она также послала сестру Моисея проследить, что произойдет с ее братом. Эти разумные действия говорят о том, что она по-настоящему правильно доверилась Богу. Прочтем теперь стих 5. «И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужники ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню, чтобы взять ее. И вот мы видим руку Господа, который собирается вмешаться. Господь всегда вмешивается, когда вы проявляете здоровый смысл, а Иоховеда, как мы уже говорили, поступила разумно. Дочь фараона приходит на Нил мыться, выбирает уединенное место и вдруг видит корзину и посылает служанку, чтобы та принесла эту корзинку. Прочтем стих 6. «Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним, и сказала: „Это из еврейских детей“». Вот как раз сейчас от младенца требовалось закричать, и действительно тот захныкал. По воле Бога здесь слились воедино две очень важные вещи – крик младенца и участие женского сердца. Дочь фараона сжалилась, ее сердце смягчилось, и она не смогла пройти мимо ребенка. Прочтем стих 7. «И сказала сестра его дочери фараоновой: „Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца“». Мариам, сестра Моисея, предлагает помочь дочери фараона, и позже она не даст своему братцу забыть об этой услуге. Перед нами вполне жизненная история. Далее я читаю стих 8. «Дочь фараона сказала ей: „Сходи“. Девица пошла и призвала мать младенца». Происходит очень важное событие, и оно демонстрирует, как именно Бог действует, когда мы поступаем разумно и по вере. За младенцем призвали ухаживать его собственную мать. Ей даже будут за это платить. Лучшего и придумать нельзя. Когда Бог в наших сердцах и в нашей жизни, Он оправдывает ожидания, которые мы возлагаем на Него. Прочтем стихи 9 и 10. «Дочь фараонова сказала ей: „Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату“. Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его». Имя Моисей значит «тот, кого вытащили». И понятно, что дочь фараонова назвала так Моисея, потому что его как раз и вытащили из воды. Определять, кто на самом деле был библейским фараоном-угнетателем, дело неблагодарное и ненадежное. Ведь дочь фараона могла быть старшей дочерью Рамсеса II или его сестрой. По египетским обычаям того времени, ее первый сын был претендентом на трон. Если бы Рамсес II и его жена оставались бездетными, то Моисей стал бы следующим фараоном. Давайте теперь прочитаем о неудачной попытке Моисея помочь своему народу. Первые 40 лет жизни Моисей провел при дворе фараона. Он получил египетское воспитание и образование, он был похож на египтянина, говорил и поступал как египтянин. Когда он пришел в Мадиан, то его сочли там за египтянина. Об этом мы еще узнаем из книги «Исход». Образование Моисей получил в Великом храме Солнца. Сегодня мы часто недооцениваем ученость и достижения египтян. А ведь их познания в астрономии были просто феноменальными. Они знали точное расстояние до Солнца. Они утверждали, что Земля круглая. Они также обладали глубокими познаниями в химии, о чем свидетельствует их искусство бальзамирования. А их способность работать с цветом была выше всяких похвал. Я уверен, что наши компании по производству красителей готовы заплатить любые деньги, чтобы узнать секрет химических формул, которые были известны египтянам. Сейчас, через 4000 лет, краски, созданные египетскими мастерами, поражают своей яркостью, свежестью и красотой. В дополнение ко всем достижениям у египтян была еще и богатейшая библиотека. Моисей, как сказано, познал всю мудрость египтян. Но в его образовании был один изъян – его не научили служить Богу. Тем не менее, друзья мои, не стоит недооценивать Моисея. Он был выдающимся человеком. В книге «Деяний святых апостолов», 7 глава, стихи с 20 по 29, Стефан проливает свет на этот период жизни Моисея. Он говорит: «В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них, обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение. Но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него 2 сына. Другими словами, образование Моисея не смогло подготовить его к роли избавителя сынов Израилевых. Однажды Моисей увидел, как египтянин избивал одного его соотечественника и убил этого египтянина. Перед тем, как убить, Моисей посмотрел по сторонам, боясь, как бы кто-нибудь не увидел, что он хочет сделать. К сожалению, Моисей не посмотрел наверх, а ему надо было посмотреть на Бога, который запретил бы ему так поступать. Потому что Моисей пытался избавить детей Израилевых от рабства на 40 лет раньше, чем предусмотрел Бог. Вот почему Бог сейчас отправит Моисея в пустыню. Читаем стих 15. «И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя». Из последующего повествования мы узнаем, что Моисей взял себе в жены язычницу в земле Мадиамской. Я читаю стихи с 16 по 21. «У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли начерпать воды и наполнить корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. Итак, Моисей берет в жены Сепфору. Интересно заметить, что многие персонажи Ветхого Завета в той или иной степени олицетворяют Христа, хотя и не все детали их жизненного пути соответствуют образу нашего Спасителя. Моисей, как мы только что увидели, стал убийцей. Однако и Моисей олицетворяет Христа в том отношении, что Бог избрал его быть спасителем народа Израилева. Моисей был отвергнут израильтянами и обратился к язычникам, взяв себе в жены язычницу. Впоследствии он снова приходит как избавитель Израиля, и на этот раз народ его принимает. Итак, Моисей оказывается в земле Мадиамской, которая станет его домом в течение последующих 40 лет. У него рождаются 2 сына. Кстати, вопрос о семейной жизни Моисея всегда оставался открытым. Я уверен, он любил свою жену, но ничто в библейском повествовании не говорит об их чудесных семейных отношениях. Эту сторону своей жизни Моисей обходит молчанием. Имя Сипфора означает «воробей», и можно предположить, что она была маленькой и подвижной женщиной. Читаем стихи с 22 по 25. «Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что, — говорил он, — я стал пришельцем в чужой земле. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопли их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Эти стихи являются ключевыми стихами всего повествования. До этого момента превалирующими темами было угнетение, рабство и смерть. Пока Моисей 40 лет находился в стране Мадиамской, израильтяне продолжали страдать под рабским игом у египтян. Несмотря на угнетение, Бог благословил свой народ, и число израильтян возрастало. В ответ на это египтяне становились все более жестокими по отношению к избранному народу. По-видимому, цель Бога состояла в том, чтобы таким образом вызвать у израильтян желание к освобождению. Слыша горестные вопли своего народа, Бог вспомнил завет свой и свои обетования, данные Аврааму, Исааку и Иакову. Увидев угнетение, которому подвергались израильтяне в земле египетской, Бог решил вмешаться и изменить ситуацию самым решительным образом. В своем непревзойденном могуществе Он начал действовать согласно своим обетованиям, чтобы освободить и сохранить свой народ. В дальнейшем мы увидим, как Бог осуществил свой замысел. Мы продолжим изучение книги «Исход» в следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Сегодня мы говорили о том, как Бог заботливо растил избавителя своего народа. Он чудесным образом защитил Моисея от гибели в период младенчества, предусмотрел его развитие и воспитание, обучение различным наукам и, наконец, вывел его из дома фараона для дальнейшей подготовки Моисея в качестве того, кто избавит народ израильский от рабства. Комментируя этот период жизни Моисея, автор послания к евреям подчеркивает, что с человеческой стороны было проявлено такое качество, как вера. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Читаем в 11 главе послание к евреям. Однако вера вела Моисея дальше. Автор послания к евреям продолжает. «Верою Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Итак, мы видим, что неограниченная власть Бога с одной стороны и вера с другой, человеческой стороны, могут творить действительно великие дела в истории. Доверим же Богу нашу жизнь, и Он совершит чудеса.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Сослан Дудиев. Сослан, здравствуй.
4: Добрый день, Наталья.
3: Как обычно, я представляю гостя, ну, каким-то образом. Например, сегодня бы я могла сказать «Сослан из Северной Осетии», «Сослан из Москвы». Ну, там еще несколько, да, есть опознавательных знаков. Но мне почему-то как-то запомнился момент. Мы несколько раз вот с тобой говорили по телефону, и я бы просто хотела узнать прямо здесь, в эфире, почему так ищешь Бога? Почему столько вопросов? Мы говорили по телефону три раза.
4: Думаю, больше.
3: Больше.
4: Раз пять или
3: да,
4: еще
3: наверное.
4: Больше.
3: И сегодня до эфира на какое-то время было и одни вопросы. А сделает Бог так? А какая природа? Вот почему? Отчего в душе возник вот такой поиск? Столько вопросов. И они, мне кажется, они у тебя не заканчиваются.
4: Нет, они не заканчиваются. Мне кажется, что их все больше и больше. Возможно, это как-то... Из моей прошлой жизни берутся корни этого. Ну, я, может быть, все время думаю, а как отнесется Бог к тому или к этому.
3: Сослан, давай скажем, что только человек, который верует, который встречу пережил с Богом, он будет спрашивать, а что думает Бог? Просто какой-нибудь виртуальный, искусственный, нарисованный Бог, он ничего не может думать.
4: Ну да.
3: Из прошлой жизни. Но не все из прошлой жизни притягивают эти события. Я знаю, что нынешняя жизнь у тебя достаточно благополучная. И этот Бог мог бы и не понадобиться уже.
4: Ну, может, я какой-то такой человек. В общем, когда меня там спрашивали в детстве, в юности, а кем бы ты хотел быть? Я ни тогда не знал, кем бы я хотел быть, ни сейчас не знаю. Ну, в то же самое время я думаю, что мое появление на свете не случайно, и если я не знаю, кем бы я хотел быть, то Бог, он наверняка знает смысл моего пребывания вообще на свете, в этой жизни, и, ну, я думаю, что...
3: И знает цель, с которой он тебя произвел на этот свет, то есть план.
4: Да. Наверное, есть предназначение у меня, которое пока мне не ясно, непонятно. Я, наверное, ищу смысл...
3: Собственной жизни.
4: Да, собственной жизни.
3: Сослан, и я снова не поленюсь добавить, что, в принципе, можно было бы успокоиться каким-то достатком, который есть. Вот в этом мог бы залегать смысл, но ты с этим не согласился. Что смысл – это жена любимая, там... Дом хороший.
4: Ну да, построить дом, посадить дерево, родить сына. Ну, некоторые люди, вот как говорят, смысл жизни в этом.
3: Ты не успокоился на этом?
4: Ну, не то, что не успокоился. Я так никогда и не думал. И когда познакомился с личностью Бога, то это меня не успокоило, а...
3: А наоборот вызвало еще больше вопросов.
4: Да, еще больше вопросов возникло.
3: Интересно. Сослан, мы с удовольствием послушаем твою историю. Вот с какого-то начала.
4: Ну, я так в двух словах расскажу о себе, как это все выглядело. В общем, я родился в городе Владикавказ, там и жил. В детстве, в общем, мои родители уехали в Узбекистан, ну, и я. Там жили какое-то время, два года. Первый класс пошел я там, потом мы вернулись, и я продолжил учиться во Владикавказе. Там я и учился в школе. В шестом классе мои родители разошлись, когда я был во втором классе, и как-то так сложилось, в общем, я оказался в интернате. Вот, я учился в интернате. Не скажу, что там какая-то сложная жизнь, обычная школа, но такой замкнутый мужской коллектив, там все немного жестче, чем в обычной школе. Там и работать приходилось самому стирать, гладить. Там я и стал так...
3: То есть такой интернат без пансиона. Никто не гладит, никто не стирает, сам себе все делаешь?
4: Да, да, сам себе все готовишь, ходишь дежурным по палате, по классу, по коридору, по столовой, выгружаешь продукты, возишь уголь в кочегарку иногда. Нормально такая. Ну и... Приходилось много драться там, потому что такой коллектив, как бы в подростковом возрасте как-то все жестко. Вот. И в некотором смысле я так как бы закалился. Потом у меня была армия, и так как-то я рос на каких-то убеждениях таких, что ну, нужно обязательно служить в армии. Вернее, я закончил интернат в 8 классе, перешел, когда пришел домой, поступил в ПТУ, закончил ПТУ, и вот призыв в армию. Я пришел в военкомат, меня не брали в армию, потому что у меня с юности высокое давление. Там не могли объяснить, от чего это давление, но не брали в армию, в общем. Я настоял, там написал заявление, возьмите во что бы то ни стало меня в армию, меня забрали. Отслужил в армию, вернулся, ну, все было нормально в моей жизни. И как бы никогда я не интересовался ни Богом, ничего, жил себе нормально, общался со своими ровесниками. И вот однажды кто-то из моих друзей говорит, а давайте организуем такую вот бригаду, которая вот, ну, игровых, там, типа как игра в наперске, только игра в три карты. На тот момент я работал в гараже водителем. Я говорил дома, что иду на работу, сам шел в гараж, брал машину, уезжал, где-то припарковывал ее во дворе и уходил на рынок играть с парнями вот в эти три карты, выигрывая у граждан деньги. Вот, я стеснялся там повстречать знакомых каких-то, соседей, и всегда, ну, как-то в стороне был от всего этого, ну, держался. Вот, очень трудно мне было начинать, мне было жалко людей выигрывать у них деньги. Был такой эпизод, когда там пришла женщина какая-то, что-то хотела купить, мы у нее выиграли все деньги, она по наивности снимает там обручальное кольцо, ставит его и, естественно, проигрывает. Вот, я говорю парням, давайте вернем кольцо. Ну, меня не поняли, друзья мои, говорят, если такой добрый, что ж ты здесь делаешь? В общем, возник конфликт. Ну, постепенно сердце как бы черствело, и я стал, в общем, себя нормально чувствовать и в таких ситуациях. Все было нормально. Хорошие деньги, легкие. Потом я шел после работы этой вот, забирал свою машину, ехал в гараж, ну, и шел домой, переодевался и делал вид, что я пришел с работы.
3: Ну, то есть основная работа, она была как бы просто для прикрытия, что она есть.
4: Ну, да.
3: Ну, да. Не для заработка, во всяком
4: да,
3: случае.
4: Не да, не для заработка. Вот я занимался этим. По ходу дела я пытался поступить в институт. У меня несколько попыток провалились.
3: Они... Что за цель была? Просто высшее образование или была конкретно какая-то
4: ну,
3: специальность?
4: Вот, как я говорю, я не знал, кем я хочу быть. И я не знал, для чего мне нужно поступить. Но мне почему-то там домочадцы там внушали, что нужно поступать. Но для того, чтобы как бы... Ну, для порядка, в общем, я решил поступать на всякий случай. Ничего не получалось из этого. В то же время я как бы, когда пришел из армии, я встречался, в общем, со своей будущей супругой. У нас родилась дочь. И когда я была уже... Больше года или где-то год я начал употреблять наркотики. А как это произошло, я не могу там объяснить эту ситуацию. В общем, я был, занимался спортом все время и такой был в хорошей форме спортивной. Это помню так. Я пришел, в общем, к своим друзьям. Они варили, в общем, раствор готовили. А когда приготовили, начали делить дозы. А один парень там говорит, этому столько, и на меня. Я говорю, мне не надо, я же не колюсь, вы там, вам самим мало, сами колите. Он мне говорит, да ладно, не бойся. Я говорю, да я не боюсь. И внутри вот такая вот, какая-то гордыня моя, она мне, в общем, меня задел этот парень.
3: Вот это слово «не бойся».
4: Да, да, да, вот это «не бойся», и я решил показать, что не боюсь. Ну, я-то видел, что с другими людьми происходит от наркотиков.
3: Слушай, ну, прямо такие из вежливости получается из какой-то.
4: Ну...
3: Как будто бы не смог отказать?
4: Ну, с одной стороны... Вроде бы да, но с другой стороны я хотел себе и окружающим доказать, что я вот такой вот крутой, смелый, а сейчас я понимаю, что это просто глупость.
3: Но наркотики не рано вошли в твою жизнь? Это сколько тебе лет было?
4: 27 лет.
3: Ох, редко слышу.
4: 27 лет?
3: Я редко такое слышу.
4: Я сидел, в общем, и он мне говорит, да ладно, давай. Вены такие отличные, что слепой может попасть сразу. И я пока настраивался, а сам боюсь. Ну, боюсь не укола, а боюсь последствий. Такая борьба. И, в общем, в итоге я говорю, ладно.
3: То есть без всякого любопытства это делал? Вообще даже не было любопытства, что там за этим стоит?
4: Ну, как бы любопытство было, потому что я видел, в какое состояние превращаются люди, которые колятся, что с ними там, как они зависают, все это. Ну, я думаю, что же за ощущение? Ну, я курил гашиш, сигареты не курил при этом. Ну, как действует гашиш, я знал, мне нравилось. Я чуть ли не пропагандировал, говорил, куря гашиш, ты становишься таким вот каким-то веселым, добродушным, никаких конфликтов тебе не нужно, ты весь в порядке, а вот алкоголь, он приводит к дебошам каким-то там и так далее. В общем, то есть гашиш лучше. Лучше курить гашиш, он там обостряет ощущения, такой нормальный кайф, как бы, безвредный. То же самое, что и сигареты, только от сигарет толку нету, а тут вот еще и такие... Ощущения интересные. Вот, а вот что такое опий, я не знал. В общем, какой-то интерес был, но я как бы не тяготел к этому.
3: Сразу подошло? Вот с первого укола все подошло?
4: Нет, я уколол, там мало было, я ничего не почувствовал. И думаю, ну, коль уж я уже эту черту перешагнул, давай уже распробую. Дал денег, парни принесли еще, сварили, укололся. Я не курил сигарет. Тут я вдруг захотел курить, закурил, курю одну за другой, не могу накуриться, на улице зима, мне не холодно, расстегнулся весь. Вот, а когда пришел домой ночью, спал, я думаю, что же такое происходит, а как же теперь быть? Я видел, что с людьми происходит от этого, от наркотиков. Ну, и такой сладкий сон, я погрузился в сон и вот говорю себе... Ну, ладно, я обращусь к Богу, Бог же все может. Вот такая мысль была у меня. И он меня спасет, поможет вытащить. А при том, что у меня железная воля, там все такое, это еще и Бог там приложит усилия. В общем, я выпутаюсь.
3: Все будет хорошо. Сослан, буквально пару минут прозвучит для всех нас песня, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Сослан Дудиев. Сослан, и опять ты сказал «так легко». И я решил, что я обращусь к Богу, и Он мне поможет не продолжить вот колоться, да? То есть, получается, как-то у тебя на генетическом каком-то уровне Бог? Вот просто Он существует, и все каким-то путем, да? Вот этот вопрос, который я задала в начале программы.
1: Может быть, нет.
0: Ну вот смотри, человек, который курит гашиш, у которого уже падает планка какая-то и моральных ценностей, который играет, который уже укололся, он все равно почему-то думает, ну Бог же есть, я к нему обращусь.
1: Я просто вот на тот момент стал встречать людей, которые, ну, были наркоманами. Ну, в общем, либо чем-то занимались нехорошим, они менялись благодаря Богу. Но я особо как бы не концентрировал на этом внимание. Я, честно говоря, больше относился к верующим людям, как к каким-то морально слабым людям, и что их втянули в какие-то сообщества для таких же слабаков. И они просто запутались и имитируют там какую-то веру. Ну, а вот в этот момент почему-то я решил, что самая вот последняя инстанция, на которой вот, ну, уже дальше некуда, не на что надеяться, это Бог. Вот с этими мыслями я уснул. Потом я начал с этого дня все чаще колоться, попал в зависимость, и началась у меня жизнь наркомана. Долгое время дома не знали. Я пытался как бы не подавать виду, даже когда болел. Как-то был такой эпизод в моей жизни. Я общался со своими двумя друзьями. Вот. Это было накануне Пасхи. Во Владикавказе есть Остинская церковь. Вот, та же самая православная церковь, но Остинская. Этот парень, один из тех, с кем я общался, он жил прямо рядом с церковью. Ну, когда ночью идут в церковь на Пасху, он спрашивает, придете ли вы ночью в церковь, ну, как потусоваться, в общем. На что я отвечаю, нет, я не приду, мы не придем. Почему не придем? Я ему с таким очень гордым видом говорю, что, ты знаешь, мы язычники, и я вашего Иисуса, и очень много всяких мерзостей наговорил, там, матом, и вообще я был такой, чувствовал себя таким победителем в этот момент, что я вот такой крутой язычник, а Иисус ваш вот такой вот. Все, и ушли. Ну, сразу я как бы ничего не заметил, а спустя много времени, вот, и сегодня я уже всю эту ленту прокручиваю назад, и вот как бы начали в моей жизни происходить события очень печальные. И иногда мне казалось, что это вот последствия того, что я себе позволил. Может, это последствия, может, нет, как бы не знаю. Вот. Но, в общем, я начал потихонечку, будучи очень крепким телом, и у меня были замечательные отношения там со всеми, на районе, с парнями, с девушками, со всеми. Я был очень энергичным, очень веселым человеком, и как бы у меня все получалось всегда. Я вставал утром и был уверен, что сегодняшний день будет лучше предыдущего. Вот все у меня было хорошо. Тут вот у меня как-то начало все потихоньку катиться. Я стал опускаться, я стал, ну, и внешность моя начала меняться. И, ну, естественно, никаких дел. Вот, я заметил, люди, которые вот со мной дружили, либо предпочитали дружить, они как-то стали, в общем, меня покусывать так, чувствуя, что я слабею, они стали, в общем, пренебрежительно ко мне относиться, в общем, ну, я опустился, вот, у меня, в общем... Я начинал колоться, завязывал, начинал колоться, завязывал, и так постоянно. Вот в один из периодов ремиссии я, в общем, познакомился случайно с девушкой, влюбился в нее. Вот. На тот момент у меня уже было двое детей. И, в общем, начал с ней встречаться. Потом это узнали дома, начались трагедии дома, скандалы.
0: Всё. У вас все-таки семейственность как-то развита.
1: Ну,
0: то есть сохранить
1: Республика Северокавказская, там как-то, да, это может быть немного как-то не так, как, скажем, ну, в общем, как и у всех нормальных людей, я думал, что, в общем, это недопустимо, вот, как бы пойти на поводу у своих желаний.
0: Но там, все равно бросить. Влюбился и решил поменять семью.
1: Ну, я как-то вот дошел до того, что он уже не смог и расстался со своей женой и, в общем, продолжил встречаться, а потом, в общем, мы поженились с моей нынешней женой.
0: Скажи, Сослан, а вот твоей жене, с которой ты живешь сейчас, твоей второй жене, пришлось вместе с тобой бороться с наркотиками, с зависимостью? Она пошла на то, чтобы тебя тянуть?
1: Да, она с первого дня знала, что я наркоман, и ну, ездила со мной за наркотиками. Я обещал, что вот это последний раз, завтра последний раз, послезавтра последний раз, и все это было без конца. Вот, она все это терпела, помогала мне, когда я в очередной раз начинал бросать наркотики, все время была рядом со мной и всемерно поддерживала меня и помогала мне. Но при всем этом я как бы все хуже и хуже выглядел, и, в общем, со мной происходили события, одна неприятность за другой. К счастью, я попадал в милицию, меня ловили, но меня не посадили, к счастью. Там как-то так складывалась ситуация все время, то, ну, чаще всего за деньги. Вот, мне удавалось оказаться на свободе. Вот, и так это продолжалось.
0: Сослан, а откуда возникла идея, от кого возникла идея уехать в Москву? Все-таки плачевное твое состояние, вторая семья, наверное, ребенок совсем маленький еще.
1: Ребенку было, по-моему, 4 года. Мы решили, как бы, брат моей супруги, он жил в Москве, и он нас все время звал, приезжайте сюда, там, организуем какое-нибудь дело, и мы говорили, да, но как бы никак не могли собраться. Потом вот наступил момент, мы как-то вот взяли, продали квартиру, продали все свое имущество, распродали, продали машину, взяли деньги, которые были... Ну, и оставили ребенка дома и уехали. Приехали в Москву. По дороге в поезде мне было очень плохо. Я плохо себя чувствовал, потому что очередной раз избавлялся от наркотиков. И плохо было от этого, и плохо от того, что я как бы покидаю город свой. Вот, я был в очень таком депрессивном настроении, и мне казалось, что... В общем, это какая-то безумная поездка в никуда, и, в общем, тяжело она мне далась. Вот, мы приехали в Москву, а по дороге еще мы размышляли, чем будем заниматься в Москве. Ну, какой-то свой бизнес организуем. Я даже не представлял, как в Москве организовывать бизнес, какой бизнес. Я как бы... Жене своей говорил, что да, мы сделаем, ну, а сам не имел представления, ну что сделать, там, взять мешок там с цементом, носить его туда-сюда, или куда направить усилия, какие-то кирпичи таскать, что ли. Ну, я хочу, я и дома во Владикавказе хотел что-то делать, но я не знал, что делать. У меня была нормальная работа, но хорошо платили, но потом, в общем, работы это не стало, и вот мы тогда решили ехать. Вот, и когда приехали, вообще ничего не зная о Москве, где, куда, мы начали думать, что делать, в общем, пришла идея открыть аптеку, вот, чем мы, в принципе, сейчас и занимаемся. Сегодня уже, ну, вот, сейчас вот открываем вторую аптеку. Ну, нелегко все это давалось, в итоге открыли, проработали мы уже почти 6 лет. В первой аптеке. Ну, как бы нормально все шло, и сейчас созрели открыть вторую.
0: Сослан, ну, на самом деле, как дивно то, что в 27 лет можно начать наркотики, причем без потребности на это. Как ты сам сказал, я вставал счастливым, ложился счастливым, не было депрессии, вдруг решил уколоться. Точно так удивительно и это, как можно было предпринимательство совмещать с наркотиками?
1: А, ну, я как бы когда приехал вот в Москву, как будто кто-то провел такую черту. И я пересек границы Москвы, и вся моя жизнь преобразилась. Я вот когда порой размышляю над этим, как это так, вот, как это произошло, я думаю, что вот не случайно я оказался в Москве вообще. И ну, все это чудным образом преобразилось. И это с этого момента начался новый этап моей жизни. Все началось другое. Вот. Нам было нелегко, сложно начинать все. Ну, все это как бы все сложности преодолелись, и сейчас у меня все хорошо.
0: Ну, то есть сложности не ломали, а наоборот организовали.
1: Я, когда еще жили во Владикавказе, я вот пытался сам себя организовывать и придумал однажды себе такую программу, что буду бегать каждый день и в течение года не пропущу ни одного дня. Вот, я начал бегать, и где-то через неделю я пожалел о том, что придумал вообще такую себе пытку, потому что мне уже что-то раз хотелось бегать, а я дал себе слово и как бы отступить не мог от этого, и продолжал бегать. А бегал не из спортивных соображений, а это, ну, как чтобы себя дисциплинировать. В общем, очень сложно было начинать. Ну, пробегал я в итоге полтора года каждый день. Бывало такое, что в 3 часа ночи, ну, там где-то задерживался, приходил в 3 часа ночи зимой, одевал спортивный костюм и бегал все равно, чтобы не пропустить день. Ну, было пару эпизодов, что я уезжал куда-то, там не было 2-3 дня. Я когда приезжал, я бегал по 2 дистанции. Одну сегодняшнюю, одну за тот день. Вот. И, ну, так, окреп физически, как бы, стал бегать по 8 километров каждый день. Вставал в 6 утра и бегал. И вот вроде бы, ну, дисциплинировал себя. Сейчас же на эту всю ситуацию смотрю, как бы, ну, вроде бы неплохо, вроде бы какие-то усилия, но в результате после всего этого я сорвался и снова начал колоться. То есть все это как-то весьма относительно.
0: Сослан, я понимаю, что в тот момент выбор тебе не удалось сделать, потому что не было настоящего плота, который бы тебя держал. Но ты сейчас нам об этом сам рассказываешь, через пару минут прозвучит для всех нас песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Сослан Дудиев. Сослан, наша программа называется «Выбор», и я так понимаю, что ты подходишь к этому рубежу, и очень много примеров, которые ты рассказал из своей жизни, самодисциплины. То есть какая-то планка в твоей жизни стояла? Планка, которой ты каким-то путем достигал, вручную, так скажем.
1: Ну, да, да, была планка. Мне казалось, что у меня твердые принципы, в общем, я пытался им соответствовать. Ну, они вроде бы как бы и были, но не всегда срабатывали. Как я говорил уже, я надеялся на то, что мне Бог поможет избавиться от наркотиков. Когда я начинал только употреблять, по ходу я часто обращался к Богу, молился, но почему-то мне казалось, что Бог меня не слышит, и как бы Бог не имеет участия в моей жизни. Вот, в итоге я дошел до такого состояния, что хотел покончить жизнь самоубийством. Набрал в шприц керосин, ввел внутривенно, вот, но меня привезли в больницу. Вот, и когда меня завели в палату, в общем, там лежал один человек, которому было 30 лет, исполнилось прямо в палате, и 14 из них он отсидел. Он мне потом рассказывал, когда тебя завели в палату, я был уверен, что этой ночью тебя уже не будет. Ты так выглядел, что я был точно уверен, что ты помрешь этой ночью. Вот, но я не умер, выжил, и очень тяжело я выходил из этого состояния, ну, в итоге выздоровел, окреп, и вот говорю, как спустя какое-то время даже бегал по 8 километров потом. В общем, хочу сказать, что уже сегодня я понимаю, что все вот эти события, которые происходили в моей жизни, это Бог проводил меня через все это. И, наверное, вот мой приезд в Москву, это был какой-то рубеж, тоже отмеченный Богом. Вот, возможно, это те высказывания об Иисусе, о Боге моем.

0: И, возможно, Бог дал мне прочувствовать, вот у тебя все было хорошо, ты был веселым, крепким, счастливым человеком. И вот я тебя сейчас уберу, свой покров, и попробуй ощутить, как без меня в жизни. Вот я наощущался этого вдоволь. Мне трудно сейчас сказать, какие ощущения порой бывали у меня. И все это прошло, Бог мне не дал умереть, потому что Он давал мне ощутить это, но не хотел меня при этом убить. И не умер я от этого керосина, ввел 5 кубов керосина внутривенно, что как бы несовместимо с жизнью. Вот. И потом, когда я приехал в Москву, вот с этого рубежа у меня началась совсем другая жизнь. И я сейчас, меня никто не переубедит, что это какие-то мои усилия, моя дисциплина, мои старания. Нет, ничего я особого не делал. Все эти перемены произошли, и Господь проводил меня, и каждый мой шаг Он сопровождал меня. Сегодня я говорю, что я знаю, что мой Бог спас меня, и когда я молюсь, когда я говорю, что Бог вырвал меня из бездны смерти, я, в принципе, был мертв уже. Вот я был в таком состоянии, что, ну, я пытался убить себя и не умер при этом. Это Бог не дал мне умереть.
1: Вот твои обстоятельства лично как выглядели? Часто люди здесь рассказывают о церкви, в которую пришли, или о людях, которые им засвидетельствовали, ну, так или иначе. Мы более даже кратко подойдем к этому вопросу. Для того, чтобы Бог вырвал из лап смерти, надо было как минимум обратиться к Нему. И да, это произошло в твоей жизни.
0: Да. Ну, я молился и часто молился, но мне казалось, что Бог не слышит меня, что, может, я столько нагрешил в жизни, что я просто уже не достоин того, чтобы Бог замечал меня, что Бог кинул меня. Но сейчас я понимаю, что не нужно Богу никаких жертв от нас. Мы ничем не можем купить сердце Бога, ничем не можем заслужить никакими подвигами любви Бога. Он нас любит безусловно, без всяких наших стараний и подвигов. Нужно просто открыть свое сердце, обратиться к Нему. И я когда пал, а я пал уже, превратился, грубо говоря, в тряпку. Я уже говорил: «Боже, я ничего не могу. Я посмотри, что со мной происходит. Может, мне лучше умереть? Дай мне смерти, пожалуйста, дай мне смерти». И вот потом уже, не прилагая никаких усилий, все начало меняться в жизни. И сегодня, ну, некоторые люди разговаривают: «Вот ты приехал, там ты как?» Я говорю: «Я ничего не делал. Я такой же, как и вы все. Все, что я имею, и все это из рук моего Отца Небесного. Это все любовь моего Бога».
1: То есть все, что ты попросил у Него, это смерти. Вот настолько смирился. Что уже, если все так, просто дай мне смерти и забери к себе.
0: Да, мне уже было труднее жить, чем умереть. Вот настолько я ощущал, какой я и морально опустился, и отношения людей, вот, я чувствовал, как люди с пренебрежением, а для меня это очень больно было. Я хотел умереть, но не просто просил, а попытался там. Кстати, керосином я 2 раза кололся. Один раз я вколол мало, а потом побольше уже. Ну, первый раз я так это прошел у меня, второй раз уже побольше, и, ну, оказался в больнице, но тоже не умер.
1: Сослан, но не сразу же, не в раз все обстоятельства образовались, когда ты обратился к Богу. Все равно это какой-то путь познания Бога. Потому что очень часто мы его себе рисуем, ну или дорисовываем из слов чьих-то, ну или из представлений.
0: Я читал Библию, и вот некоторые места Писания, я их сразу запоминал наизусть, потому что они прям как иглы пронзали мое сознание и сердце, и я мгновенно запоминал их, потому что я видел, что это слова истины, и они меня брали сразу за сердце. Я читал, и постепенно я узнавал личность Бога. Не сразу, естественно. У меня сначала возникли некоторые представления, а чем больше я читал, и чем больше общался с верующими людьми, тем как бы больше я узнавал Бога и больше приближался к Нему. И только потом я уже смог понять, что это все от Бога. Вот все, что происходит в моей жизни, только потом уже, с познанием Бога самого, я уже смог сделать вывод.
1: Ты фактически ответил на мой вопрос, который я в начале программы задала. Откуда столько вопросов? Вот помнишь, да, я у тебя спросила 3-4 раза, мы говорили по телефону. Вот в доэфирное время много вопросов о Боге. Но ты фактически сам ответил на этот вопрос. Только тот, кто не ищет Бога, у него и вопросов нет.
0: Ну да.
1: Чем дальше ты заходишь в Библию, в само какой-то анализ, тем больше возникает вопросов.
0: Ну да, раньше как бы я думал, что я парень в порядке весь, телом крепкий, как бы вот не пью, не курю.
1: Ну да, но работой занялся, не ворую уже там, все, ну
0: да,
1: все в порядке.
0: И все в порядке, да. Когда я узнал Бога, то я начал, в общем, исследовать, чего хочет Бог от меня. Каким надо быть, чтобы иметь доброе имя в глазах Бога? Потому что для меня это самое главное сейчас, самая главная ценность. Потому что все, что я имею сегодня, оно не имеет никакого смысла без Бога в моей жизни.
1: То есть потребительство вот в духовном плане закончилось. Не так, чтобы мне Бог сделал,
0: да.
1: Пришел такой этап, что Бог от меня уже ждет.
0: Да, да, потому что у меня как бы были разные этапы в жизни. Были такие эпизоды, когда не было вот буквально хлеба и сахара дома. И ребенок хотел есть, а мне нечем было накормить. Было и такое. Сейчас мне есть чем накормить ребенка, есть гораздо больше, но это не главное. Главное мне ощущать, в общем, без Бога все это не имеет смысла для меня.
1: Одна аптека или четыре,
0: нет, потому
1: будет,
0: что
1: или
0: пять. Потому что это все может закончиться точно так же, как и раньше. Было все нормально, потом все это кончилось. И только Бог меня вернул к жизни, Бог меня спас. Вот, и эта аптека одна, вторая, я, честно говоря, больше этим занимаюсь не потому, что считаю, там нужно в бизнесе расти, там развиваться, нет. Как-то больше по инерции.
1: Получилось.
0: Ну да.
1: То есть получилось,
0: Бог
1: есть
0: дал.
1: Возможность заработка.
0: Да, я говорю, это тоже Бог дал, и, наверное, на это тоже у него есть определенные, для определенных целей. Я их, честно говоря, пока не вижу. Для чего? Вот, но не для обогащения. Я не собираюсь там накапливать чего-то или там. Бог дает, и я очень благодарен. Не для того, чтобы я разбогател или там очень комфортно себя чувствовал.
1: На сегодняшний день кто Бог, вот если в нескольких словах, вот что бы ты ответил, кто Бог для тебя? Вот после всего, что ты прошел, это детство интернатское, это странная зависимость 27 лет, смена семьи, много-много всего таких порогов, скажем, очень острых. И в конечном счете выплыл, кто Бог сегодня для тебя?
0: Для меня Бог есть любовь, потому что все, что дает Бог нам в жизни, все из любви. Но очень многие люди говорят это, и я сам слышал это, но не мог понять. Сейчас я понимаю это так. Все дары Бога, они совершенные. Мы не можем развратиться от них, мы не можем объесться от них. Мы не можем впасть в какие-то искушения. Бог не искушает. Все его дары совершенны. Бог не дал мне умереть. Бог изменил. Мне не надо было ни на какие тренинги ходить. Бог изменил мое сознание. Мне не интересны наркотики сейчас. Мне не приходится контролировать свои желания, напрягать волю. Они просто ушли. Не потому, что Бог осуждает, вот нельзя, и нужно там Богу угодить в этом, нельзя думать. Нет, нету никаких, я никаких запретов не слышал, не вижу, Бог меня избавил от этого. И я знаю, что я и преступления совершал, я просто не хочу сейчас говорить об этом. И я чувствую, что Бог не ведет счет этим моим грехам, этим преступлениям, Бог меня не испытывает какими-то испытаниями, не возлагает на меня ноши, а ну справишься ли ты с этим, а ну давай тебе еще добавлю, если ты не сломался, сколько ты еще выдержишь. А все, что делает Бог, это проявление его истинной любви.
1: Сослан, я правильно добавлю, что Бог не подлатал прежнее тело, а он просто поменял на новое. Он не штопал, не латал, не подправлял, а просто дал новую жизнь.
0: Вот когда я употреблял наркотики, когда я пал вот так очень низко, я вспоминал себя, каким я был прежде. И вот знал я парней, которые говорили: «Сос, как же так, как же ты вот так с таким стал?» Я когда тебя знал раньше, я смотрел, и я говорил, что внутри себя я думал, что я хотел бы быть на тебя похожим, Сос. Вот на кого бы я хотел бы быть на тебя? А когда мы бросали снежки, а ты их ногой на лету, ну, сбивал. Ну, я тренировался все время. И вот слышал такие слова, и я сам себе тому завидовал, каким был прежде. И видел, как мои дети страдают, что я наркоман. И я мечтал быть хорошим отцом, но этого не было. А сейчас, мне кажется, стал таким, каким хотел быть. Меня очень сильно любят дети мои, я очень много им уделяю внимания, я их безумно люблю, у меня прекрасные взаимоотношения в семье. В общем, то, чего я желал, у меня появилось. И это не то, что Бог не подлатал, мне кажется...
1: Новую жизнь дал.
0: Да, я прежний исчез, перестал существовать. Я родился...
1: Свыше.
0: Да, родился в духе.
1: Спасибо, Сослан, большое за время, которое ты нам уделил. А я напоминаю, в эфире была программа «Выбор» и наш сегодняшний гость Сослан Дудиев. Провела программу Наталья Чернякова. Все, кто нас слушал, запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Читая Евангелие, вы обнаружите одну коротенькую, но многозначительную фразу, которую Христос неоднократно повторяет: «Следуй за Мною». Это было излюбленным призывом нашего Господа: «Иди, следуй за Мною». Посмотрите, насколько просты эти слова. В них нет ничего непонятного, их значение доступно даже ребенку. И тем не менее, какая глубина в этом простом призыве? Но что же значит следование за Христом? Может ли кто исчерпывающе изложить значение этой фразы? Следование за Христом – это жизнь с Иисусом. А сколько включает в себе такая жизнь, описать ее невозможно. Ее нужно пережить. А это, дорогие друзья, возможно. Однако мы знаем, что призыв Христа следовать за Ним всегда означает перелом в жизни человека. Призыв это ставит нас перед выбором. Человек, услышав его, встает на распутье. Одна дорога ведет к жизни, к победе, другая – к поражению, к погибели и притом к вечной погибели. Приведем два примера из Священного Писания. Проходя однажды мимо сборщиков пошлин, Христос сказал мытарю имени Левий: «Следуй за Мною». Совершенно неожиданно для себя мытарь Левий оказался на распутье. Оставаться на месте и продолжать свою греховную жизнь или же бросить все и последовать за Иисусом? Как поступил Левий? В 5 главе Евангелия от Луки сказано: «И он, оставив все, встал и последовал за ним», то есть за Иисусом. И каковы были последствия этого первого шага следования за Христом? Перед этим человеком открылись совершенно новые перспективы. В результате этой встречи и решения следовать за Иисусом бывший мытарь-грешник стал одним из 12 апостолов, получил новое имя и написал первое Евангелие, Евангелие от Матфея. На таком же распутье однажды оказался и другой человек. Богатый юноша пришел к Иисусу с вопросом: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот молодой человек засвидетельствовал, что жизнь свою он сохранил в чистоте, исполняя заповеди Божьи. Сказано, что Христос, посмотрев на него, полюбил его. Но, увы, когда Христос сказал ему: «Продай все, что имеешь, и приходи, следуй за Мною», написано, что, услышав это, юноша отошел с печалью. Почему? Да потому что богатство земное стало его богом. Он поклонялся этому идолу и предпочел его сокровищу небесному. И то, что могло стать благословенной биографией, тут же закончилось словами: «Юноша отошел с печалью, и о нем больше ничего не слышно». Да, что значит следовать за Христом? Ответ на этот вопрос даст твое личное решение. До чего просты эти слова: «Иди, следуй за Мною». Но, друзья мои, как велико их значение! Только тот, кто избрал путь следования за Христом, знает это. Читая Евангелие, вы обнаружите одну интересную деталь. Христос обращался с призывом «следуй за Мною» не единожды, а несколько раз к одним и тем же людям. Первый призыв – это призыв к спасению, но следование за Христом на этом не кончается. Заметьте, как вскоре после первой встречи Иисуса со своими учениками Он говорит им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Тут Господь призывает Своих учеников к служению. Прошло приблизительно 3 года, и Христос опять зовет их к следованию за Ним. Да, это был призыв к уже спасенным ученикам, и притом к ученикам, призванным к служению Богу и имевшим успех в этом. Это был призыв к жизни победы и плодовитости. «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, — говорит Христос, — а если умрет, то принесет много плода. Кто мне служит, мне да последует». Они уже служили Ему, и теперь Господь зовет их к более глубокому общению с Ним. А это возможно только путем креста. Эти этапы следования за Христом не являются стадиями нашего спасения, нет. Мы спасены или не спасены? Мы спасены, когда мы принимаем это первое решение следования за Иисусом. Мы следуем за Ним не для того, чтобы спастись теперь, но потому что уже спасены.
Последовательные призывы к следованию за Христом являются пробными камнями в нашей христианской жизни. Каждое истинное чадо Божие переживает эти моменты в своей духовной жизни, и дальнейшая судьба нашей духовной жизни зависит от того, какой путь мы изберем на таком распутье. Когда читаешь Евангелие, в глаза бросается то, что чем ближе подходило время страдания и распятия нашего Господа, тем меньше оставалось у Него последователей. В 6 главе Евангелия от Иоанна мы читаем об одном из таких случаев. «С этого момента, сказано, многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Остались только Его 12. И, обращаясь к ним, Христос говорит, «Не хотите ли и вы отойти?» Опять момент испытания, когда нужно принимать решение. Как ответят они на этот вопрос? Послушайте, как они ответили. Правда, ответил Петр, но он говорит от лица всех остальных учеников. «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Это слова Дитя Божие. Петр фактически говорит, что возврат к старому невозможен. Да, друзья мои, есть только один путь, и этот путь ведет всегда вперед, вверх. А этот путь – сам Господь Иисус Христос. «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», – говорит Иисус Христос. Друзья мои, готовы ли мы ответить на зов Спасителя «Следуй за Мною»? Готовы ли мы на полную отдачу Господу? Плоть никогда не согласится на крест. Но, дорогие друзья, дадим место Духу Святому в нашей жизни. Пусть Он поведет нас к Христу, к сораспятию со Христом. А там, по другую сторону креста, нас ожидает воскресение. Там нас ожидает Пятидесятница, полнота жизни Христовой, жизнь в силе Духа Святого. Да поможет каждому из нас сам Господь избрать путь, ведущий к жизни с избытком. «Следуй за Мною» – это призыв каждому из нас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Первая книга Моисеева, Бытие.
3: Глава 41. По прошествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки, и вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон, и заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев, тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев, тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу: «Мне снилось. Вот стою я на берегу реки, и вот вышли из реки 7 коров, тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных. И вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев, полных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром, и пожрали тощие колосья 7 колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараону: сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. 7 коров хороших – это 7 лет, и 7 колосьев хороших – это 7 лет, сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и сушеных восточным ветром – это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежде изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землею египетской. Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 5-ю часть с земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб подведения фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу: вот я поставляю тебя над всею землею египетскою. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землею египетскою. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон. Без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах, и дал ему в жену Осинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах, в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал исчитать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что говорил он: «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он: «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской. И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле. И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле.

Глава 42. «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим: „Что вы смотрите?“ И сказал: „Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть“. 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: „Не случилось бы с ним беды“. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им: „Откуда вы пришли?“ Они сказали: „Из земли Ханаанской купить пищи“. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: „Вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали ему: „Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатаями“. Он сказал им: „Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали: „Нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньший теперь с отцом нашим“. Одного не стало. И сказал им Иосиф: „Это самое я и говорил вам, сказав: „Вы соглядатаи. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи“. И отдал их под стражу на 3 дня. И сказал им Иосиф в 3-й день: „Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам“. Так они и сделали. И говорили они друг другу: „Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие“. Рувим отвечал им и сказал: „Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается“. А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них и заплакал, и возвратился к ним и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его. И сказал своим братьям: „Серебро мое возвращено.
вот оно в мешке у меня. И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: что это Бог сделал с нами? И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря: начальствующий над тою землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаев земли той. И сказали мы ему: мы люди честные, мы не бывали соглядатаями. Нас 12 братьев, сыновей у отца нашего, одного не стало, а меньший теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землею: вот как узнаю я, честные ли вы люди. Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле. Когда же они опорожнили мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказал им Иаков, отец их: вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня. И сказал Рувим отцу своему, говоря: убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе, отдай его на мои руки, я возвращу его тебе. Он сказал: не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб. Глава 43. Голод усилился на земле, и когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им: пойдите опять, купите нам немного пищи. И сказал ему Иуда, говоря: тот человек решительно объявил нам, сказав: не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи, а если не пошлешь, то не пойдем. Ибо тот человек сказал нам: не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Израиль сказал: для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат? Они сказали: расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря: жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат? Мы и рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет: приведите брата вашего? Иуда же сказал Израилю, отцу своему: отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его, если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза. Израиль, отец их, сказал им: если так, то вот что сделайте. Возьмите с собою плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши
а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр. И брата вашего возьмите, и, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным. И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа. Иосиф увидел между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего: «Веди сих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень». И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей сих в дом Иосифов. И испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифов, и сказали: «Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших». И подошли они к начальнику дома Иосифова и стали говорить ему у дверей дома, и сказали: «Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками. А для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши». Он сказал: «Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня». И привел к ним Симеона. И ввел тот человек людей сих в дом Иосифов, и дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корму ослам их. И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал: «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Они сказали: «Здоров раб твой, отец наш, еще жив». И преклонились они и поклонились. И поднял глаза свои и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: «Это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне». И сказал: «Да будет милость Божья с тобою, сын мой». И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. И, умыв лицо свое, вышел и скрепился и сказал: «Подавайте кушанье». И подали ему особо и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. И сели они пред ним, первородный по первородству его и младший по молодости его, и дивились эти люди друг перед другом. И посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них,
и пили, и довольно пили они с ним. Глава 44. И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря: наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему, вместе с серебром закупленный им хлеб. И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали!» Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему: «Для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших. Мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Он сказал: «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты». Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим, и нашлась чаша в мешке Вениаминовом. И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали пред ним на землю. Иосиф сказал им: «Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?» Иуда сказал: «Что нам сказать господину нашему? Что говорить, чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». И подошел Иуда к нему и сказал: «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты то же, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: есть ли у вас отец или брат? Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являйтесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш: пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали: нельзя нам идти.
А если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш: вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал: верно, он растет.

то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Глава 45. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, остается еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедли. Ты будешь жить в земле Гесем, и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу: «Скажи братьям твоим, вот что сделайте: навьючьте скот ваш и ступайте в землю Ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне. Я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть тук земли. Тебе же повелеваю сказать им: сделайте сие: возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите. И не жалейте вещей ваших, ибо лучшее

из всей земли египетской дам вам. Так и сделали сыны Израилевы. И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежд. Также и отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им: «Не ссорьтесь на дороге». И пошли они из Египта и пришли в землю Ханаанскую к Иакову, отцу своему. И известили его, сказав: «Иосиф жив, и теперь владычествует над всею землею египетскою». Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израиль: «Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру».

0: В эфире программа «Вечная истина». Всякий раз, открывая книгу Божию, просите Духа Святого о способности понимать читаемое слово не только умом, но и сердцем. В чем заключается истинная красота человека? Что более важно для Бога – наша внешность или наш духовный мир? Об этом и пойдет речь в нашей сегодняшней передаче. Ведет ее, как и всегда, пастор Геннадий Строков.
1: Рад пригласить вас на наше следующее занятие по изучению Святого Божьего Слова. На наших занятиях мы совершаем обзор Библии, и сейчас, в ходе данного обзора, мы дошли до моей любимой части Святого Писания. Этой частью являются поэтические книги Ветхого Завета. Я полагаю, что в этих книгах изображается очень точно, как Господь обращается к нашим сердцам. В книге «Второе послание к Коринфянам», в 4 главе 16 стихом, Павел посылает нам стих, который может стать великим утешением для верующего, который имеет тяжелое заболевание, например, болеет раком. Недавно я навещал очень дорогого мне друга, который находился на последней стадии этого ужасного заболевания, и я поделился этим стихом с ним. Он сказал мне, что этот стих является большим утешением для него. Стих звучит так: «Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Этими словами Павел выражает великую истину. Павел говорит, что мы имеем внешнего и внутреннего человека. Внешний человек – это физический, материальный облик, видимая часть нашей сущности. Внешний человек – это наше тело. Святое Писание называет наш внешний облик материальной, физической, видимой частью нашей сущности. Однажды, по воле Господа, для каждого человека придет день гибели этой части существа, но душа, которая является самым главным, перейдет в другое измерение, которое является вечным. И это означает, что та часть вас, которая является реальной и которая является вечной, и есть внутренний облик. Наш внутренний облик – это наш духовный мир. Наш внутренний мир является невидимой, нематериальной, духовной частью нашей сущности. Поэтому Святое Писание неоднократно подчеркивает, что именно внутренний облик человека является важным, а не его внешность. Внутренний облик куда важнее, чем внешний вид человека. Ваш внешний человек менее важен, чем ваш внутренний человек, потому что он является временным. Ваше физическое тело может прожить, ну пусть даже 100 лет. Но реальная ваша часть, ваш внутренний человек, является вечным. Господь знает и никогда не забывает того, что ваш внутренний облик является более важным, чем ваша внешность. Поэтому Господь часто допускает, а иногда и ведет вас по жизни так, что ваш внешний человек терпит много испытаний, которые изнашивают его. Когда это происходит в вашей жизни, осознаете ли вы, что хотя ваш внешний облик страдает, Господь таким образом закаляет и готовит ваш внутренний мир к вечной жизни? Именно наша внутренняя сущность была сотворена по образу и подобию Божьему. Когда Святое Писание говорит, что Господь создал нас по своему образу и подобию, это не относится к нашему телу. В соответствии с Писанием, Господь является Духом. В 4 главе книги «Евангелие от Иоанна» Иисус говорит: «Истинные поклонники поклоняются Отцу в Духе и Истине». В Святом Писании упоминается рука Божья. В Библии мы читаем, что у Господа есть руки, и этим мы похожи на Него. Но теологи называют такой прием, используемый в Святом Писании, антропоморфизмом. Его суть заключается в том, что в Писании описывается Господь, который имеет во внешности что-то, что мы имеем, или делает что-то, что присуще нам. Но мы должны понимать, что Господь не имеет рук, потому что Господь – это Дух. Господь не имеет тела, потому что Он является Духом. Господь создал нас по своему образу и подобию, когда Он сотворил нас из пыли земной, а затем вдохнул в нас дыхание жизни, или другими словами, дух жизни, и человек стал живым существом. Мы были сотворены по образу и подобию Господа, когда Он вдохнул в нас дух жизни. Вот поэтому именно внутренний человек является образом и подобием Господа нашего. И именно потому, что наш дух является образом и подобием Господа, внутренний, вечный облик человека является намного важнее, чем его внешний, временный облик. Когда вы оцениваете ваш внутренний облик, зная, что вы являетесь образом и подобием Господа, вы можете задать следующий вопрос: состоит ли мой внутренний облик из одной части или из нескольких? Многие теологи полагают, что человек состоит из трех частей. Человек имеет тело, душу и дух. Некоторые теологи задают вопрос: а что же из себя представляет душа? Душа человека является духовной. Другие теологи полагают, что душа человека, его внутренний человек или его внутренняя часть могут быть разбиты на много частей. Мы можем разделить внутренний облик на эмоции, разум, волю, личность и многие другие части. Будучи в институте, я выучил определение личности. Это определение звучало следующим образом. Личность – это совокупность координированных атрибутов, чья интегрирующая функция включает в себя совершенную сущность любого происхождения. Это является сложным, но верным определением личности. Личность – это совокупность атрибутов, которые скоординированы и интегрированы определенным образом так, что создают вашу конкретную личность. Но все же, что является сущностью личности? Личность – это что-то нематериальное и нефизическое. Личность нематериальна и невидима. Личность – это нечто духовное. Поэтому внутренний облик может быть разбит, предположим, на 10 частей, каждая из которых является духовной. По словам Павла, изначально человек имеет две части. Он имеет внутреннего и внешнего человека. Внутренний человек является вечным. Внутренний человек создан по образу и подобию Господа и является вечным. Поэтому мы должны понимать, что Господь оценивает именно наш внутренний облик. Я поделился всем этим с вами для того, чтобы вы могли понять, почему Господь в этих пяти духовных книгах Библии обращается к нашим сердцам, к внутреннему человеку, к нашему внутреннему облику. С точки зрения Библии существует также другой принцип внутреннего и внешнего человека. Внутренний человек – это настоящая ваша сущность, а внешний облик – это инструмент, через который ваш внутренний человек или ваша настоящая сущность себя выражает. Иисус сказал, что уста говорят то, что лежит на сердце. Другими словами, вы можете определить, что лежит на сердце у человека, судя по его словам. Вы можете определить, что происходит с внутренним человеком, исходя из действий внешнего человека, его слов и поступков. Вы можете оценить, что из себя в действительности представляет личность и каков внутренний облик этой личности, анализируя поведение внешнего человека. Вот почему Святое Писание говорит нам через Давида, что мы должны молиться. «Господь, сотвори угодное Тебе с моим внутренним человеком. Мне не нравится то, что исходит из моего внутреннего человека. И Ты не будешь прославлен тем, что исходит из моего внутреннего человека, если Ты не сотворишь чудо с моим внутренним человеком». Я полагаю, Давид выразил те же самые мысли, что и Иисус, когда Давид молился: «О Господь, сотвори во мне сердце чистое и обнови мой дух. Тогда Ты будешь прославлен тем, что будет исходить из моего внутреннего человека». Во многих местах Святое Писание говорит нам, что последователи Господа, ученики Иисуса Христа, были людьми, которых Господь изменил. Библия подчеркивает, что верующие подвергаются изменениям в их внутреннем человеке. Святое Писание также говорит, что последователи Господа, ученики Иисуса Христа, это люди, которые постоянно меняются. Верующие изменяются постоянно. Библия говорит нам, что люди Господа, ученики Иисуса Христа, это люди, которые стремятся к постоянному и совершенному изменению. Святое Писание является очень реалистичным. В Библии подчеркивается нелепость того, как мы сами стараемся изменить самих себя. В Библии через пророка Иеремию Господь говорит нам: «Зачем вы так много ходите, меняя путь ваш? Может ли леопард изменить хоть одно пятно своей шкуры? Когда леопард изменит цвет шерсти, тогда и вы, привыкшие творить зло, начнете творить добро». Иеремия изображает Господа, который даже забавляется тем, как мы стараемся изменить самих себя, как мы стараемся поступать лучше. Святое Писание объясняет, что эти изменения не поддаются силе воли. Проблема, связанная с силой воли, заключается в том, что обычно наша воля лишена этой силы. Вот почему мы нуждаемся в том, чтобы с нашим внутренним человеком произошло чудо. Когда Святое Писание описывает изменения, которые должно произойти, в Библии не говорится, что мы должны отчаянно стараться поступать лучше или начать жизнь сначала. Писание говорит нам следовать определенным условиям, а затем мы будем изменены. Оно гласит: «Будьте изменены, обновив ваш разум». Когда Святое Писание говорит об этих изменениях, оно подчеркивает, что мы не можем изменить себя только своими силами. Это, конечно, плохое известие, но затем Писание несет нам благое известие, которое заключается в том, что Господь может изменить нас. Святое Писание никогда не велит нам совершать преобразование. Святое Писание призывает нас быть измененными Господом. Когда Библия упоминает об изменениях во внутреннем человеке, Слово Господа подчеркивает, что изменение должно быть всесторонним. Прежде всего, меняется внутренний человек. Затем изменения внутреннего человека будут проявляться и во внешнем облике человека. В наши дни многие церкви пытаются призвать вас изменить самих себя. Этот вид христианства говорит: «Сейчас, когда вы приняли веру в Иисуса Христа в ваше сердце, следуйте этой книге правил. Эта книга скажет вам, что вам делать можно, а что нельзя». Здесь описаны изменения, которые вы должны осуществить с собой, начиная внешним обликом и заканчивая внутренним. Святое Писание учит, что изменения должны происходить с внутренним человеком. И уже затем люди увидят результаты этого внутреннего изменения, когда они станут очевидными в вашем внешнем человеке. Господь очень хочет, чтобы мы испытали эти изменения нашего внутреннего облика. И Господь хочет видеть результаты этого внутреннего изменения, выраженного через нашего внешнего человека. Вот поэтому Господь послал нам эти 5 прекрасных книг, которые написаны в поэтической форме, которая является языком сердца. Читая эти книги, вы почувствуете прикосновение Божьей руки к вашему сердцу, к вашему внутреннему человеку, настаивающий на вашем изменении так, чтобы вы могли быть искренним в вашей вере в Господа. Вы убедитесь, что в этих поэтических книгах более всего во всей Библии проявляется преданность Господу. Мне очень нравится книга Иова. Будучи пастором, я очень часто использовал эту книгу, чтобы помочь людям справиться с их страданиями. У меня тоже было много проблем. Я не испытывал сильных страданий, но часто сталкивался с проблемами. Однако, будучи пастором, стараясь помочь другим людям справиться с их страданиями или будучи вынужденным решать свои собственные проблемы, я очень полюбил эти книги. Книга Иова стала Божьим посланием израненным сердцам. Я полюбил эту книгу, когда я столкнулся с состоянием, испытываемым страдающим сердцем. Каждый, кто любит Господа и кто любит служить Ему, очень полюбит книгу «Псалтырь». Если вы нуждаетесь в практической мудрости, вам очень понравится книга «Притчи Соломона». А если вы благословлены тем, что вы очень любознательная личность, хотя я не знаю, является ли это благословением или огорчением, вам будет очень интересна книга «Екклесиаста». И, наконец, если вы хотите иметь жизнь полную любви, вам понравится книга «Песни песни Соломона». Я собираюсь заканчивать, задав вам следующие вопросы. Был ли изменен ваш внутренний человек? Испытали ли вы как внешние, так и внутренние изменения? Если это еще не произошло с вами, то знайте, что Господь очень хочет, чтобы эти изменения произошли с вами. Поговорите с Ним сегодня. Мы называем это молитвой, когда человек разговаривает с Господом. Попросите Господа так же, как это сделал Давид, написавший псалмы, создать вас чистое сердце, которое могло бы поклоняться Ему. Дорогой радиослушатель, тебе приходилось слышать такое выражение? Мы грешники не потому, что мы грешим. Мы грешим, потому что мы грешники. Я повторю это выражение еще раз. Мы грешники не потому, что мы грешим. Мы грешим, потому что мы грешники. Позвольте мне объяснить смысл этого выражения. Первая часть гласит: мы грешники не потому, что мы грешим. Есть люди, которые считают, что наше поведение, наши поступки – это то, что делает нас либо грешными, либо праведными. Поэтому, если ты хочешь быть праведным, то просто не греши, не совершай плохих поступков, и все будет в порядке. В таком мышлении есть одна существенная ошибка. Человек не отдает себе отчет, что грех – это не просто внешнее действие, это нечто, что идет из нашего сердца. Поэтому нет смысла думать о внешнем изменении, если не изменено сердце. Рано или поздно состояние моего сердца вырвется наружу и покажет мое истинное лицо. Вторая часть выражения гласит: «Мы грешим, потому что мы грешники». Вот это истина. Мы совершаем грехи в нашей жизни, в нашем поведении, в наших поступках, потому что грех живет в нашем сердце, и единственный способ изменить внешнее поведение – это изменить сердце. Но человеку это не под силу. И когда мы понимаем это, вот тогда самое время в смирении склониться перед Богом и просить Его: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Дорогой радиослушатель, каково состояние твоего сердца? Нуждается ли оно в изменении и обновлении? Если да, то я призываю тебя в молитве обратиться к Богу и попросить Его об этом чуде. Дорогой Небесный Отец, я осознаю, что я грешник, что грех живет в моем сердце, и я не могу изменить этого. В смирении я склоняюсь перед Тобой и молю: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже. Измени меня, Господи, в моем внутреннем человеке, и тогда моя жизнь будет жизнью хвалы Тебе. Да будет так. Аминь».
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Пишите нам, мы всегда рады получать от вас письма и с удовольствием готовы выслать вам бесплатную литературу. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели,
1: дорогие друзья,
0: вы слушаете христианскую радиопередачу «С песней по жизни». У микрофона Виталий Кливер
1: и Виктория Фаст.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! По милости Господа мы вновь могли встретиться с вами на волнах эфира. Продолжим начатую тему о Боге. Сегодня мы поговорим о Боге, который не изменяется. Он всегда тот же. Апостол Иаков говорит в первой главе: «Бог постоянен и неизменен».
1: Христианской душе очень полезно почаще размышлять над глубокими и непостижимыми качествами Бога. Такие размышления благотворно воздействуют как на разум, так и сердце через влияние Святой Силы. Бог не изменяется, Он всегда тот же. Бог не человек, чтобы Ему лгать, Бог не человеческое существо, чтобы Ему изменяться. Его решения неизменны. Он делает, что скажет, и исполняет обещанное.
2: Я не скажу вам,

Все мы знаем, что человек изменчив. Да, и все здесь на земле постоянно меняется. Кто бывал на море, тот знает, как изменчиво море, как качает корабль во время шторма. Но вот вы ступили на землю, и как вы рады, что она тверда. Скоротечные ценности человеческой жизни изменчивы. Что вчера было так ценно, завтра никому уже не нужно. Цели нашей жизни также очень изменчивы. Зная историю, мы видим, как прежние цивилизации пали, когда пришел их час. Прекрасные города были разрушены, перестали существовать. Люди, живущие в них, не ожидали, что все так быстро изменится.

Неизменяемость Бога укрепляет нас, дает уверенность, что Его обетования исполнятся. Если мы изменим Ему, то Он все равно не изменит, ибо Он не может изменить Сам себе. Давайте сегодня покрепче ухватимся за неизменность Божию. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом» – Екклесиаст, 3 глава. И в том, что кажется наиболее непостоянным, обнаруживается постоянство. Это отрезвит твой разум, успокоит твое сердце, даст тебе уверенность и спокойствие в жизненной борьбе, поможет устоять в час искушений. Ты можешь приблизиться к Богу и принести дань своего поклонения тому, в ком нет изменчивости и тени перемены.

Творение — это стрела, выпущенная из лука Божьего, и эта стрела летит прямо, без отклонений, к центру той мишени, которую Бог предопределил ей поразить. Он никогда не меняет свой план. В нем нет изменения и тени перемены. Стоит по-настоящему понять истину, что у Бога есть план, как она становится несказанным утешением. У Него есть одна великая цель, которая простирается на века и объемлет собой все. Тогда каждая вещь обретает свое место и надлежащим образом влияет на другие события. Цель Божия обязательно осуществится. Он делает, чего желает душа Его, а желание Его души — это ваше и мое спасение. Замысел Божий и цель неизменны.

обещания Божии тоже неизменны. То, что Бог пообещал, Он выполняет и впредь будет выполнять. Давайте вспомним только одно обещание, данное Богом Ною. Об этом записано в 8 главе книги «Бытие». Бог обещает, что впредь не будет потопа. Сколько земля будет существовать, на ней всегда будет время сева и время жатвы. Всегда на земле будет холод и тепло, лето и зима, день и ночь. Это радуга, доказательство соглашения, которое Бог заключил со всеми живыми тварями на земле. Мы все свидетели с вами и можем сегодня сказать: «Да, Бог не изменил своему обещанию».

Какие же намерения Божии в будущем для нас? И если они не изменяются, то хорошо нам знать их. Все обещания Бога записаны в книге книг Библии. И все, кто читает ее, знают эти обещания. Мы прочтем только одно место из второго послания апостола Петра, 3 главы. Не забывайте одного, дорогие друзья. С Богом день словно 1000 лет, а 1000 лет словно один день. Господь не откладывает исполнение обещания своего, как считают некоторые. Он лишь проявляет к вам терпение, ибо не хочет ничьего уничтожения. Наоборот, Он хочет, чтобы все покаялись и перестали грешить. По обещанию Божьему ожидаем мы новых небес и новой земли, где обитает праведность. Посему, друзья дорогие, ожидая этого, делайте все, что в силах ваших, чтобы предстать перед Богом безупречными, незапятнанными и умиротворенными. И помните, что терпение Господа нашего означает спасение.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Капитан работоргового судна». Радостные приветствия раздались в воздухе, когда наконец показалась Вест-Индия. Даже рабы, закованные в цепи на палубе, начали тоже выказывать одобрение. Они не знали, что жизнь на плантациях будет такой тяжелой, что они будут страстно желать вернуться в цепи на борт корабля. Они не знали, что самый продолжительный срок жизни, который отпущен рабу на плантациях, составлял 9 лет. Они радовались и ликовали. И Джон, наблюдая за ними, почувствовал вдруг жалость.
2: «Мой принцип – выжимать из них все силы», – объяснил один мужчина, когда он купил 10 сильных мальчиков у Джона за очень хорошую цену.
3: «Разве доброта не способствует лучшей службе?» – предположил Джон. Но он знал, что мог бы ничего не говорить. У мужчины отвисла челюсть.
2: «Доброта!»
3: – он расхохотался.
2: «Они не понимают значения этого слова. Пинок и звук удара творят чудеса. Выжимайте их поскорей, пока в них много сил, а затем покупайте новый груз. Таким образом вы возьмете от них все».
3: Джон посмотрел на 10 мальчиков с глазами полными страха, когда их уводили в новую жизнь. У него было такое чувство, словно он убил их. Сидя в своей каюте, он вспомнил Иисуса на кресте. Иисус умер за этих мальчиков-рабов, как и за него, Джона Ньютона. Ему приходилось слышать плач и стон в помещениях рабов, и он был причиной их унижения и страданий. Когда Джон взял ручку, чтобы написать Мэри, он уже чувствовал, что его дни капитана работоргового корабля сочтены. Он начал сомневаться в своем занятии, но когда вернулся домой, его поздравили, потому что в его плавании умерло меньше рабов, чем в любом другом рейсе раньше. Он был доволен.

уходить снова так быстро, что второе путешествие было последним долгим вояжем, которое он совершил. Несколько недель спустя, после того, как корабль встал на стоянку, они сидели вместе спокойно дома. Был вечер. Пламя камина мерцало в комнате. Было очень мирно и приятно. «Полли!» Мэри улыбнулась, когда Джон назвал ее ласковым именем. Она подошла и села на пол рядом с ним. Он обнял ее. «Знаешь ли ты, Полли?» – продолжал он. «Я стал счастливее, чем когда-либо мечтал». Она улыбнулась ему. Но когда он открыл рот, чтобы сказать, что сильно любит ее, она вдруг почувствовала, как ослабла его рука на ее плече. В следующий момент он упал на пол. Джону было всего 30 лет. Удар, который он перенес, был легким, и на следующий день он, казалось, почти поправился. Но это значило, что он никогда больше не будет командовать собственным кораблем в длительном плавании. Было только 7 часов утра, а Джон уже был на улице и наблюдал, как просыпается мир. Высоко над ним, так что он едва мог видеть его, пел жаворонок. С реки доносилось хриплое щебетание черной куропатки, подпрыгивающей деловито взад-вперед, что создавало свою собственную смешную музыку. Постоянное ясное журчание ручейка, проходящего почти под его ногами, добавляло свою мелодию к оркестру. А какие цвета были вокруг! Джон смотрел вокруг с удовольствием. Небо быстро превращалось из бледного в темно-синее, пока солнце набирало силу. Трава ярко-зеленая, как кайма, обрамляющая поле золотых колосьев, а среди них алые маки. Через папоротник величественно шагал фазан, оперение которого переливалось зеленым и коричневым, золотистым и малиновым цветом. В тишине, которая, казалось, была полна музыки, цвета и красоты, Джон опустился на колени. Листья оставили следы на его вельветовых брюках, но он не обращал внимания. Он был в храме намного прекраснее, чем любая из крепких каменных церквей, потому что Бог создал его своими собственными руками. Там он отдал себя Богу. Совершенно сдавшись, Джон Ньютон доверил свою жизнь Богу, решив служить Иисусу Христу. Преклонившись, он молился, чтобы Бог использовал его как проповедника Евангелия. «Возьми все, что у меня есть, Господи!» – говорил он. «Все, что я есть и все, чем я могу быть!» Когда Джон шагал домой, он почти бежал от нетерпения рассказать Мэри о своем решении. Мир, казалось, ожил во всем в своем многообразии, а он никогда раньше этого не замечал. «Что ты скажешь, Полли?» – спросил он ее еще прежде, чем появился в дверях. «Что бы ты сказала, если мне определено оставить все и стать пастором церкви в Англии?» Глава 10. Проповедник и пророк. «Пусть мир насмехается или сожалеет, а я буду прославлять имя Твое». Смелые волнующие гимны выходили из-под пера Джона, но вот что произошло, когда он решился произнести свою первую проповедь. Она, казалось, звучала в его голове. «Мне не нужны записи», – упрямо твердил он Мэри перед уходом из дома. «Я знаю, во что я верю. Этого достаточно». Он подошел к кафедре церкви в Лидсе. Поднявшись по винтовой лестнице на возвышение, он положил свою Библию и огляделся. Внизу с нетерпением ожидало море людей с поднятыми к нему лицами. Джон откашлялся, и люди сели. Джон снова кашлянул. Внезапно он почувствовал смущение. Его лицо, должно быть, выглядит таким грубым и обветренным после многих лет, проведенных в море. А его голос... Сколько раз Мэри просила его говорить тише. «Ты теперь не в море, Джон!» Смеялась она, когда он, рассказывая, переходил на крик. Он снова посмотрел на лица внизу. Если он не начнет говорить своим обычным голосом, то, возможно,

Возможно, перейдет на шепот, и они ничего не услышат. Щеки Джона покраснели, а молчание затянулось. Каждое слово проповеди было начисто забыто. Медленно, очень медленно, он повернулся и прошел долгий, долгий путь вниз по лестнице и из церкви. «Я никогда не собираюсь проповедовать снова», — сказал он Мэри почти в слезах. «Все будет хорошо», — сказала она успокаивающе. «Ты еще будешь проповедовать». Но он даже не пытался это делать в течение 2 лет. Казалось неправильным проповедовать людям, которые посещают церковь годами. А Джон совсем недавно научился любить Бога после того, как он ненавидел его. В конце концов, он согласился попытаться снова. Вечер за вечером он сидел допоздна, писал и переписывал до тех пор, пока свеча не начинала мерцать, шипеть и, наконец, сгорала дотла. И вот пришел день, когда Джон взял свои длинные подробные заметки на кафедру. Он держал их прямо перед носом, потому что становился близоруким. От начала до конца проповедник пробормотал свою проповедь, не поднимая ни голоса, ни глаз от бумаг перед собой, чтобы ничего не забыть. Когда проповедь закончилась, 1 или 2 человека спали. И только 6 годами позже, когда он стал викарием в Олни Букингемшир, Джон узнал, что если ты достаточно любишь Бога, Он действительно вложит мысли в твое сердце и слова в твои уста. Каждое воскресенье, идя через зеленые лужайки к маленькой церкви, Ньютон знал, что около 2000 человек придут издалека, проделывая трудный путь, чтобы услышать все, что он будет говорить. Почему они приходили, он не мог вообразить. Но он улыбался от радости и возбуждения после всего этого. Самым большим другом Джона Волни был поэт по имени Вильям Каупер. Он регулярно приходил по воскресеньям послушать проповедь викария, а затем отведать плотный обед, который Мэри готовила для всех прихожан, проделавших путь в церковь более чем за 7 миль. Иногда, молясь перед едой, Джон использовал слова своего собственного маленького гимна. «Пусть милость Христа Спасителя, безграничная любовь Отца, Святого Духа покровительства снизойдет свыше в наши сердца. Так мы сможем в союзе с Господом и друг с другом в общении быть, испытать всю милость и радости, что земля не в силах нам подарить». А после всего он и Вильям Каупер обычно отправлялись в поля, пока не приходили к мостику у потока, где они сидели, разговаривая и наблюдая, как плывут облака по небу и птицы щебечут в деревьях. Каупер казался счастливым человеком, но иногда Джон замечал, как тень пробегала по лицу друга, и он вдруг становился очень серьезным. Постепенно Джон начал понимать причину его печали. Бог, казалось, был настолько далеко от него, что совсем не был ему другом. «О, как бы мне хотелось следовать шаг в шаг за Господом!» – писал Каупер, потому что, как и Джон, он сочинял гимны. «Моему взору открывается безмятежная небесная картина. Над дорогой, ведущей меня к Агнцу, сияет свет. Мне бы хотелось сделать что-нибудь такое, что заставило бы Вильяма улыбнуться», – частенько говорил Джон жене, когда они оставались по вечерам дома одни. «Давай пригласим его к нам», – неожиданно предложила Мэри. «Тогда он сможет увидеть, как мы счастливы, как ты близок к Богу, и он научится видеть в Иисусе друга, как и ты». Они так и сделали. Мало-помалу Джон рассказал Кауперу о своих морских приключениях. А тот, казалось, никогда не уставал слушать. Даже слова, которые говорил Джон, проникли в стихи Каупера. Один из его гимнов начинался так: «Бог движется таинственным путем, и, совершая чудеса, Он твердо ходит по морям и оседлал шторма». Однажды он прочитал свои гимны Джону, возбуждение которого по мере чтения все возрастало. «У меня идея!» Он едва мог дождаться, пока его друг дочитает последнюю строку.
У меня есть отличная идея!» Вильям Каупер остановился и слушал. «Мы напечатаем книгу гимнов, вы и я. Мы напишем стихи, чтобы объяснить те места в Библии, которые мы больше всего любим. И мы напечатаем их и будем использовать в церквах алнийские гимны мистера Купера и мистера Ньютона». Впервые за много месяцев улыбка на мгновение показалась в глазах Каупера. Это могла быть улыбка энтузиазма. «Хорошо!» Он положил руку на плечо Джона, и их глаза встретились. «Да-да, мне бы очень хотелось этого!» Вечером они сидели у камина, за решеткой высоко поднималось пламя. Счастье и присутствие Божье наполнило сердце Джона. В благоговении он прочел одно из своих сочинений. «Тот, кто от смерти Христа поднял и главой и царем поставил, овцам пастыря чудного дал, сохранит нас всех и прославит». Когда он закончил, то увидел, как губы Каупера сложились в слово «Аминь». И он почувствовал, что, возможно, Джон Ньютон мог бы быть полезен Богу. Глава 11. Конец работорговли. Много лет спустя, холодным зимним утром, часов в 7, богато одетый молодой человек вышел из своих апартаментов на улице Странд, находящихся в миле или двух от ректората церкви Святой Марии Вулнат в Лондоне. Молодой человек был хорошо известен. Так хорошо, что люди оборачивались и смотрели, когда он проходил. Некоторые шептали и указывали на него, но он не обращал внимания, так как был полностью поглощен своими мыслями. Он медленно шел по Флит-стрит к Лудгейт-Хилл и Лондонскому Сити. Когда он повернул налево от Каннон-стрит к Банку Англии, какой-то почтенный джентльмен узнал его. «Мистер Вилберфорс!» Старый человек остановился перед ним, и Вилберфорсу пришлось сделать то же. Это его раздражало. С тех пор, как галерея палаты общин была открыта для общественности, многие узнавали его на улице, но он был так занят своими мыслями, что не хотел, чтобы его беспокоили незнакомые люди. «Я должен вас поздравить! Вы произнесли прекрасную речь вчера в палате! Вы и мистер Питт снова сделаете нашу страну великой! Запомните мои слова!» Вильям Вилберфорс вежливо поклонился, пробормотал что-то ничего не значащее и обошел своего почитателя. Затем он продолжал свой путь с опущенной головой, нахмуренными бровями, глубоко задумавшись. Никто больше не осмелился подойти к нему. Когда он подошел к дому достопочтенного Джона Ньютона, который стал ректором церкви Святой Марии на Ломбард-стрит вблизи места оживленного обмена шерстью, где купцы весь день покупали и продавали, он заколебался. «Что я скажу ему?» Он покачал головой. В палате общин было легко говорить. Еще легче на вечеринках и охоте по выходным дням. Но сейчас... Наконец он поднялся по ступенькам и позвонил. Джентльмен был принят в кабинете, заставленном книгами, седовласым человеком со строгим широкоскулым лицом и проницательными глазами. Молодой член парламента сел со вздохом облегчения. «Возможно, все будет не так уж трудно в конце концов». «Вы написали мне», – начал Джон успокаивающим тоном. «Что случилось?» «Мне нужна помощь», – сказал молодой человек просто. Богатые оборки его рубашки элегантно порхали над его утонченными пальцами. «У меня есть деньги. Я могу играть в любом из 5 самых избранных клубов в Лондоне и проигрывать сотни фунтов за ночь. И я все еще богат. У меня есть друзья. Они постоянно просят меня присоединиться к их охоте и повеселиться, выпить и повалять дурака на маскарадах. Они с удовольствием вносят мое имя в список своих знакомых. Сейчас, когда открыли галерею в парламенте, не только мое имя известно всей стране, но и мое лицо узнают во всем Лондоне. Премьер-министр приглашает меня позавтракать с ним каждую неделю. Меня приветствуют, когда я произношу речь. Я...» Он улыбнулся с сожалением.
очень популярен». Джон тоже улыбнулся. «Но вы несчастны?» – спросил он. «Да, чего-то не хватает. Я прочитал ваши проповеди и слышал, как вы проповедовали. Вещи, о которых вы говорите, имеют для меня большее значение, чем что-либо. Но что я могу сделать? Если я предамся церкви, меня съедят министр и конгрегация. Если я стану проповедовать у премьер-министра, он скажет мне, что я схожу с ума и посоветует заняться политикой. Я веду неправильную жизнь. Но что правильно? Вы единственный человек, который, я знаю, может помочь мне». Он откинулся и вытер лоб желтым шелковым платком. Очень богатый и очень популярный молодой человек, он не привык исповедоваться в своих грехах. Джон Ньютон сидел, глядя в окно своего кабинета на оживленную городскую улицу. Он вспомнил одну давнишнюю ночь. Треск ломающихся мачт, шум рвущихся парусов и раскалывающихся досок, завывание ветра. И в центре всего этого внезапное спокойствие души. Молодой Вильберфорс нетерпеливо наклонился вперед. «Я что-нибудь сделаю», – предложил он страстно. «Оставлю друзей, откажусь от семьи, брошу карьеру в парламенте и стану монахом». Ньютон отвернулся от окна. Некоторое время он изучал молодого человека. «Не думаю, что вам надо что-либо оставлять», – сказал он спокойно. «Ни ваших друзей, ни вашего положения, ни ваших убеждений. В парламенте есть место таким людям, как вы. Оставайтесь там и смотрите, куда Бог поведет вас. Я сам был таким, как вы», – продолжал Джон. «Я потерял себя и питал к себе отвращение. Я хотел приключений и восстаний. Я поступал неправильно и хотел знать, как правильно. И все же я продолжал почти 10 лет делать то, что я теперь знаю, было жестоким и бесчеловечным. Но урок, который я получил за те годы, я никогда не забуду». Он вздрогнул, когда его рука коснулась страниц дневника, который он писал. «Надеюсь, то, что я узнал в свое время, – будет использовано, чтобы покончить с нашей торговлей рабами. Тогда моя жизнь не будет напрасной. Вы, мистер Филберфорс, могли бы повести кампанию за отмену работорговли. Я был капитаном работоргового судна, и я знаю бесчеловечность этой жестокой порочной торговли. В Британии необходимо пробудить совесть людей, и только кто-то, подобный вам, в палате общин сможет сделать это. Вы можете обратиться к британцам как христианин. Вы, мистер Вилберфорс, призваны Богом как его посланник. Вам под силу покончить с работорговлей. Как слуга Господа Иисуса, я надеюсь, вы возглавите великую кампанию». Услышанные слова заставили Вильяма Вилберфорса глубоко задуматься и уже не давали покоя. Было 25 мая 1807 года. Уильям Вилберфорс бежал по Ломбард-стрит. Спешащие мимо лошади и экипажи обдавали его грязью, но он не обращал внимания. У него была новость, прекрасная новость. Он хотел, чтобы Джон Ньютон первым узнал ее. Возгласы одобрения, которыми приветствовали его в палате общин, все еще звенели в его ушах. Была оппозиция, злобная оппозиция, но факты о торговле рабами, многие из которых он удостоверял отрывками из дневника Ньютона, помогли ему провести законопроект через парламент. Пробираясь сквозь сладкие тележки, загромоздившие узкие улочки Сити, он добрался, наконец, до ректората. Вилберфорс одолел лестницу одним прыжком и нетерпеливо, потому что он всегда был нетерпелив, позвонил. Как только служанка открыла дверь, он понял, что что-то произошло. «Я хотел, чтобы мистер Ньютон первым услышал», – объяснил он. «Я хотел сказать ему сам. Я хотел, чтобы он знал, что законопроект, отменяющий работорговлю, получил сегодня королевское одобрение, но…» Он замолчал. Его горячий пыл вызвал улыбку на лице служанки.
«Мистер Ньютон слышал, сэр», — сказала она мягко. «Ему сообщили новость. Она пришла как раз перед тем, как он потерял сознание». Вилберфорс повернулся. Все возбуждение и спешка внезапно исчезли. Джон Ньютон слышал новость. Вот что было важно. Служанка снова улыбнулась ему. «Он был очень счастлив услышать ее, сэр», — добавила она. В 82 года Джон Ньютон завершил свою работу. Как он всегда говорил, Бог все очень хорошо спланировал. Вот так замечательно закончилась увлекательная биографическая повесть о Джоне Ньютоне, который стал после обращения к Господу великим проповедником Евангелия, автором гимнов, прославляющих Христа, и борцом против торговли рабами, которая когда-то обеспечивала ему благополучную жизнь. А сегодня будет новый золотой стих. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Псалом 61, 2 стих. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Друзья, мы склоним наши головы для молитвы. Иисус Христос, слава и благодарность Тебе за милость Твою и любовь. Благодарю Тебя за то, что Ты телом Своим вознес на крест наши грехи. Слава Тебе за то, что Ты освободил нас от власти греха и дал нам свободу, чтобы мы служили Тебе. Но Ты видишь, как сатана еще свирепствует на земле. Сколько людей гибнет в оковах греха и зла. О, Иисус, научи нас со всей ясностью и великой любовью обличать грех и вести людей к Тебе и Твоему чудному небесному свету. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

В нашей сегодняшней передаче я хочу в первую очередь обратиться к моим дорогим братьям и сестрам, сонаследникам и сонаследницам Царствия Божия, к тем, кто служит Богу и зовет к Нему других. Тема нашей беседы — «Обличай грех». Обличать грех так же неприятно, как и необходимо. Проповедник, который делает это в страхе Божьем, зачастую бывает непопулярен даже среди тех, кто называют себя христианами. Ну, а порой это даже может стоить головы, как это было у Иоанна Крестителя. В 6 главе Евангелия от Марка читаем о кончине Иоанна Крестителя, читаю с 17 стиха. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней». Ибо Иоанн говорил Ироду, «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиада вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей, «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, «Чего просить?» Та отвечала, «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и воздержавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Мы, конечно же, можем только поражаться жестокости этой юной девицы, но этим мы не воскресим Иоанна. Иоанн Креститель был верен и послушен Богу, обличая Ирода. Он смотрел не на опасность, грозящую ему со стороны ревнивой Иродиады, но на Слово Божие. Таким Иисус Христос говорил, читаю Евангелие от Матфея, 5 глава, 11 и 12 стихи, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». О да, и пророки, обличавшие народ израильский, были непопулярны, и их гнали. Иеремия был посажен в яму за то, что обличал во грехе иудеев с их царем Сидекией. Иеремия 37 и 38 главы. Или вспомним священника Захарию. Читаю из второй книги Паралипоменон, глава 24, стихи 20 и 21. «И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им, «Так говорит Господь, для чего вы приступаете повеления Господни? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». И сговорились против него, и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. Читая такое, можно подумать, «Да какое мне дело до вас? Если вы так отвечаете на обличение, то грешите себе дальше». Но не так нас учит Слово Божие. В книге пророка Иезекииля, глава 3, стихи 18 и 19 читаем, «Как сам Бог говорит, когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника,
а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Да, мои дорогие братья и сестры, мы спасены не для того, чтобы сложа руки сидеть и ждать дня нашего перехода в вечные обители нашего Небесного Отца. Мы спасены, чтобы нести это спасение дальше тем, кого Слово Божие называет беззаконниками. О, мой дорогой брат, обливается ли твое сердце кровью, когда ты видишь, как беззаконник грешит, как он шагает прямо в ад? Пусть сам Бог наполнит сердца наши состраданием к погибающим в грехах людям.

Праведника тоже следует вразумлять, когда Бог допускает в его жизни преткновения. Ибо «Я взыщу кровь его от рук твоих, — говорит Бог, — и в отношении праведника, допустившего грех. Но Бог не хочет смерти грешника. Для того Христос и пришел на землю, чтобы умереть за наши грехи. Да и не только за наши, но за грехи всего человечества. Но для того, чтобы освободиться от греха, люди нуждаются в обличении». Вспомним, как была спасена Ниневия. Бог посылает пророка Иону обличить жителей этого огромного города в грехах их и предупредить о наказании за грех. Отрадно читать строки Священного Писания книги пророка Ионы, глава 3, с 5 стиха. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Или другой пример из Нового Завета. Апостол Петр, исполненный Духа Святого, обличает иудеев. Петр не ищет мягких и приятных слов. Он не говорит народу комплименты. О, нет, он говорит: «Мужи израильские, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать?» Какой чудный результат этого обличения! В тот день около 3000 человек обратились ко Христу, получили прощение грехов и через водное крещение присоединились к Церкви Христовой.

Или вспомним пламенную проповедь Стефана перед Синедрионом. «О, этот исполненный веры и силы муж Божий горел желанием спасать погибающих в грехах иудеев». Но для этого он должен был открыть им глаза на их жизнь. Стефан напоминает этим людям историю израильского народа, начиная от Авраама. Он говорит об Иосифе и о Моисее, о благословениях Божьих и о непослушании народа израильского. Исполненный Духа Святого, он обличает. Читаю из книги «Деяния апостолов», глава 7, с 51 стиха. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Очень понятно, что эти слова не понравились самоправедным иудеям. Неудивительно, что они дружной толпой вывели Стефана за город и убили его. Да, зачастую мы должны прямо указывать людям на их грехи, если мы хотим стать верными свидетелями Иисуса Христа, если хотим приобретать души для Него, если хотим, чтобы поместные церкви имели божественный характер, если хотим, чтобы молодежь наша не уходила в мир греха, если хотим, чтобы дети наши вместе с нами радостно служили Богу нашему, если хотим, чтобы каждый грешник узнал, что именно за его грех Иисус Христос умирал на позорном Голгофском кресте, тогда мы не можем молчать о грехе. О, наша прямая обязанность предупреждать людей об опасности греха и последствии его, а также об ответственности за него. Слово Божье очень ясно говорит: «Сделанный грех рождает смерть». Посмотрите, что было на Голгофском кресте. Сын Божий, святой и праведный, взял на себя наши немощи и болезни, всю нашу неправду, весь наш грех. Но Бог в святости своей так ненавидит грех, что в тот момент он отвернулся даже от любимого сына.

Если Бог не мог смотреть на Сына Своего, когда Он стал воплощением греха, то как же мы можем обходить молчанием этот коварный грех? Пресвитер, да и любой труженик в церкви, который любит свою поместную церковь, будет обличать грех и смело, решительно будет выкорчевывать его с корнем, иначе грех разрушит церковь. О Павле и Варнаве, этих знаменитых и любимых апостолах, написано, читаю из книги «Деяния апостолов», глава 14, стих 1, «В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов». О, мои дорогие братья и сестры, сотрудники и сотрудницы на Ниве Божьей, пусть сам Бог наполнит сердца наши той любовью, которая послала на Голгофский крест нашего Спасителя. Мы должны бы иметь те же чувствования, какие были во Христе Иисусе. Откроем глаза наши на ту катастрофу, навстречу которой идут неспасенные, а глаза наших слушателей, наших близких и дорогих, наших знакомых и незнакомых нам сограждан, откроем на ту любовь, которая умирала на Голгофе с распростертыми руками. Будем обличать грех, но будем и указывать на возможность освобождения от всякого греха, на прощение в пречистой крови Агнца Божия Иисуса Христа. Проявим максимум верности Богу, все свои силы и все, что есть у нас, предоставим в пользование нашему Небесному Отцу, и тогда сможем сказать окружающим нас людям вместе с апостолом Павлом: «Чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которой эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и болей, но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец – Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Смотри на великанов, и ты споткнешься. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется. Готов ли ты выйти навстречу своим великанам? Великан насмехается над тобой, используя счета, которые ты не в состоянии оплатить, людей, которым угодить невозможно, привычки, с которыми ты не справляешься. Он издевается над тобой, напоминая о прошлых поражениях и предрекая будущее, которого ты боишься. Но точно так же, как Давид, ты можешь выйти навстречу своему великану, хотя ты не самый сильный, не самый святой и не самый умный. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется.

Наша тема сегодня – тупиковые перекрестки. Я могу заблудиться где угодно. Серьезно, где угодно. Самая простая карта приводит меня в глубокое смущение. Самая простая дорога пугает меня. Я не смог бы выследить слона по отпечаткам его ног на заснеженном поле. Я могу превратно понять инструкцию по нахождению ванной комнаты из коридора. И действительно, однажды так и получилось, и я нечаянно попал в дамский туалет в ресторане. Список моих оплошностей можно использовать в качестве возможных сюжетов для комедии в сериале, скажем, о «Розовой пантере». Однажды я заблудился в своей гостинице. Я сказал дежурной, что ключ не открывает дверь. И только потом понял, что пытался своим ключом вскрыть дверь чужого номера. Несколько лет назад я заявил, что мою машину украли с парковочной площадки в аэропорту. Но, как оказалось, она стояла на месте.

возвращения не знал, где побывал. А ты такой же? Конечно, у тебя такое случается. Мы все, хотя иногда путаемся и теряемся, если не на дорогах, то на перекрестках жизни. Все мы в то или иное время раздумывались над следующим. Соглашаться на эту работу или нет? Принять предложение о браке или нет? Уходить из дома или остаться? Построить или купить?

Один из вопросов гигантских размеров – как мне познать волю Божию для себя? Давид тоже задает этот вопрос. Он только что узнал о смерти Иоаннафана и Саула. Неожиданно царский престол опустел, и Давид получил благоприятную возможность занять его. Но прежде чем что-то предпринять, он смотрит вверх. После сего Давид вопросил Господа, говоря: «Идти ли мне в какой-либо из городов иудинных?» И сказал ему Господь: «Иди». И сказал Давид: «Куда идти?» И сказал он: «В Хеврон». Вторая книга царств, вторая глава. Давид усваивает привычку со всеми вопросами обращаться к Богу. И он это делает при помощи удивительного приспособления. Вспомните его в тот момент, когда он первый раз бежит от Саула. Давид искал утешения у священников в Номве. Саул обвинил священников в укрытельстве беглеца и убил их. Однако один из священников по имени Авиафар скрылся. Он спас не только свою жизнь, он бежал оттуда с Ефодом и пришел с ним к Давиду. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду и пошел с ним в Киель, то принес с собою и Ефод. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: «Принеси Ефод Господень». И сказал Давид: «Господи Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня,

Отдадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи, Боже Израилев, открой рабу твоему. И сказал Господь: придет. И сказал Давид: предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь: предадут. Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля. Первая книга Царств, 23 глава. Давид надевает ефод, разговаривает с Богом и получает ответ. Нечто подобное происходит и после разрушения Сикелага, когда поселение было разграблено, а его люди намеревались поднять против него бунт. Сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: «Принеси мне ефод». И принес Авиафар ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: «Преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их?» И сказано ему: «Преследуй, догонишь и отнимешь». Первая книга Царств, 30 глава. Что происходит? Что это за ефод? Почему он так эффективен в подобных делах? Почему его не продают в наших магазинах? Ефод появился у израильтян во время их странствования в пустыне. Первый ефод Моисей дал Аарону, священнику. Это было разукрашенное облачение, сотканное из белого льна и вышитое голубыми, пурпурными, алыми и золотыми нитями. Грудь украшали 12 драгоценных камней. Среди них были один или два, а может и три сверкающих бриллианта. Эти камни назывались Урим и Тумим. Никто не знает точного смысла этих слов, но среди наиболее вероятных фигурирует значение «свет» и «совершенство». Бог открывал свою волю священникам через эти камни. Каким образом? Древние авторы предполагали несколько методов. Первый – камни сияли, когда Бог говорил «да». Второй – в них появлялись движущиеся буквы, которые складывались в ответ. И третий метод – являлись священным жребием, который священники бросали, чтобы получить ответ. Размышляя над техническими особенностями этого метода, мы не сомневаемся в его ценности. Ты бы тоже дорожил таким достоянием, не так ли? И когда Давид сталкивался с трудной проблемой, он мог с почтительным сердцем задать вопрос, и Бог отвечал ему. «Придет ли Саул за мной?» «Да, придет». «Захватят ли меня его люди?» «Да». «Следует ли мне преследовать врага?» «Да». «Одержу ли я над ними победу?» «Да, одержишь». «О, Боже, сделай для нас то же самое, чтобы мы могли спрашивать, а ты бы мог отвечать, чтобы мы могли воззвать к тебе, а ты бы ответил. Разве тебе, мой друг, не хочется приобрести такой ефод? Не может быть, чтобы ты не захотел. Но Бог не меняется. Он по-прежнему обещает вести нас. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Псалом 31. «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Книга притчей, 3 глава. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево». Книга пророка Исаия, 30 глава. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Евангелие Иоанна, 10 глава. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема – тупиковые перекрестки.
Бог, который вел Давида, ведет и тебя. Тебе просто нужно советоваться со своим Создателем. Возможно, у тебя нет Урима и Тумима, но у тебя есть Библия. Читай ее. В мире нет другой книги, которая бы говорила о себе так. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание евреям, 4 глава. Живое и действенное слово. Слова Библии наполнены жизнью, существительные, в которых бьется пульс. Мужественные прилагательные. Глаголы, которые стремительно движутся по страницам. Бог работает при помощи этих слов. Библия для Бога — то же самое, что руки для хирурга. Ими он касается твоих самых сокровенных глубин. Ты чувствовал это прикосновение? В поздний час в одиночестве ты прочитал такие слова. «Не оставлю тебя и не покину тебя». Послание евреям, 13 глава. Эти слова утешают, как сильная рука, покоящаяся на твоем плече. Когда беспокойство пытается овладеть тобой, вдруг кто-нибудь делится этим отрывком. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Послание филиппийцам, 4 глава. «И из груди твоей вырывается глубокий вздох облегчения. Или, может, в дверь к тебе стучится лень? Ты неохотно, с трудом берешься за дела, когда тебе на ум приходит стих из послания к Колоссянам. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Послание Колоссянам, 3 глава. Такие острые слова воистину могут отделять и разделять, не так ли? Используйте их на практике. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Послание к Колоссянам, 3 глава. Не принимай решений, больших или маленьких, не посидев перед Богом с открытой Библией в руках, с открытым сердцем и открытыми ушами, подражая Самуилу в его общении с Богом. «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Первая книга Царств, 3 глава. У тебя есть Библия? Читай ее. У тебя есть семья верующих? Тогда советуйся с ними. Другие уже задавали твои вопросы. Ты не первый, кто сталкивается с проблемами. Другие уже стояли там, где стоишь ты, и размышляли над тем, о чем размышляешь ты. Советуйся с ними. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Послание евреям, 13 глава. У тебя проблемы в браке? Найди человека крепкого в браке. Проблемы в вопросах деловой этики? Ищи мудрых советов у христианских бизнесменов. Ты достиг кризисного среднего возраста? Прежде чем ты решишь уйти из семьи и забрать деньги из пенсионного фонда, посоветуйся с мудрыми людьми. Путь глупого прямой в его глазах. Но кто слушает совета, тот мудр. Книга притчи, 12 глава. Тебе не нужен ефод или драгоценные камни, чтобы получить ответ. Тебе нужна Божья семья. Бог будет говорить к тебе через нее, и Он будет обращаться к тебе через твою совесть. Твое сердце настроено на Божью волну. Прислушайся к Нему. Христос умеет слегка подтолкнуть, побудить к действиям сердце, посвященное Ему. Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Послание филиппийцам, 2 глава.
что велит тебе сделать твое сердце? Какое решение вызывает в тебе неповторимое ощущение полного мира? Несколько лет назад мы с Диналин уже готовы были подписать договор на переезд из одного дома в другой. Здание было прекрасным, и цена была приемлемой. Наше решение казалось совершенно разумным, но я не находил мира в этом решении. Проект вызывал во мне чувство беспокойства и тревоги. Наконец, я поехал в офис застройщика и отказался от проекта. До сих пор не знаю, что именно меня так тревожило. Просто я не ощущал мира и покоя. Несколько месяцев назад меня попросили выступить на конференции по расовому единению. Я хотел отказаться, но не мог заставить себя сделать это. Мысль о конференции буквально преследовала меня день и ночь. Наконец, я согласился. Вернувшись с конференции, я так и не понял, почему я туда поехал, но я испытывал чувство умиротворения, и это было достаточно. Иногда ты просто чувствуешь, что принимаешь правильное решение. Когда Лука обосновывает для Феофила написание Евангелия, он говорит: «Рассудилось и о мне, по тщательному исследованию всего сначала, по порядку описать тебе, достопочетный Феофил». Евангелие от Луки, 1 глава. Ты обратил внимание на фразу «рассудилось и мне»? Эти слова рисуют человека, стоящего на пересечении дорог. Лука взвешивает варианты и выбирает путь в соответствии со своим рассуждением. Иуда сделал то же самое. Он хотел посвятить свое послание теме спасения, и это решение вызвало в нем чувство беспокойства. Посмотри на третий стих его послания. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Обрати внимание на его слова: «Имея усердие писать, я почел за нужное написать». Откуда происходили чувства Иуды? Разве они шли не от Бога? Да, того самого Бога, который производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Послание Филиппийцам, 2 глава. Бог внутри нас производит хотение и действия. Бог никогда не учит нарушать Его слово. Будь с этим осторожен. Бывает, что люди оправдывают свою глупость собственными ощущениями и чувствами. Я чувствую, что Бог ведет меня обмануть жену, не платить по счетам, солгать начальнику, флиртовать с замужней соседкой. Запомни навсегда. Бог никогда не учит нарушать свое слово. Он никогда не противоречит собственному учению. Будь очень осторожен с фразой «Бог ведет меня». Не шути с этим. Не оправдывай свои грехи водительством Божиим. Он никогда не одобрит твоей лжи, обмана или подлости. Он будет вести тебя через слова своего Писания и совет верных ему людей. Тебе не нужен ефод или драгоценные камни, потому что у тебя есть сердце, в котором пребывает Святой Дух. Столетия назад Мейер писал: «У каждого чада Божьего есть свой урим и туммим. Это совесть, чистая от преступлений, сердце, очищенное кровью Христа, и духовная природа, наполненная Святым Духом Божьим». Ты не знаешь, куда идти? Иди к Богу со своим вопросом. Пусть твой путь будет освещен светом Его улыбки или облаком Его отказа. Иди вперед, где свет и тени земные не смогут тебе помешать, где в твое решение не вторгнется твое самоволие, где человеческое мнение не сможет достичь тебя.
Жди там в молчании и терпении, хотя все вокруг будут настаивать на немедленном решении или действии. Воля Божия будет явлена очевидно, и ты обретешь новое понимание Бога и более глубокое осознание Его природы. Твое сердце настроено на Бога? Прислушайся к Нему. У тебя есть семья верующих? Тогда советуйся с ними. У тебя есть Библия? Читай ее. У тебя есть все, чтобы разрешить гигантского размера вопросы, с которыми ты сталкиваешься в своей жизни. Но самое главное, у тебя есть Бог, который слишком сильно любит тебя, чтобы позволить тебе блуждать и заблуждаться. Доверься Ему.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Мы сегодня вновь обращаемся к теме «Человек». Сегодня мы будем говорить о духе его.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, у микрофона Виктор Серпевский, и мы вновь обращаемся к Слову Божию. Сегодня мы вновь рассматриваем человека. Это уже наша с вами четвертая встреча на эту тему. Итак, друзья мои, напоминаю, о чем мы говорили раньше. Первый раз мы читали из 138-го псалма и удивлялись, как удивлялся Давид, что он дивно устроен. Он говорил о теле своем и говорил о душе. Говорил, конечно, он и о духе. Но мы первый раз больше обращали внимание на тело человека, на устроение самого видимого человека. То, что называем мы внешним человеком. Псалмопевец Давид говорил: «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Итак, во второй раз мы говорили о душе. В третий раз мы встречались с вами на волнах радиоэфира и продолжали говорить о душе, но больше обращали внимание на то, как написано о внутреннем человеке, что если внешний и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Сегодня мы говорим о духе человека. Предлагаю место Священного Писания из книги «Бытие» 2 главы, знакомый всем 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И второе место из книги апостола Павла Ефесянам, своего первого послания, знакомое тоже место, которое мы и раньше читали, 5 глава, 23 стих. Павел апостол говорит: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». В этом месте Писания дух поставлен впереди слова «душа» и слова «тело». «И ваш дух», мы прочитали с вами, «и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока». Эти места были основными, нами взяты для рассуждения о духе человека. Итак, первая мысль. Бог-творец имеет непосредственную связь с духом человека через свой дух. Учение о Троице объясняет нам, что есть Бог-Отец и Сын, и Дух Святой. Один Бог, но в трех своих различных проявлениях. Мы также читаем и о человеке, что в человеке есть тоже три ипостаси – и дух, и душа, и тело. Читая Святое Писание, мы встречаем слово «дух». И очень часто, надо сказать, мы встречаем. Но слово «дух» имеет несколько значений. Когда мы открываем русскую Библию и встречаем слово «дух», написанное с большой буквы, всем понятно, что речь идет здесь о Духе Святом, о Духе Христовом, о Духе Божьем, о третьей личности Божества, перед которой так мы благоговеем. Когда мы встречаем с маленькой буквы «дух», то это может иметь тоже несколько значений. Дух дьявола, дух антихриста, дух противления, таких сравнений очень много. Мы знаем, что здесь речь идет о противнике, о сатане. Это тоже дух, это тоже бессмертный дух, сильный дух. Это тот дух, над которым будет произведен Богом суд. О светлых ангелах, служителях Бога, поставленных им для служения Богу на небе и на земле людям, мы читаем, что это тоже духи, духи-хранители жизни человеческой. Это те, которые непосредственно находятся в духовных сферах, и человеку таких духов видеть невозможно. Но мы читаем и о духах бесовских, об ангелах тьмы, о слугах дьявола. Сегодня мы рассуждаем совсем о другом. В каждом человеке живет дух. То есть дух по его смерти, который возвращается под контроль самого Бога. В Екклесиаста 12 главе 7 стихом мы читаем:
а дух возвратится к Богу, который дал его. Тело превращается в прах, а дух не исчезает, но возвращается к Богу, заметьте, не к сатане. К Богу под его контроль, потому что Бог дал его. И дух человека не умирает, как не умирает его бессмертная душа. Потому что мы читаем у Иова в 12 главе: «В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти». Значит, настанет момент, когда над этим духом, над этой душой, что-то будет произнесено самим Господом Богом в день суда. В Библии часто встречаются слова «дух» и «душа», которые отождествляют жизнь человека. Когда мы читаем слово «дух», мы можем понять порой, речь идет о жизни человека, что это жизнь. И равно как читаем «жизнь», мы понимаем это под словами «дух» и «душа». Когда человеческое тело изнашивается, дух человека, душа человека покидает временное жилище, эту храмину, и идут под контроль Бога. Так учит нас Библия. Но в живом физическом теле живет бессмертная душа и дух от Бога до тех пор, пока не умрет человек, пока не скроется он в могиле. Невозрожденный дух неверующего человека не способен жить для Бога, это мы все знаем, потому что он для Бога мертв по своим делам и преступлениям. Он мертв по делам и преступлениям, и душа такого человека исполняет волю врага душ человеческих, волю греха, волю дьявола. Она творит дела плоти. Плоть командует над духом в то время, когда дух заставляет душу человека повиноваться велением греха. Так мы читаем Галатам 5 главе. И тело, и душа, и дух неверующего человека не могут угодить Богу. Они Богу противятся. И человек греха будет осужден на погибель за это противление. Мы знаем, что после грехопадения Адама дух от Бога перестал пребывать в духе человека, так как он, этот дух человеческий, сделался мертвым для духовной жизни. Но Бог не хочет, заметьте, смерти грешника, он хочет спасти погибающего раба греха, и потому побуждает дух и душу человека принять спасение во Христе Иисусе. И вторая мысль. Если дух человека неверующего и мертвый для Бога, как бы парализованный грехом, все равно в нем живет бессмертная душа, остающаяся в этой телесной храмине. Мы в прошлый раз говорили, что душа имеет разум, имеет речь, имеет волю, сознательные чувства, интуицию, воображение, чувство совести, чувство богоискания, подсознание, самосознание, то есть то, что говорит о наличии живой личности. И Бог заботится о человеке греха, желая его вырвать из лап дьявола, своего тирана. Господь имеет много-много способов, чтобы привести человека к покаянию. То ли это через сны, как мы читали в прошлый раз из книги Иова 33 главы, то ли это через какое-то особое откровение, через случаи, через проповедника, через чтение. У него много путей. Он хочет, чтобы человек греха пришел в сознание и раскаялся перед Богом и сделался новой тварью. Сегодня мы имеем святое Слово Бога, которое приглашает нас ко Христу. Это есть божественное откровение Иисуса Христа. А как же было в древности? Как же было с теми людьми, которые вообще не знали Слово Божие, не могли читать его по причине того, что Слово Божие еще не было написано? Или, может быть, люди жили в таких обстоятельствах, где невозможно было слышать Слово Господне? Бог воздействовал на дух человека, на царей, на целый народ для выполнения своей какой-то воли через сновидение. Это третья мысль, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. В 41 главе книги Бытия мы читаем о том, как фараон увидел сны.
И восьмой стих говорит нам: «Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон свой сон. Но не было никого, кто истолковал бы его фараон». Читающий Библию знает, что Иосиф растолковал ему эти сны. Но сам Иосиф тоже видел сны, о чем мы читаем в 37 главе этой книги. Иосифу был показан сон об 11 снопах, поклонившихся 12-му. Он видел сон о звездах, солнце и луне, которые тоже поклонились. Даниил, муж желаний, как говорит Библия, одаренный Богом, толковал сны Навуходоносору и Валтасару, объявил волю Божью, и мы читаем «Менемене текелу парсин». В свое время дух Кира был потрясен, дух Дария, Артаксеркса, Неемии, Ездры зарававили многих пророков Божьих. Дух Божий побуждал их дух для того, чтобы через них была проявлена воля Отца Небесного. Так Бог воздействовал на людей древности. Мы знаем, что Бог просвещает богобоязненных людей и почивает Духом Святым на духе человеческом. В притчах 20 главе мы читаем: «Светильник Господа – дух человека». 50-й псалом говорит нам: «Дух правый обнови внутри меня». «Жертвы Богу – дух сокрушенный», мы читаем в Слове Божьем. Исаия в 11 главе мы читаем: «И почиет на нем, на Христе, дух Господен, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия». Бог исполняет, то есть, другим словом, можно сказать, наполняет сосуд Духа святых мужей великой силой. Писание говорит нам, что Моисей, муж веры, кратчайший человек, имел великую силу духовную. Однако он имел большие проблемы, большие переживания с таким непослушным и непокорным народом. Нужно было управлять этим огромным количеством людей. И было предложение его тестя избрать 70 мужей. И Господь согласился с тем, чтобы эти 70 человек несли бремя народа. В 11 главе числа мы читаем, Господь говорит: «Возьму от духа, который на тебе, Моисей». От духа, который на тебе, не от моего духа, а который на тебе, от твоего духа, и возложу на них, на этих 70 человек, чтобы они несли с тобою бремя народа. Моисей был вождем народа израильского в течение 40 лет. Но вот настал момент, когда Господь сказал ему: «Ты должен умереть. Иди на такое-то место, возьми своего ученика и помощника Иисуса Навина, в котором есть дух, и возложи на него руку, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». Так Моисей и поступил. Об этом мы читаем в 27 главе книги «Чисел». Елисей когда-то просил Илию: «Дух, который в тебе, чтобы был на мне вдвойне». Наверное, удивился Илия. Но все-таки он сказал: «Трудного ты просишь. Но если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, и если не увидишь, не будет». Когда они разговаривали, явилась вдруг огненная колесница, и Илья в вихре понесся на небо, мы читаем. И в 13 стихе ниже мы читаем: «И поднял милость Ильи, упавшую с него, и пошел назад и стал на берегу Иордана, и взял милость Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: „Где Господь, Бог Ильи, он самый?“ И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей». Сила, которая была в человеке, перешла в другого человека. Так распорядился сам Господь. Но полноту силы Духа Своего имел в своем духе только Иисус Христос, Сын Божий. В Исаии 61 главе мы читаем: «Дух Господен на мне,
ибо Он помазал меня». Так процитировал наш Иисус Христос, дорогой, это место Священного Писания из 61 главы, 1 стих. И последняя заключительная мысль этой темы. Дух Божий, Дух Святой, Дух Христов, Дух Господень, как бы мы его ни называли, Он, единственный Он, возрождает мертвый дух человека и делает его своим храмом. В 1 Коринфянам 3 главе мы читаем: «Вы, храм Божий и Дух Божий живет в вас». Петр Апостол говорит в своем первом послании: «Дух Божий почивает на вас». Такое интересное слово. Римлянам Павел Апостол подтверждает: «Дух Божий живет в вас, внутри вас». Апостол Иоанн пишет в первом послании, 4 главе: «Он, Господь, Он дал нам от Духа Своего». Дух Святой называет свои дары такими именами. Это Дух премудрости, Дух истины, Дух благодати, Дух кротости, Дух любви, Дух пророческий, Дух сокрушенный, Дух святыни, Дух огня, Дух ожидания. Это все то, что мы имеем внутри себя. Бог посылает нам эти дары от своего Духа, и наш Дух воспринимает то, что дает нам Господь. И потому мы становимся детьми Божьими, потому мы ходим в благодати, в смирении, любви, кротости, имеем премудрость, сокрушенное сердце, мы имеем огонь внутри себя, мы имеем желание ждать Его явления. И все это побуждается Духом Святым, Духом Христовым. Мы читаем: кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А мы познали его и имеем Дух внутри себя, Дух от Господа. Дух Божий является, кроме того, руководителем возрожденного Духа, чтобы он смог приносить плоды. Читайте об этом в послании к Галатам, 5 главе. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот что мы имеем от Духа Божьего. Вот что дает нам сам Господь. Дух Божий раздает, кроме того, и дары человекам по своему усмотрению на пользу. Заметьте, не так, как человек хочет сам, но по своему усмотрению. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, начинаем читать с 4 стиха по 11. Дары различны, но Дух, Дух Божий, один и тот же. И служение различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа Божия, я добавляю, на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания, тем же Духом, иному – веру, тем же Духом, иному – дары исцеления, тем же Духом, иному – чудотворение, иному – пророчество, иному – развлечение духов, иному – разные языки, иному – истолкование языков. И самый последний важный стих. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Дух Божий награждает дарами, Дух человеческий получает эти дары, и он использует эти дары от Господа, но эти дары могут быть совершенно различными. У одного человека одно, у другого человека другое. И никто не может сказать, что дар Божий, данный нам от Господа, должен использоваться для своей какой-то личной выгоды. Нет, но для пользы дела Божия. Дух Божий хранит и приготавливает в чистоте дух и душу и тело наше для встречи со Христом. Это важная последняя мысль. Дорогие друзья, те, которые еще не приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, знайте, в вас есть Дух, но Он мертвый, невозрожденный. Он не может быть угодным Богу. Господь хочет так сделать, чтобы ваш Дух вновь воскрес,
чтобы расстался с мертвыми делами похоти, и чтобы воскрес для Христа, и чтобы Дух Божий поселился в духе вашем. Так мы учимся из Слова Божия. Друг мой, если ты еще на пути к Господу, если ты еще не принял этого решения, поспеши сказать Господу прости. Поспеши пригласить Его к себе, чтобы Он жил в духе твоем, в сердце твоем. Да прославится во всем наш Господь, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Вечер субботнего дня. Все Каратаевы готовятся к утреннему воскресному собранию. И только Вадим не принимает участия в общей беседе. Он сидит у окна молча и о чем-то глубоко задумавшись.
1: Мама, а может я завтра вот эту кофточку одену?
2: Ну какой мелочью вечно бывают забитые головы у девчонок. Да какая разница, в чем ты пойдешь на собрание? Разве это главное? Ты в дом молитвы идешь, вот о чем думать надо.
1: А я и думаю, ведь выход с собрания – это праздник, это торжество. Вот и надо одеться соответственно. Не в повседневной же школьной форме туда идти.
2: Но нарываться тоже незачем. Не на бал же идешь, не на дискотеку.
1: Мам, ну скажи ты ему, ведь ничего он не понимает.
3: Дети, оба вы отчасти правы. И отчасти неправы.
2: Как это может быть?
3: Вот ты, Сережа, говоришь, что одежда, в которой мы идем на собрание, не главное. И ты совершенно прав. Конечно же, главное – это наш духовный настрой. Настроение, с которым мы идем на общение с Богом, на общение друг с другом.
2: А ну что я говорил? Эх ты, модница.
3: Сереж, послушай, ты не перебивай меня, пожалуйста. Я еще не кончила говорить. Но все же это не значит, что мы не должны никакого внимания обращать на одежду, в которой мы идем в дом молитвы. Вера права. Посещение собрания – большой праздник для всех нас. И одеты мы должны быть, соответственно, торжественности события.
1: Ну вот, я же тоже говорила, что ты ничего не понимаешь.
3: Ну что это вы такие нетерпеливые? Все время меня сегодня перебиваете. Да, одеты мы должны быть соответственно. А это значит опрятно, аккуратно, но скромно. Не ярко, но со вкусом. Тут важно соблюсти чувство меры и такта. Потому что одежда не должна быть слишком привлекающей к себе внимание, слишком вызывающей. Понятно?
1: Но почему я не могу одеться поярче?
3: Верочка, да потому что главное – это твое внутреннее содержание, а не твой внешний блеск. Как говорил апостол Петр, ведь он же недаром эти слова высказал. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Это слова Библии. Поэтому, Верочка, давай отложим в сторону эту уж слишком яркую кофточку и поищем что-нибудь другое. Эта кофточка хороша для прогулок по городу в летнее время, но для выхода в собрание нужно что-нибудь поскромнее.
1: Ладно, мам. Пойдем, Люда, обсудим мамины советы в своей комнате. А то Сережа замучает нас сегодня своими наставлениями.
2: Ладно, идите. Где папа?
4: А он у себя.
5: Пап!
6: Что случилось, Сережа?

0: Его так обидели, что он решил выйти из нашей церкви вообще. И я его за это не осуждаю.
1: Вот как? А ну-ка расскажи подробнее, в чем там дело.
0: Но его упрекнули в том, что он перешел на работу в кооператив. Погнался, мол, за большими деньгами.
2: Ну, а что же в том плохого?
0: Не знаю.
2: У него такая большая семья. А время сейчас такое трудное.
0: Ну, вот и я так считаю. Получал он на своей старой работе такие гроши, что едва сводил концы с концами. А теперь у него хорошая зарплата, жена повеселела, есть возможность и с долгами рассчитаться, и от зарплаты до зарплаты больше не занимать.
1: Так это хорошо, что ему удалось найти такую работу.
2: Да.
1: Детей ведь кормить надо, одевать, обувать.
0: Вот я за него и обрадовался. И думал, что все будут рады вместе с ним. А не тут-то было. Братья начали роптать. А вчера пошли к пресвитеру и потребовали, чтобы брат Валентин отказался от высокооплачиваемой работы.
2: Но почему же? Ведь это же хорошо не только для его семьи, но и для церкви.
0: Ну, конечно. На строительство нового молитвенного дома теперь солидной суммой пожертвовал.
2: Ну?
0: А ему говорят, раз, мол, твоя работа вызывает недовольство у некоторых членов общины, то лучше, мол, тебе ее оставить.
1: Да с какой стати? Человеческое мнение для него не должно быть критерием.
2: Да.
1: Тут главное, чтобы тебя не осуждала твоя совесть, чтобы твой труд не шел вразрез со Словом Божиим. А если мне, к примеру, завтра не понравится, что кто-нибудь из членов нашей общины, ну, машину, скажем, имеет или зарабатывает больше меня, так что же, он от всего этого должен отказаться?
0: Вот и он ответил им, что если они докажут на основе Священного Писания, что он не прав,
1: ну, правильно,
0: то тогда он откажется от этой работы и попросит у Бога и у братьев прощения. Но никаких серьезных аргументов у них нет и вообще быть не может. Просто говорят, что это может послужить соблазном для членов общины.
1: Соблазном?
0: Ну.
2: А не называется ли это проще? Завистью?
1: Вот именно.
0: Да.
2: Кстати, ты помнишь, Павел, какую историю рассказал нам о соблазнах несколько лет тому назад приезжий проповедник?
1: Mm.
2: Я уже не помню, из какого города он приезжал к нам, но историю эту грустную помню.
1: Да, я что-то не могу вспомнить. О чем он рассказывал?
2: Ну, у них в церкви был такой случай. Один из его друзей, верующий человек, жил в достатке. Он всю жизнь работал в шахте. Хорошо зарабатывал. Ну, не курил, не пил, конечно. Жена его была очень бережливой и экономной хозяйкой. Поэтому у них был приличный, хорошо обставленный дом. На стене ковер, на столе красивый сервиз. Это дочка им его на 25-летие их семейной жизни подарила. У жены была приличная шуба.
1: А, ну да, я вспомнил.
2: Вспомнил, да?
1: Да-да, и как-то к ним в дом пришел один верующий из их общины,
2: да,
1: пожилой, убеленный сединами человек. Ну, для них он был, конечно, очень большим авторитетом.
2: Угу.
1: Ну и вот взглянул этот брат, какой посудой они сервировали стол, и сказал, что такая посуда может послужить соблазном для кого-то.
2: Да.
1: Люди эти очень недавно пришли к Богу, но были очень богобоязненные и решили избавиться от сервиза.
2: Да.
1: На другой день жена его отдала этот сервиз соседке.
2: Да.
0: Ничего себе.
2: Да, и потом, знаешь, Вадим, потом их наставнику не понравилось, что у них на стене висит,
1: да,
2: довольно яркий ковер. Богобоязненные люди и от него избавились.
0: Послушные.
2: Да. Вместо вынесенной стенки поставили железные кровати и ветхие тумбочки.
0: Вот это да.
2: Потом наступил черед машины и шубы жены.
0: Ужас.
2: Не знаю, до чего бы дошло дело, только их навестил однажды тот проповедник, который рассказал нам всю эту историю.
0: Угу. Ну и дальше, угу, что?
1: Надо сказать, что удрученная этим семья уже тоже подумывала о выходе из церкви.
2: И вот когда этот брат познакомился с тем учителем, в кавычках, то увидел, что во рту у него сверкают золотые зубы.
0: Ну и что ж, уж не предложил ли ему этот брат снять золотые коронки, чтобы не служить соблазном для окружающих?
1: Да в том-то и дело, что предложил.
0: Нормально, ну и что?
1: Ничего, для себя уж он, конечно, нашел и спасительные аргументы, и оправдания.
0: Значит, и ты считаешь, что Валентин прав, что больше не хочет посещать наше собрание? Скажу тебе больше, пап. Я решил к нему присоединиться.
2: Что ты говоришь, Вадим?
0: Ну, Господу можно служить и дома. Ведь сказано же, что он не в рукотворных храмах живет.
1: И не нуждается в служении рук человеческих.
0: Ну?
1: Ну, все правильно. Так говорит апостол Павел в книге «Деяния апостолов».
0: Я очень рад, что ты разделяешь наше мнение.
1: Да совсем я не разделяю вашего мнения.

0: Конечно,
1: как?
0: Вадим.
1: Апостол Павел сказал другое.
0: Как ты мог такое подумать, Вадим? Написано, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга.
2: Да не до увещеваний тут. Ты же сам считаешь, что они все неправы.
1: И все-таки, Вадим, я советую тебе хорошенько подумать, прежде чем предпринять такой шаг. И подумать и тебе надо, и Валентину.
0: Это совершенно неправильно, Вадим. Нужно, конечно, указать братьям на их ошибку, но сделать это нужно без раздражения и озлобления, а с любовью в сердце, не говоря об уходе из церкви.
1: Конечно, ты должен понять, что подобные разногласия – это совсем не повод для оставления собрания.
2: Но они ведь обвиняют нас с Валентином в гордости, в заносчивости и в непослушании. Конечно, мы поспорили с братьями, сказали все, что мы об этом думаем.
0: И на прощание, наверное, хлопнули дверью.
2: Ну, а ты, мам, откуда знаешь об этом?
0: Нетрудно догадаться. Мне кажется, сынок, что в этом вопросе тебе надо проявить мудрость и терпение и правильно отнестись к обличению. Сверь свое поведение и проявление своего характера в разговоре с братьями со Священным Писанием. И попроси у Господа силы устранить из сердца все обиды и раздражения, все греховные и нечистые проявления. И я согласна с папой. Несмотря на ваши противоречия с братьями, это совсем не повод для оставления собрания. Совсем нет.
1: И уж, конечно, не повод хлопать дверью на прощание. И потом, ты меня, конечно, извини, но в данном случае ты оказался плохим другом для Валентины.
2: Ну как это, плохим другом? Ты что, пап, я наоборот доказал, что я настоящий друг, поддержав его в трудную минуту.
1: Тогда твоя поддержка заключается в том, что ты просто, ну, тешишь его самолюбие. Знаешь, что случается, когда слепой ведет слепого?
2: Ну, конечно.
1: Ну вот, оба падают в яму.
0: Я тоже не понимаю просто, Вадим, как ты мог поддержать его решение оставить собрание? Ты оказал очень плохую услугу своему духовному брату. Очень плохую.
1: Знаете, мне сейчас вспомнилось одно интересное место из Библии, которое показывает, как важно посещать собрание. Сейчас я прочитаю это место. Это, кажется, Евангелие от Луки. Да, действительно, это 13 глава. 13 глава Евангелия от Луки. Так, с 10 по 13 стих. Ну, послушайте. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога». Здесь написано, что Иисус учил в субботу в синагоге. Это была обыкновенная суббота. Никакой ни праздник, ни юбилей, ни торжество. Словом, ничего особенного, просто обыкновенная суббота. И это был вовсе не великолепный Иерусалимский храм, не какая-то особенно знаменитая синагога, а просто одна из многих. И вот в эту обыкновенную субботу, в обыкновенную синагогу пришла одна женщина. Но женщина эта была как раз не совсем обыкновенной. Тут написано, что она 18 лет имела духа немощи, была скорчена и не могла выпрямиться. Легко представить себе, какая это была несчастная женщина.
0: Да.
2: Да.
1: С таким деформированным телом ей трудно было передвигаться. Быть может, каждый шаг она делала с большим трудом, едва переставляя ноги. И, наверное, сердобольные соседи не раз говорили ей: «Куда ты идешь? Лучше сиди дома». Всем понятно, что у нее была очень уважительная причина пропустить собрание в синагоге. Но она все-таки пришла. Для нее собрание было дорогим и ценным. Она пришла потому, что такая у нее была духовная потребность приходить в собрание, в дом молитвы. И что же произошло в этой обыкновенной синагоге? Туда пришел Иисус Христос.
0: Да.
1: И Он приходит туда и сегодня, в наши обыкновенные молитвенные дома. Обязательно приходит. Ибо Он дал христианам чудесное обетование. Помните? как он сказал, где собираются двое или трое во имя мое,
0: то и там, я присутствую.
1: Там и я присутствую посреди вас. В церкви приходит Иисус Христос.
2: Да, пап, я действительно плохой друг.
0: Вы знаете, говорят, что в Америке все президенты должны принадлежать какой-то церкви. Не знаю, правда это или нет. Но однажды в церковь позвонила какая-то женщина и спросила, будет ли сегодня присутствовать на служении президент. И знаете что? Пастор церкви ответил ей. Дорогая сестра, я не знаю, будет ли на служении присутствовать президент Америки, но Господь Иисус Христос присутствовать обещал. Так что обязательно приходите на собрание.
2: Хорошо, он ей ответил. А главное, правильно.
1: И, между прочим, это не только остроумный ответ. Это действительно обетование Библии. Иисус приходит в обыкновенные дни, в обыкновенные собрания.
0: Да.
1: Как тогда, в ту неприметную синагогу. И чем закончилась та суббота для той несчастной женщины?
0: Действительно.
1: Да, Иисус Христос возложил на нее руки, и совершилось великое чудо. Женщина выпрямилась, она была исцелена и стала славить Бога. Мы этого не знаем, но, может быть, Иисус больше никогда не приходил в ту синагогу. И для несчастной женщины это был единственный шанс, единственная возможность получить здоровье. И это случилось в ее жизни, потому что она не пропускала собраний в своем молитвенном доме.
0: Правильно.
1: И если мы перестаем посещать собрания, то очень рискуем не получить какого-то особенного благословения от Иисуса, которое может излиться именно в тот день, когда мы не придем. Воля Божия есть та, чтобы христиане не оставляли своих собраний, имея общение друг с другом. А помните, как святой Иоанн Богослов пишет? «Если же ходим во свете, подобно тому, как Он во свете, то имеем общение с друг другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха».
0: Да. Видишь, Вадим, Евангелие не учит, что Господу можно служить и дома. Это не евангельское учение. Евангелие даже нашу святую жизнь, прощение грехов наших, показывает в зависимости от нашего общения с другими христианами. В первоапостольской церкви верующие постоянно пребывали в учении, в молитве и общении друг с другом. А в послании к евреям, в 13 главе, стих 16, помнишь, так и написано. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо такова жертва, благоугодная Богу».
2: Да.
1: Конечно, могут быть недоразумения между верующими людьми, могут быть нерадивы братья, но не может быть плохим Дом Божий. Там есть для каждого из нас благословение. В последнее время все много говорят о труде на Ниве Божьей, о евангелизации. Но пробуждение, я думаю, начинается именно с посещения собрания.
0: А братья, с которыми у вас испортились отношения, Вадим, что ж, я уверена, что они еще сами все поймут и признают, что были неправы. Потому что они тоже люди, которые любят Господа, стремятся исполнять волю Его. А раз так, то Он и раскроет им глаза на то, в чем они неправы.
1: Я надеюсь, сынок, что ты убедился, что нет такой причины, которая послужила бы поводом для оставления своего собрания. Строго говоря, причина тому может быть только одна. Если в этом собрании проповедуется ложь. Но ты ведь не считаешь таковым наше собрание?
2: Конечно, нет, папа. Да и Валентин так не считает. Просто мы с ним, как видно, обиделись на братьев.
0: Вот.
1: Ну, а раз так, если ты признаешь собрание свое Церковью Божией, то ты должен в терпении нести крест твой, молиться за обидчиков своих и прощать их.
0: И ни в коем случае не оставлять собрание своего.
1: Вадим, я очень тревожусь. Не знаю, понял ли ты нас, согласен ли ты с нами. И что теперь ты думаешь по этому поводу?
2: Я думаю, что вы с мамой, конечно, правы. А мы с Валентином чуть было не совершили большую ошибку. Мне кажется, что нам нужно еще встретиться с братьями после собрания и поговорить, прощая друг друга с любовью. Я уверен, что Господь будет находиться с нами во время этой беседы.
1: Вот это правильно, Вадим.
3: Привет.
4: Здравствуйте. Привет, Вадим.
2: Ну, привет.
0: Здравствуй, здравствуй, Петр. Проходи.
1: А что это у вас за корзина? Куда это вы собрались?
3: Мам, посмотри, кофту мы принесли.
0: Что это вы принесли? Какие-то луковицы. Где вы их взяли?
3: А это мамка с рынка только что принесла. Говорит, от какого-то совхоза рассаду цветов. Прямо с машины продавали.
0: Правда?
3: По госцене. Оранжерея там у них цветов, что ли. Мамка всего накупила.
0: Надо же, ну хорошо.
3: Я в комнате у Петьки был, а она меня не видела. Говорит, ну, Петька, мы с тобой такой сад на балконе разведем. Соседи от зависти умрут.
2: А потом говорит, половину своим Кротаевым отнеси. Весна скоро. Я видела, как они недавно в лоджии порядок наводили. Да спроси, где они таких горшочков под цветы купили. Я, говорит, каждый раз, когда мимо их лоджии иду, ими любуюсь.
1: Так и сказала своим Каратаевым.
2: Ага.
0: Ой, большое ей спасибо. А я думала тоже как-нибудь пойти на рынок и купить семена и луковицы. Петь, а горшочков для цветов у нас и для вас хватит. Я их в прошлом году закупила порядочно. Много.
2: Спасибо. Вот мамка обрадуется. Смотрите, какие крупные луковицы.
0: Да, действительно. Замечательно. Вера, Люда!
5: Чё?
0: Идите-ка сюда. Что вы там делаете?
5: Сейчас. Мы мои кофточки рукава удлиняли.
6: Сделали с воланами. Посмотри, мам, хорошо получилось.
5: И скромно, и модно.
3: Давай, снимай свою модную кофту. Одевай передник и за дело.
5: Какое еще дело?
0: Давайте внесем мешочки с землей в ванну. Там же наполним землей горшочки. Мальчики, давайте-ка сделайте это, а мы с Людой и Верой займемся луковицами.
3: Ладно, пойдем, Петя.
2: Подождите, я с вами.
3: Ой, тетя Ира, чуть не забыл.
0: Что такое?
3: Тут еще в пакетиках семена. Посмотрите-ка.
0: Ну-ка, ну-ка.
5: Надо хорошо очистить каждую луковицу, чтобы освободить росточек, да?
0: Да-да. А ты, Петя, давай-ка отнеси своей маме горшочки для цветов.
3: Отнеси и приходи быстрее, ладно?
2: Ладно, спасибо, тетя Ира. Я сейчас вернусь. Мне надо спросить вас кое о чем.
1: Приходи, приходи, Петр.
0: Мы сегодня, Петя, мы сегодня начнем читать очень интересную духовную книгу. А вот только закончим с цветами.
2: Хорошо, приду.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный, на сегодня не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Просьба Ахсы и образец молитвы». На текст из книги «Судей Израилевых» 1 главы с 12 по 15 стихи. «И сказал Халев, кто поразит Кириав-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халевова, и Халев отдал ему в жену Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей, «Что тебе?» Ахса сказала ему, «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. Вначале давайте немного вспомним, что слышали мы в первой части этой проповеди. Дочь Халева, Ахса, получила от отца в наследство землю полуденную. Но она еще хочет получить благословение от своего отца и просит источники воды. Наш образец Ахса, дочь Халева. Она олицетворяет собой поистине успешного просителя у Отца нашего, сущего на небесах. Итак, первое – это продуманность просьбы Ахсы, прежде чем она обратилась к ней, к отцу. Далее Ахса вспомнила, что тот, к кому она собирается идти с просьбой, ее отец. Я полагаю, она вряд ли пошла к кому-нибудь другому. Но здесь она сказала себе, «Иди, Ахса, Халев, твой отец. Не чужого человека, который не знает меня, собираюсь просить я о благодеянии, но отца, который растил и нежил меня с колыбели». Эта мысль должна укреплять нас в молитве, и она укрепляет нас, когда мы помним, что идем просить не у врага и не к чужому взываем, но говорим «Отче наш, сущий на небесах». Говорите ли вы это всей душой? Действительно ли вы верите, что Бог – ваш Отец? Ощущаете ли вы в вашем сердце дух усыновления? Если да, то ваша молитва будет обязательно звучать уверенно. Ваш Отец даст вам все необходимое. Во-вторых, обратите ваше внимание на ее воодушевление. Мы читаем здесь. «И она сошла с осла». Халев сказал ей, «Что тебе?» «О!» — восклицает кое-кто. «Уж я бы нашел, о чем попросить, если бы мой отец сказал мне, что тебе?» Именно этот вопрос задает в этот вечер каждому из вас наш великий отец. «Что тебе?» Со всем великодушием своего великого сердца Бог являет себя каждому молящему его мужчине или взывающей к нему женщине, спрашивая, «Что тебе? О чем просишь? Какая у тебя просьба?» Что же означает для меня этот вопрос «Что тебе?» А вот что. Он указывает на то, что вы должны прежде всего осознать свою нужду. Смогли бы некоторые из присутствующих здесь христиан ответить Богу, если бы Он спросил их сейчас «Что тебе?» Не кажется ли вам, что наши молитвы носят иногда такой расплывчатый и трафаретный характер именно потому, что мы не совсем четко осознаем, в чем наша нужда. Если с вами все обстоит именно так, не надейтесь быть услышанными, пока не осознаете, что вам нужно. В основу вашей просьбы положите четкую, ясную, глубоко осознанную потребность и не спускайте с нее вашего мысленного взора, зная, что это есть то, что вам обязательно нужно получить. Это является благословенной подготовкой к молитве. Халев сказал тогда дочери: «Что тебе?» «Сегодня же тебе, — говорит Иисус, — дорогое дитя, что тебе нужно от меня?» «Искупленная кровью дочь, чего ты от меня хочешь?» «Разве не начнут те из вас, у кого не окажется на языке готовой просьбы, извлекать их прямо из души?» «Я надеюсь, что в уголках ваших сердец лежит множество просьб, и они не замедлят наполнить ваши уста. Также вы должны не только знать, что вам нужно, но вы должны это просить. Бог дает нам по нашей просьбе. Я думаю, Он поступает так для того, чтобы дать нам вдвойне, ибо сама молитва — такое же благословение, как и ответ на нее. Иногда нам в такой же степени полезно молиться о благословении, как и получать благословение. Во всяком случае, это установленный Богом путь. Просите, и дано будет вам. Даже своего собственного Сына, нашего благословенного Спасителя, Он подчиняет этому же правилу, ибо говорит Ему: «Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе, и пределы земли во владение Тебе». Итак, это правило, в котором нет исключения. Вы должны знать, что вам нужно, и вы должны просить об этом. Сделай же это, мой друг, ведь Господь спрашивает тебя: «Что тебе?» Итак, мы рассмотрели продуманность молитвы Ахсы и ее воодушевление, побуждающее молиться. Продолжим чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Теперь следует сама молитва. Как только отец милостивейшим образом преклонил к ней ухо, она сказала ему: «Дай мне благословение». Мне нравится такая просьба. Это прекрасное начало. «Дай мне благословение». Мне хочется вложить эту молитву в уста каждого верующего. «Дай мне благословение, в чем бы ты мне ни отказал, только не отказывай в благословении. Что бы ты мне ни даровал, не забудь даровать благословение». Благословение отца — наследие для любящего ребенка. «Дай мне благословение». Что такое благословение Божье? Если Он скажет: «Благословляю тебя», ты можешь не бояться проклятий дьявола. Если Господь называет тебя благословенным, ты благословен. Ты благословен, даже если, как Иов, весь покрыт язвами. Ты благословен, даже если умираешь, как Лазарь, чьи струпья лизали псы. И если тебе придется умереть под камнями жестоких врагов, как умер Стефан, то чего лучшего еще можно желать, если тебя благословляет Бог? Да, Господи, пока со мной Твое благословение, поступай со мной, как Тебе угодно. Лишай меня всего, что посчитаешь нужным, только дай мне Твое благословение. Если есть на мне Твое благословение, то я и в бедности богат. Итак, Ахса сказала отцу: «Дай мне благословение». Мне хочется, чтобы сегодня каждый, сидящий здесь, помолился этой молитвой. Если вы никогда еще не молились, пусть это будет вашей первой молитвой, пришедшие сюда печатники. «Господи, дай мне благословение». Солдаты, просите вашего милосердного Бога дать вам благословение. Юноши и девушки, отцы и деды, сегодня вечером примите в сердце эту молитву Ахсы. «Дай мне благословение». О, если Господь услышит эту молитву из уст каждого, кто здесь присутствует, каким благословенным собранием мы станем! а потом разойдемся по домам, чтобы стать для всего города Лондона таким благословением, каким мы никогда еще до этого не были. Посмотрите далее, как умело сочетает Ахса в своей молитве благодарение и прошение. «Дай мне благословение, ты дал мне землю полуденную». Когда нас о чем-то просят, нам приятно слышать: «Вы ведь уже помогли мне месяц назад». Но если к вам приходят и совершенно забывают, что вы когда-то помогли им, и даже никогда не благодарят вас, никогда не говорят ни слова о вашей помощи, но снова и снова просят у вас о чем-то еще, вы скажете себе: «Ведь я помог ему месяц назад, а он даже не упоминает об этом. Разве мы с вами ни разу не встречались?» «Нет, сэр, не думаю». «Ах так, думаете вы, больше он ничего от меня не получит. Он неблагодарный». Я действительно верю, что неблагодарность запечатывает источники благословений. Если мы не хвалим Бога за то, что уже получили от Него, то, мне кажется, Он обязательно скажет: «Я не собираюсь бросать жемчуг пред свиньями. Я не буду раздавать мои драгоценности тем, кто их не ценит». Когда вы молитесь, предавайтесь также и восхвалению. Этим вы обретете необходимую вам силу. Готовясь к длинному прыжку, человек отходит на почтительное расстояние назад и уже потом бросается для прыжка вперед. И вы отойдите назад в благодарственном восхвалении Бога за то, что Он совершил для вас в прежние дни, а потом обретите разбег для вашего прыжка за будущим или же за настоящим благословением. Примешивайте благодарение ко всем вашим молитвам. В молитве этой женщине была не только благодарность, Ахса использовала прежние дары как довод в пользу еще больших. «Ты дал мне землю полуденную, дай мне и...» О, воистину, это великий аргумент в разговоре с Богом. «Ты дал мне, поэтому дай мне еще». Его нельзя все время использовать в разговоре с людьми, потому что, напомнив им о многих дарах, уже полученных от них ранее, вы услышите: «Я думаю, тебе следует обратиться к кому-нибудь еще. Постучите, пожалуйста, в соседнюю дверь». Но у Бога не так. В разговоре с Ним у вас есть только один довод: «Господи, Ты сделал это для меня. Ты всегда тот же. Твоя вседостаточность не умолилась. Поэтому сделай еще раз то, что ты уже сделал». Каждое даяние, которое Бог дает вам, сделайте доводом в пользу другого даяния. А когда получите другое, сделайте его доводом в пользу следующего. Богу нравится, когда вы так делаете. Каждое дарованное благословение содержит в себе зачаток других благословений. Вы должны взять благословение, найти в нем спрятанные зачатки и с помощью вашей ревности взрастить из них целый сад, который появится из одного единственного благословения. Помните об этом. Но эта добропорядочная женщина использовала свой довод особым образом. Она сказала: «Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». Это было то же самое, как если бы она сказала: «Хотя ты дал мне землю полуденную, за которую я благодарю тебя, она бесполезна для меня, пока у меня не будет вода для нее. На этой земле очень жарко, и ее нужно орошать. Мы с мужем не сможем обрабатывать ее, пока ты не дашь нам источники воды». Видите, как вы должны молиться? «Господи, ты дал мне уже так много, но все это не принесет мне никакой пользы, если ты не дашь мне еще больше. Если ты не завершишь, то мне останется пожалеть, что ты когда-то начал. Ты даровал мне очень много милостей, но если у меня не будет их еще больше, то вся твоя щедрость окажется для меня бесполезной. Ты ведь не начинаешь строительство, если не рассчитываешь его завершить. Поэтому я и пришел к тебе, чтобы сказать: ты дал мне землю полуденную, но она суха. Дай мне также и источники воды, чтобы я мог извлечь из земли реальную пользу». В молитве Ахсы есть и конкретность. «Дай мне и источники воды». Она знала, о чем молилась. И так следует молиться всегда. Прося Бога, просите отчетливо. «Дай мне источники воды». Вы можете сказать «Дай мне мой хлеб насущий». Вы можете воззвать «Дай мне прочувствовать, что грех мой прощен». Вы можете отчетливо просить обо всем, что Бог пообещал нам, но смотрите, чтобы, подобно этой женщине, вы были ясны и просты в том, что просите у Бога. «Дай мне источники воды».
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджина. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Просьба Ахсы или образец молитвы» на текст из книги «Судей Израилевых» 1 главы с 12 по 15 стихи. «И сказал Халев: кто поразит Кириав-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халевова, и Халев отдал ему в жену Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: «Что тебе?» Ахса сказала ему: «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». И дал ей Халев источники верхние и источники нижние.
3: Мне кажется сейчас, что я тоже могу помолиться этой же молитвой: «Дай мне источники воды». Господи, Ты дал мне землю полуденную, все это общество, слушающее меня в воскресенье за воскресеньем, все множество этих людей. Но, Господи, как я могу им проповедовать, если Ты не дашь мне источники воды? Все мои источники в Тебе. Что польза того, что меня слушают, если слушателей не благословит сила Духа Святого, действующая вместе со Словом? Дай мне источники воды». И далее я могу предположить, что и преподаватель воскресной школы, присутствующий здесь, также говорит: «Господи, благодарю Тебя за мои интересные занятия и за внимание, которое ученики проявляют к тому, что я им рассказываю. Но, Господи, что мне польза от учеников, если Ты не дашь мне источники воды? О, если бы из меня самого, из самой моей души потекли для многих дорогих учеников потоки воды живой, и чтобы я, уча других, имел силу Духа Святого. Дай мне источники воды». Я могу себе также представить, что кто-то из родителей христиан, слушающих меня здесь, также говорит: «Господи, благодарю Тебя за мою жену и детей. Благодарю Тебя за то, что Ты дал мне слуг, которые мне послушны. Благодарю Тебя за все это. Но что пользы в том, что я глава семьи, если Ты не дашь мне источники благодати, чтобы, подобно Давиду, я мог благословлять всех домашних, видя, как мои дети возрастают в страхе Твоем? Дай мне источники воды». Главное в этой просьбе следующее: «О Господи! То, что Ты дал мне, не принесет мне сколько-нибудь заметной пользы, пока Ты не дашь мне что-нибудь еще». О, дорогие слушатели, если Бог дал вам деньги, молитесь же, чтобы Он дал вам и благодать, которая помогла бы вам использовать их правильно. Иначе, если вы накопите или истратите их, это может в каком-то случае оказаться для вас проклятием. Молитесь: «Дай мне источники воды, дай мне благодать, чтобы я правильно использовал свое богатство». Некоторые из сидящих здесь располагают многими талантами. Богатство ума относится к самым лучшим из богатств. Благодарите Бога за ваши таланты, но воззовите к Нему: «Господи, дай мне Твою благодать, чтобы я мог использовать свои таланты для Твоей славы. Дай мне источники воды, иначе таланты мои останутся сухой и безводной землей, не производящей плодов для Тебя. Дай мне источники воды». Вы видите, эта молитва не просто о воде, но об источниках воды. Дай мне непрестанный, вечный источник, который не прекращает течь. Дай мне благодать, которая никогда не оскудеет, но будет течь, течь и течь вовеки. Дай мне постоянное восполнение моих нужд. Дай мне источники воды». Таким образом, я рекомендую вам молитву этой женщины для повторения, и да получит для этого каждый из вас благодать. А теперь, наконец, посмотрите на ее успех. На этом я не буду задерживать вас более одной или двух минут. «И дал ей, Халев, источники верхние и источники нижние». Обратите внимание, отец дал ей то, что она просила. Она просила источники, и он дал ей источники. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Бог дает нам то, что мы просим, когда в таком даянии явлена Его премудрость. Иногда мы ошибаемся и просим неправильно, но и тогда Он проявляет достаточно доброты, перечеркивая нашу просьбу пером, вписывая в нашу молитву другое слово и отвечая скорее на ее исправленную молитву, чем на ее первую неразумную редакцию. Халев дал Ахсе то, что она просила. Далее он дал ей много. Она попросила источники воды, а он дал ей верхние источники и нижние источники. Отец дал ей все это, ни единым словом не укорив ее. Он не сказал: «Послушай, Ахса, ты всегда что-нибудь просишь у меня». Он не сказал: «Теперь, когда я отдал тебя в жены твоему мужу, это слишком некрасиво с его стороны посылать тебя ко мне, чтобы просить чего-то большего. Я ведь и так уже достаточно дал вам». А есть и такие ворчливые старики-отцы, которые ответили бы своим дочерям примерно так: «Нет-нет, уходи, этого не будет. Ты и так получила хороший удел, моя девочка, и мне еще нужно думать о других». Нет, Халев дал ей верхние и нижние источники и никогда не произнес ни единого слова упрека, наоборот. Я должен сказать, что он улыбнулся ей, когда сказал: «Бери верхние и нижние источники и пользуйся ими со своим мужем. В конце концов, ты только попросила то, что мое сердце радо было отдать вам». Итак, пусть Господь удостоит нас сегодня попросить у Него в премудрости, и пусть Он при этом не укорит нас, но даст все виды благословений и верхних, и нижних источников, и неба, и земли, и вечности, и времени, и даст их даром, не вымолвив ни единого слова нам в укор. Я закончу эту последнюю тему, когда задам вам один простой вопрос, или же два. Дорогие друзья, почему так случилось, что сегодня некоторые из вас располагают весьма пересохшим наследством? Трава не хочет расти, хлеб не хочет расти, и, кажется, вообще ничего хорошее не растет. Вы вспахиваете, перелопачивая весь ваш участок, засеиваете его, пропалываете, и, однако, ничего с него не имеете. Вы верующие, и у вас есть наследство, но вы не слишком-то предаетесь пению, вы не слишком-то воодушевлены, не слишком счастливы. Вы сидите здесь в этот вечер и напеваете на манер Иова: «Как никудышняя, как жалкая земля, которая не производит плод». Но почему так? Ведь этого не должно быть. Ваш Небесный Отец не хочет, чтобы вы пребывали в этом жалком состоянии. Ведь есть нечто такое, что вам следует обрести, и оно поднимает вас из этого состояния, совершенно изменив весь ваш настрой. Пусть же каждый из присутствующих здесь детей Божьих идет к своему отцу, так же, как Ахса пришла к Халеву. Излейте сердца ваши пред Господом со всей непринужденностью и естественностью доверчивого и любящего ребенка. Вы говорите: «О, я не смогу так». Тогда я задам вам вот этот вопрос. подлинно ли мы дети Божьи, если никогда не чувствуем по отношению к Нему хоть какое-то святое дерзновение? Вам не кажется, что каждое дитя должно относиться к своему отцу с некоторой степенью уверенности? Если есть в этом мире такой сын, который скажет: «Нет, я на самом деле не смог бы так сказать моему отцу. Я не буду задавать ему никаких вопросов, но я знаю, что в доме, в котором он живет, что-то не так, что-то неладно или с его отцом, или с самим мальчиком. Где бы ни находился дом, полный любви, там никогда не услышишь от сына или дочери: «Вы знаете, я не смог бы попросить моего отца». Надеюсь, никто из нас не оказывался в такой ситуации по отношению к своему земному отцу. Но знайте, никто из нас не окажется в этой ситуации по отношению к нашему небесному отцу. Так идите же сегодня прямо с ваших скамей, перед тем, как мы соберемся у стола причащения, и представьте ему ваши прошения с детской доверчивостью, в надежде, что они будут услышаны, и что в этот вечер мы будем иметь общение с Отцом и с Его Сыном, Иисусом Христом. А вы, бедные грешники, не умеющие молиться, как дети, что делать вам? Вы ведь помните, что сказал Спаситель женщине хананеянке: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Но она сказала ему: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Сегодня вы пришли сюда за крохами, но если человек удовлетворен тем, что ест крохи вместе с псами, то Бог не будет удовлетворен, пока не даст ему есть хлеб вместе с детьми. Если вы хотите занять низшее место, то скоро Бог захочет дать вам высшее место. Приступите же к Иисусу и веруйте в Него отныне и навсегда. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Просьба Ахсы или образец молитвы» на текст из книги Судей Израилевых, 1 главы, с 12 по 15 стихи. До свидания, до следующей встречи!

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Страх – это очень мощное средство воздействия на поведение человека. Он заставляет спешить, действовать быстро и безотлагательно даже самых флегматичных и медлительных. Но стоит только страху ослабеть, и вместе с ним пропадает желание человека меняться к лучшему. Именно страх однажды ночью подтолкнул героя нашего рассказа к решению изменить свою жизнь. Сейчас вы услышите правдивую историю о Дугласе Кармеле и узнаете, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Марча, что случилось?
1: Я собираюсь подавать на развод, мама.
0: Что, дела совсем плохи?
1: Ты себе даже не представляешь. Он становится просто невыносимым. Раздражается из-за каждого пустяка. Я боюсь, что однажды он нас изобьет.
0: Я не понимаю, я просто не понимаю, как мужчина может позволить себе так себя вести. Твой отец, царство ему небесное, был само добродушие.
1: Мама, можно мы с Дугом останемся у тебя?
0: Ну, конечно, конечно. Мы сейчас же положим мальчика спать.
1: Мне кажется, Сейсон женился на мне только для того, чтобы остаться в Америке. Он просто не захотел возвращаться в Израиль.
0: Что, ты так считаешь?
1: Да. Я тебе об этом никогда не говорила. Но еще в самом начале, когда мы только поженились, он запустил в меня стулом.
0: О, Боже, как у него только рука поднялась сделать это.
1: Я поймала его на лжи. Он сказал мне, что купил себе новый костюм на деньги, которые мы отложили. Но я обнаружила на подкладке этого костюма дырку. И таким образом узнала, что он обманывал. И он, поняв это, просто взбесился.
0: Ну, я не знаю, если он такой человек, то кто знает, чего от него можно ожидать?
1: Я пыталась спасти наш брак ради ребенка, мама. Но у меня ничего не вышло.
0: Ну-ну, Марч, успокойся. По крайней мере, Бог подарил тебе сына в этом браке. И мы воспитаем его хорошим еврейским мальчиком.
2: Мне было 2 года, когда мама и папа развелись. Я больше никогда не видел своего отца. Я даже не помнил его. Из-за того, что мама целыми днями была занята на работе, я подолгу оставался дома один с бабушкой. Бабушка учила меня уважать наши традиции.
0: Нет, Дуглас, нет. Эти ложки для мяса. А когда ты ешь мороженое, нужно пользоваться вот этими ложками. Ты понял? Эти ложки для молока, а мороженое делают из молока.
3: Это действительно важно, бабушка?
0: Да, иначе бы Бог не позволял нам делать этого.
3: А что, если ты забудешь? Я иногда забываю.
0: Ну, тогда ты должен попросить у Бога прощения.
3: А Бог всегда прощает?
0: Дуглас, ты задаешь слишком много вопросов. Вот когда пойдешь в еврейскую школу, там тебе все объяснят.
3: А можно я завтра тоже съем мороженое?
0: Нет. Сегодня вечером, после захода солнца, начинается Йом-Кипур. Завтра мы должны весь день поститься, чтобы Бог мог простить нам грехи за прошлый год.
3: Бабушка, а в футбол тоже завтра нельзя с ребятами поиграть?
0: Нет. До захода солнца нельзя.

0: связан с получением прощения у Бога. У меня было больше вопросов, чем ответов в отношении нашей религии. Но я должен был дождаться того времени, когда пойду в еврейскую школу. Иногда, пока мама была на работе, а бабушка ложилась немного отдохнуть, я смотрел по телевизору христианские передачи евангельской церкви. В них тоже рассказывалось о прощении.
1: Ужасные времена пришли на землю. Библия говорит о них. Вы услышите о войнах и разрушениях. Народ восстанет на народ и царство на царство. Повсюду будут войны и эпидемии, но это еще не будет концом света. Скоро Иисус вернется на землю. Готовы ли вы встретить Его? Сегодня у вас еще есть время для спасения. Завтра, может быть, уже слишком поздно.
0: Я был еще малым ребенком, и эти слова меня очень напугали. Мне кажется, что я, может быть, даже молился молитвой грешника вместе с проповедником той телевизионной передачи. В 11 лет, чтобы подготовиться к бар-мицваху, я начал 2 раза в неделю посещать еврейскую школу. Но даже там я не смог получить ответа на мучившие меня вопросы. Из многих источников мне было известно, что Бог был очень требовательный судья, который ожидал от нас послушания и который все же готов был простить, если бы мы его попросили. Проблема для меня была в том, чтобы понять, что же на самом деле требовал от меня Господь, чтобы я мог надеяться на Его прощение. У меня были хорошие друзья в нашем районе. Все они были старше и сильнее меня, поэтому я старался им подражать. Однажды, когда мы были вместе, я решил спросить их о том, что меня тревожило больше всего.
2: Ой, какой классный альбом.
0: Он мне тоже нравится.
2: Знаешь, такое ощущение, ну, как будто тебя уносит куда-то очень далеко, во времени, в пространстве.
0: У меня есть к тебе один вопрос. Вот если предположить, что мы возникли в результате эволюции, то как объяснить, с чего и каким образом все началось?
2: Ну, все развивалось методом проб и ошибок. Вот почему это заняло биллионы лет. Различные частицы соединялись между собой и снова рассеивались, пока наконец не получилось что-то более устойчивое и жизнеспособное.
0: Угу. А как возникла первая клетка?
2: Так же, как и все остальное.
0: Все так удивительно. Несмотря на то, что я был еврей, в тот период моей жизни я даже не был уверен в том, что существует только один единый высший Бог. Тогда у меня было много всяких других, меньших богов, таких как, например, рок-н-ролл. Мы с друзьями просто обожали эту музыку. У меня была куча дисков и магнитофонных записей. Мы все вместе ходили на рок-концерты. Немного позже у меня появилось еще одно увлечение — которым я отнюдь не горжусь. Порнография. Да.
3: Эй! Дуг, куда мы едем?
4: Я хочу показать вам эту часть города. Вы не поверите своим глазам.
3: Неужели? А мне рассказывали о подобных кварталах. Слушай, Дуг, а ты уверен, что это действительно безопасно?
4: Это зависит от тебя самого. Здесь ошиваются все проститутки.
3: Во-во-во! Нет, вы только посмотрите на этих цыпочек. Сколько их здесь.
4: Я же говорил вам. Если хотите, можем остановиться и поговорить с ними.
3: Как поговорить? А если они нас не так поймут?
4: Ну, мы скажем им, что хотим только посмотреть.
0: Я боялся позволить себе больше, чем только смотреть. Я опасался того, к чему могло привести это пристрастие. Время шло. Я закончил местный колледж и затем поступил в госуниверситет в Нью-Йорке. Меня увлекали необычные стороны человеческой психики. Я даже записался на курсы по парапсихологии и гипнозу.
3: Слушай, Дуг, ты что, изучаешь гипноз?
0: Да.
3: И ты действительно веришь во всю эту чепуху?
0: Да, это целый мир, полный тайн и загадок. Ну, типа НЛО или Бермудского треугольника.
3: Не знаю.

0: Знаю. Я предпочитаю строгие научные данные, которые можно измерить и доказать.
1: А однажды преподаватель продемонстрировал нам гипноз прямо на уроке.
0: Шутишь?
1: Нет, честное слово. На меня это, правда, совершенно не подействовало, но девушка, сидевшая рядом со мной, вошла в состояние транса.
0: Хм,
1: так интересно. Учитель внушил ей забыть число 7.
0: Так.
1: Затем он разбудил ее и попросил посчитать до 10.
0: Ага. И она пропустила 7.
1: Да! И не смогла к 3 прибавить 4.
0: Ну, может быть, она вас просто разыгрывала.
1: Да нет, она была действительно смущена. Но ему пришлось снова ее загипнотизировать и восстановить в ее памяти число 7.
0: Не знаю. Не знаю, Дук. Ну, мозг — это дело темное. Тут не на что опереться.
1: Там действуют какие-то сверхъестественные силы, Дан. Они реальны и очень велики. Я закончил учебу в университете. Но у меня не было никаких целей в жизни. Я просто плыл по течению. Это было самое трудное время в моей жизни. Ночами я часто не ложился спать и смотрел телевизор. Однажды, около 2 часов ночи, когда я был в гостиной и смотрел ток-шоу, с улицы до меня донесся какой-то странный шум, похожий на отдаленный грохот. Мы жили в квартире на 7-м этаже. Я подошел к окну, чтобы посмотреть, откуда шел этот шум. Он был похож на звук самолета, но самолеты ночью у нас никогда не летали. Кроме меня никто не выглядывал из окон. И я вернулся к телевизору. Через 15 минут все повторилось снова. Какой-то громкий гул. Я опять выглянул из окна и ничего не увидел. Позже, когда я вспоминал об этом, я весь содрогался от ужаса. Я думал, что это было второе пришествие Христа. Я слышал еще раньше об этом в одной телепередаче. Я всматривался в небо и ожидал с минуты на минуту появления Христа. В ту ночь меня объял страх смерти, я не мог заснуть. Я знал, что Бог осудит ту жизнь, которую я вел. Я пообещал Господу, что откажусь от всего неправедного. На следующий день я вспомнил об одной известной организации мессианских евреев и позвонил им. В обед я встретился с одним из их миссионеров.
2: Чем я могу вам помочь, Дуг?
1: Я ужасно перепугался сегодня ночью. Я боюсь умереть и попасть в ад. Я знаю, что заслуживаю этого.
2: Ну, мы все заслуживаем этого. Так говорит Господь. Он говорит, что все мы грешники, а расплата за грех – смерть. Пророк Иезекиил предупреждал: душа, которая грешит, умрет.
1: Однажды я видел девушку, у которой был значок с надписью: «Сейчас греши, потом молись». Этими словами можно было бы сказать обо всей моей жизни. Я никогда не прислушивался к тому, что требует от нас Господь.
2: Так живут многие люди, совершенно не думая о Боге. Пока уже не бывает слишком поздно.
1: Именно поэтому я обратился к вам. Я никогда не мог понять, каким образом пост и ничего не делание в Йом-Кипур могут быть достаточными для того, чтобы гарантировать Божье прощение. Неужели этого достаточно?
2: Нет, Дуг, недостаточно. Ты же знаешь Тору. Народ Израиля всегда должен был смывать свои грехи кровью жертвы. Бог сказал в Левите, глава 17, стих 11, «Потому что душа тела в крови, и я назначил вам ее для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает».
1: Тогда как же все-таки нам получить прощение? В храмах больше не проливают жертвенную кровь.
2: За нас пролил свою кровь Иешуа, Иисус Мессия.
1: Значит, вы верите, что Иисус является Мессией?
2: Абсолютно. Исполнили все пророчества, связанные с его приходом. Позволь, я покажу тебе некоторые стихи из Исаии. Так. Вот, вся глава 53 посвящена описанию Мессии. Вот послушай, стих 6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый в свою сторону, и Господь возложил на него грехи за всех нас.
1: Здесь говорится о Христе?
2: Да, Дуг. Ты пойми, Бог пожертвовал для искупления наших грехов своего единственного сына Иешуа, непорочного Агнца.
1: Но что мне нужно сделать, чтобы получить прощение?
2: Уверовать в Мессию, Господа Иисуса Христа.
1: И это все?
2: Все хотят что-то сделать. Но Иисус уже все сделал. Для нас сам, на кресте. Это символизируется в Йом-Кипуре, Дне Искупления. Нам не разрешается выполнять никакой работы, ничего, потому что только Иисус может искупить наши грехи. Это дар, Дуг.
1: Но как вы можете верить в Иисуса и все-таки быть евреем?
2: Вообще-то именно сейчас, уверовав в Иешуа как своего спасителя, я более чем когда-нибудь чувствую себя настоящим евреем. Он – Бог всего творения, евреев и неевреев. Большинство наших праздников указывает на эти факты, особенно еврейская Пасха. Я открыл в них для себя новый смысл. Но ты должен продвинуться в вере, чтобы понять это. В нем я совершенный еврей.
1: Он дал мне литературу. Там я нашел молитву грешника. И я с ней обратился к Господу прямо по пути домой. Позже я позвонил в одно известное христианское общество и снова молился вместе с пастором, чтобы верить в себя Христу как своему Спасителю. И тогда я уже знал, что прощен. Я был рад, что смог наконец освободиться от пристрастия к порнографии. Немного времени спустя после этого я решил посмотреть, как моя мама отнесется к моему новому пути в жизни.
3: Ты сделал это?
1: Я попросил Иисуса прийти в мое сердце и стать моим Господом и Спасителем. Он мой Мессия.
3: Дуглас, ты что, сошел с ума? Евреи не верят в Иисуса.
1: Мама, в Новом Завете упоминаются тысячи христиан-евреев. В нем 27 книг, и 7 из 8 авторов этих книг – евреи. Именно евреи были первыми, кто записали эти истины для всего человечества. И именно еврей объяснил мне все это.
3: Дуг, зачем ты это сделал?
1: Потому что я знал, что грешен, и если бы я умер, то попал бы обязательно в ад.
3: Может быть, кто-то накачал тебя наркотиками, чтобы ты вот так, в одно мгновение ока, совершенно изменился?
1: Нет, мама, нет, я знаю только одно. Бог простил меня, потому что Иисус искупил мой грех. Я знаю, что Иисус – Мессия, и я больше не хочу жить той жизнью, которой жил раньше.
3: Я хотела бы, чтобы ты пошел и поговорил с раввином.
1: Это ничего не изменит, мама. Я все для себя решил. Я встретился с раввином и еще двумя людьми, которые прошли подготовку как антимиссионеры. Они почти убедили меня в том, что я был обманут. Но когда я пошел на службу и послушал гостя-миссионера, я понял, где была истина.
4: Имя Бога Израиля потому сегодня славно среди всех народов земли, что Мессия был сыном Израилевым. Он явился народу Израилеву и был отвергнут. В Псалме 118, стих 22, дано пророчество. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». А в Иоанна, глава 1, стих 10-12 сказано: «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими».
1: Когда все склонили головы, и миссионер пригласил меня последовать Христу, я взглянул в его глаза и согласился сказать вместе с ним в молитве «Да, Иисусу». Позже я подружился с верующими, которые затем помогли мне в борьбе с моими пороками.
4: Ты принял верное решение, Дуг.
1: Сейчас я в этом уверен. Мне удивительно, как вам удалось ответить на все мои сомнения, и при этом еще опираясь на признаваемый иудеями Ветхий Завет.
4: Иисус сказал, что Он пришел исполнить Писание, и Он это сделал.
1: Только подумать, я чуть не отвернулся от Иисуса из-за того, что мне сказали эти антимиссионеры.
4: Бог знает о сомнениях в твоем сердце. Даже ученики, сопровождавшие Его, время от времени впадали в сомнения.
5: Все, что тебе нужно делать, это просить Его дать тебе мудрости. Выскажи Ему свои страхи и сомнения, и ты будешь изумлен тому, как это тебе поможет.
1: Но все-таки мне очень трудно жить с людьми, которые проклинают все то, во что я верю.
5: Я понимаю тебя. Мы все прошли через это. Друзья оставляют нас, и даже семья отказывается от нас.
1: Моя семья настаивала, чтобы я поговорил с раввином и двумя антимиссионерами. И они почти убедили меня в том, что я совершил ошибку.
4: Чем-то это даже и хорошо, Дуг. Твоя вера подверглась испытанию, и ты выдержал его. Иисус сказал в Иоанна, глава 10, стих 28. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей».
1: Хотел бы я знать Библию так же хорошо. Те ребята цитировали места из Библии, но я не уверен, что их цитаты были правильны.
4: Дуг, ты должен изучать Библию. Только так ты познаешь истину. Святой Дух придаст тебе проницательности и способности к пониманию.
5: Ходи на занятия по изучению Библии и общайся с другими верующими. Это поможет тебе удержаться в вере.
1: Мне так хорошо от того, что я принял это решение. Я знаю, что поступил правильно, и не имеет значения, что скажут в семье.
5: У тебя есть где остановиться, если близкие откажутся от тебя?
1: Нет. У меня даже нет еще работы.
5: Тогда можешь жить пока у меня, друг.
1: Спасибо. Ловлю тебя на слове.
4: Главное, помни, что Господь обещал никогда не оставить и не покинуть тебя.
6: Принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься.
1: В тот вечер я вернулся домой очень радостный. Я начал читать все, что только мог найти о Боге и Его Слове, и моя жизнь начала меняться. С каждым днем я приближался к Господу, но при этом отдалялся от своих родственников.
3: Ты снова читаешь Библию язычников?
1: Да, читаю.
3: Я надеюсь, ты не веришь во весь этот вздор об Иисусе?
1: Верю, мама.
3: Ты разве не помнишь, что тебе сказал раввин?
1: Помню, но я с ним не согласен. Сейчас у меня не осталось и тени сомнения в том, что Иешуа – Мессия.
3: Ты считаешь, что знаешь больше, чем раввин?
1: Я вижу, что они не обращают внимания на самые важные места в Библии. Пророки предсказывали приход Мессии и то, что он будет отвергнут своим народом. Я не собираюсь его отвергать.
3: Ты больше не еврей.
1: Еврей, мама. Самый настоящий еврей. Разве ты сама не видишь? Евреи все время жили в ожидании Мессии, но он уже пришел. Он живет во мне.
3: Люди думают, что ты сошел с ума.
1: Мама, сейчас как никогда раньше огромное количество евреев приходит к Христу, потому что знают, что он Мессия.
3: Дук, если ты не желаешь жить, как подобает еврею, то можешь уходить.
1: Я перешел жить к другу. И это было совсем неплохо, так как я многому от него научился. Я креп в вере. Год спустя я стал штатным миссионером в одной очень известной организации мессианских евреев. В 1988 году я женился, и сейчас у меня два сына и дочь. Прошло более 11 лет с того момента, как я уверовал во Христа. Мне бы очень хотелось, чтобы мои родственники избрали для себя то же самое. Я хочу, чтобы у каждого человека была та радость и мир, которую мы имеем во Христе. Я буду продолжать молиться за моих близких.

Друзья, вы тоже можете приобрести ту радость и мир, которую нашел дух кармы. Бог нелицеприятен, но Он не желает, чтобы кто-либо погиб. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, совершенно определенно провозглашается: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Не упустите возможности обретения вечной жизни и радости познания Господа сегодня. Пригласите Его в свое сердце и жизнь прямо сейчас».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Мэттью Мид «Обнаружен почти христианин». Сегодня вы услышите вопрос первый, части с 13 по 16. В нашей предыдущей передаче мы говорили о том, что человек может достигнуть многого в молитве. Он может молиться часто и много, но все же быть только почти христианином. Так поступали фарисеи, которых наш Господь отвергал за лицемерие. Человек является христианином не только потому, что он много молится. Я согласен с тем, что те молитвы, которые происходят от работы Духа Божьего в нас, от искреннего сердца, вознесенного к Богу, от сознания нашей собственной пустоты и Божьей бесконечной полноты, которые соответствуют Божьей воле, великому правилу молитвы, в которых просят за духовное больше, чем за временное, которые сопровождаются верой и зависимостью от Бога. Такие молитвы говорят о том, что молящийся – истинный христианин. Но человек может много молиться и все же не знать, что такое молитва. Человек может молиться и получить ответ, ибо Бог часто отвечает на молитвы, вынося свой приговор. Как Бог иногда молчит из милости, так Он говорит во гневе. Как Он иногда отвергает молитву по милости, так Он иногда отвечает, вынося приговор. Когда люди слишком назойливы в чем-то, чего желают их похоти, и не принимают ответа «нет», тогда Бог отвечает, вынося приговор, и желаемое ими дал им. Псалом 77:29. Они желали перепелов, и Бог послал им. Но затем обратите внимание на приговор. Еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их. Псалом 77:30-31. Испытывайте самих себя, верили ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? 2 Коринфянам 13:5.

0: Самоанализ – понятие библейское. Мы поговорим сегодня о молитве. Человек может достигнуть многого в молитве. Он может молиться часто и много, но все же быть только почти христианином.
1: Возражение. Но предположим, что человек с пылом и рвением молится о своих желаниях. Что тогда? Разве это не истинный признак христианства, когда желания преподносятся в молитве с пылом?
0: Ответ. Так было и с Исавом, когда он искал благословения, просил о том со слезами. Евреям 12:7. Человек может быть растроган тем, что участвует в исполнении обязанностей, в то время как хорошие мысли роятся в его голове, и хорошие слова слетают с его уст. Некоторые хорошие помыслы могут обитать и в его сердце, но это только искры, вылетающие из трубы дымохода, которые неожиданно исчезают. Поэтому человек может молиться и даже получать ответ на молитву, молиться с пылом и все же быть только почти христианином. Часть 13. Человек может пострадать за Христа, лишившись своего добра, своего имения, чего-то личного, и все же быть только почти христианином. Не каждый человек, который несет крест Христа на своих плечах, вследствие этого несет образ Христа в своей душе.
1: Возражение. Но разве наш Господь Иисус Христос не давал великих обетований тем, кто пострадает или потерпит урон ради Него? Он говорит, «И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит в 100 крат и наследует жизнь вечную». Матфея 19:29. Конечно же, Христос дает это обещание истинным христианам.
0: Ответ. Искреннее страдание ради Христа будет вознаграждено. Имеется в виду, когда человек страдает за доброе дело, правильно поняв призыв, когда страдает с доброй совестью ради Христа и в силе Христа. Когда его страдание – это восполнение недостатка в плоти моей скорбей Христовых. Колоссянам 1:24. Когда человек страдает как христианин и не стыдится. Когда человек не по своей воле бросается в страдания, но по призыву Божьему. Такое страдание является доказательством чистоты. Но не всякое страдание за Христа – это страдание христианина. Человек может пострадать за Христа, отстаивая свою веру. Мир ненавидит даже внешнее проявление вероисповедания. Настанут времена, когда человек дорого заплатит даже за то, что формально называется христианством, как будто бы он был истинным последователем Христа. Александр, как известно, в итоге потерпел крушение в вере и сильно противостоял служению Павла. Александр, медник, много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам ему. 2 Тимофея 4:14. Человек может пострадать за Христа и все же не иметь истинной любви ко Христу. Именно это имеется в виду в словах: «И если я отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». 1 Коринфянам 13:3. Любовь ко Христу – единственное благородное основание страданий, но человек может страдать и по другим причинам. Во-первых, ради каких-либо заслуг, которые приобретаются страданиями. подобно католикам. Во-вторых, из тщеславия или ради славы среди других верующих. Некоторые умирали, чтобы их имена могли жить. В-третьих, из римской решимости или стойкости духа. В-четвертых, ради выгоды. Иуда оставил все ради Христа, надеясь улучшить свою торговлю, присоединившись к нему. И в-пятых, скорее, чтобы сохранить мнение, чем ради распространения истины. Сократ умер ради поддержания идеи о том, что существует только один Бог. Но умер ли он ради своего собственного мнения или ради Бога, я думаю, нетрудно определить. Таким образом, человек может пострадать за исповедание Христа и все же страдать из ложных принципов. Итак, если человек страдает за Христа из-за исповедания религии, лжеверы, тогда, несмотря на все страдания, он будет только почти христианином. Часть 14. Человек может быть призван Богом и может принять этот призыв и все же быть только почти христианином. Иуда – всем известный пример этой истины. Он был призван самим Христом и пошел на призыв Христа, и все же Иуда был только почти христианином.
1: Возражение. Но разве то, что человек призван, не является доказательством нашей заинтересованности в предопределенной любви Бога? Апостол говорит, а кого он предопределил, тех и призвал. Римлянам 8:30. Более того, далее он говорит, а кого призвал, тех и оправдал. Римлянам 8:30. Разве Бог не призывает всех тех, кого Он намеревается спасти?
0: Ответ. Хотя Бог призывает всех ко спасению, все же не все будут спасены, кого Бог призывает. Каждый человек, согласно Евангелию, призван Богом в том или в ином смысле, но все же не каждый будет спасен, ибо много званных, а мало избранных. Матфей 22:14. Существует двойной аспект Божьего призвания – внутренний и внешний. Внутренний призыв Божий – это особая работа Духа, совершаемая служением Слова, при которой человек из природного, невозрожденного состояния переносится в состояние благодати, из тьмы в свет, превращаясь из сосуда гнева в наследника вечной жизни. Я думаю, что всякий, кто испытал такой призыв Божий, действительно покается и получит спасение, став настоящим христианином. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Иоанн 6:45. Существует внешний призыв Божий, который происходит по причине служения Слова. Не каждый человек, который слышит, как проповедуется Евангелие, является призванным. Бог через Слово, которое вы слышите сегодня, призывает каждую душу покаяться и положить в себе крепкое основание спасения во Христе Иисусе. Но не каждый, кто призывается подобным образом, является христианином, ибо многие по призыву Божию приходят ко Христу, но не обращаются к Нему, не имея ничто от благодати и жизни Христа. Тот, кто пришел на призыв Христа, когда Он послал своих слуг пригласить гостей на брачный пир, но был одет не в брачную одежду, тот не имел ничего от благодати и праведности Иисуса Христа. Матфей 22:11. Многие, слышащие призыв Евангелия, все же в итоге отпадают от Христа, как это сделали Иуда и Димас. Сказано, что когда Христос проповедовал учение, которое не нравилось его ученикам, с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Иоанна 6:66. Итак, если человек пережил внешний призыв Божий, если пришел ко Христу, но не обратился, а затем отпал от него, тогда такой человек, несмотря на то, что призван Богом, является только почти христианином.

Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Мэттью Мид «Обнаружен почти христианин».

0: Часть 15. Человек может иметь Духа Божьего и все же быть только почти христианином. Валаам имел Духа Божьего, когда благословлял Израиль. «И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий». Числа 24:2. Иуда имел Духа, ибо духом он изгонял бесов. Он был одним из тех, кто пришел ко Христу и сказал: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Лука 10:17. Саул также имел Святого Духа. Вот встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди их. Первое царство 10:10.
1: Возражение. Но вы скажете, может ли человек иметь Духа Божьего и все же не быть истинным христианином? Действительно, Дух говорит: если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8:9. И, конечно же, кто Духа Христова имеет, тот его.
0: Ответ. Именно присутствие Духа является признаком святости, когда Дух – действенная, преобладающая основа благодати и освящения, обновления и возрождения сердца, где Дух – сильный помощник, подкрепляющий душу в немощах, где Дух пребывает вечно. Но не каждый человек, который имеет Духа, является истинным христианином. Во-первых, человек может иметь Духа временно, то есть Дух не пребывает в нем постоянно. Дух может быть над человеком и все же не жить в человеке. Дух там, где он живет, но он живет не везде, где находится. Он во всем, но живет только в святых. Лицемер может иметь Духа в течение какого-то периода времени, но он не живет в нем вечно. Во-вторых, человек может иметь Духа и все же не быть рожденным от Духа. Каждый истинный христианин рожден от Духа. Лицемер может иметь дары от Духа, но не благодать. Дух может находиться в нем через просвещение, но не через освящение, через убеждение, но не через обращение. Хотя он может иметь обычную благодать для блага других, все же он не может иметь особой благодати для своего собственного блага. Хотя его исповедание духовно, все же его состояние может быть плотским. В-третьих, человек может иметь духа рабства. Многие имеют духа рабства. Дух рабства – это проявление действия Святого Духа, который законом обличает сознание в грехе и говорит о проклятии закона. И это создает в душе такое понимание гнева Божия, которое повергает человека в ужас при одной мысли о Боге. Дух может быть и часто есть без спасающей благодати. Такое действие Духа наблюдалось в Каине и в Иуде. Нет людей, которые бы приняли Духа усыновления без первоначального принятия Духа рабства. Но все же многие принимают Духа рабства, так никогда и не приняв Духа усыновления. В-четвертых, человек может иметь Духа Божьего, действующего в нем, и все же сопротивляться ему. Об иудеях сказано: «Но они возмутились и огорчили Святого Духа его». Исайя 63:10. И тот же грех вменен в вину их детям. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Деяние 7:51. Лицемер не удерживает духа достаточно долго, чтобы прийти к возрождению и усыновлению, но угашает его действие и поэтому не достигает вечности. В-пятых, человек может иметь Духа Святого и все же грешить непростительным грехом. Никто не может согрешить против Духа, кроме того, кто имеет хотя бы частицу Его. Истинный верующий имеет так много от Святого Духа, ощущает такую работу Его в себе, что не может совершить этот грех. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. 1 Иоанна 3:9. А именно этого греха к смерти. 1 Иоанна 5:16. Плотский человек, грешник, который исповедует религию, а не истинную веру, не может согрешить этим грехом, потому что он плотский, не имеющий духа. Человек должен иметь некоторую долю духа, чтобы согрешить этим грехом. Таковы лицемеры. О них сказано, что они только причастники Духа Святого. Евреям 6:4. И только лицемер может согрешить против Духа Святого. Итак, если Дух находится в человеке временно, не пребывает постоянно в нем, если человек имеет Духа, но не рожден от Духа, если имеет Духа, но только как дух рабства, если сопротивляется ему, если имеет Духа и грешит грехом к смерти против него, тогда, конечно же, человек, несмотря на присутствие Духа Божьего, является только почти христианином. Часть 16. Человек может иметь веру и все же быть только почти христианином. Каменистая почва – это те слушатели слова, которые веруют временно. Сказано, что многие уверовали в имя Христа, но все же Христос не вверял себя им. Хотя они и доверяли Христу, Христос не доверял им. Почему? Потому что знал всех. Иоанн 2:24. Он знал, что корень их был гнилым, несмотря на их новую веру. Человек может иметь веру, чтобы сдвигать горы, и все же быть ничем.
1: Возражение. Но как может быть так, что человек, имеющий веру, всего лишь почти христианин? Не обещает ли наш Господь Иисус Христос жизнь вечную и спасение всем, кто уверует? Разве не следует проповедовать Евангелие всей твари? Кто будет веровать, спасен будет. Марка 16:16.
0: Ответ. Хотя истинно то, что наш Господь Иисус Христос говорит, кто будет веровать, спасен будет, все же также истинно и то, что многие, кто верует, не будут спасены. Симон Волхв веровал. Более того, Иаков сказал, и бесы веруют и трепещут. Иаков 2:19. Однако никто не скажет, что они будут спасены. Также истинно и то, что сказал апостол, ибо не во всех вера. 2 Фессалоникийцам 3:2. Есть люди, которые имеют веру, но которые ни на йоту не становятся лучше из-за этого. Вы должны знать поэтому, что существует два вида веры. Первая – особая и спасающая, вторая – обычная и не спасающая. Спасающая вера – это вера в силу Бога, это работа Божьего Духа в душе, это такая вера, которая поддерживает душу и полностью отдает ее Христу для благодати и славы, прощения и мира, освящения и спасения. Это единое действие, стремление разума, души, воли и желаний, стремление всего естества объединить душу с самодостаточным Искупителем. Это такая вера, которая очищает сердце. Она дает силу и жизнь всем другим видам благодати. Итак, человек, имеющий такую веру, действительно является христианином. Это вера Божьих избранников. Испытывайте самих себя, верили ли вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам 13:5. В нашей следующей передаче мы рассмотрим эту тему дальше. Вы прослушали передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Мэттью Мид «Обнаружен почти христианин». Мы надеемся, что эти передачи силой Духа Святого благодатно повлияют на вас. Передачу подготовила Ольга Эрленбуш, звукооператор Петр Гам. У микрофона Виталий Кливер. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Анд». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.
3: Сегодня в нашей программе несколько интересных вопросов. Сколько денег расходуется в мире на научные исследования ежегодно? Хотелось бы приобрести вам дом в космосе. Мы подробно рассмотрим так называемые сферы Бернала по определению доктора Барретта. Наконец, мы обсудим два наиболее важных вопроса в нашей программе, которые задает в своих работах ученый-химик Ван дер Кой. Может ли ученый верить в Бога? А также, существует ли Бог, если мы не видим его и не можем обнаружить признаки его присутствия современными научными приборами.
4: В эфире еженедельный радиожурнал «Поиски и открытия». Мы приглашаем вас в удивительный мир науки, мир упорных поисков, увлекательных исследований, неизбежных разочарований и неожиданных находок. Нашу программу открывает научный дневник.
5: Сколько денег расходуется ежегодно на развитие и научные исследования в мире? Институт мировых проблем в Вашингтоне провел по этому вопросу специальное исследование в международном масштабе. Полученные данные позволяют назвать сумму в 150 миллиардов долларов. На вопрос о том, каково же количество людей, работающих в области научных исследований и разработок, институт ответил 3 миллиона ученых и инженеров во всем мире. Если вы успели быстро подсчитать, средняя зарплата каждого исчисляется в 50 тысяч долларов в год. Заманчивая сумма. Но знаете ли вы, что большая часть ее расходуется на оборудование и материалы, которыми пользуются ученые в своих лабораториях?
6: Некоторые ученые предложили разрешить проблему нехватки горючего разбавлением бензина на 10% спиртом. Такой раствор часто называют газохол. Но эта идея имеет и свою проблему – производство спирта требует больших энергетических затрат, чем та энергия, которую даст потом сам спирт. Как пишет журнал «Новости науки», спиртовая часть бензина, газохола, производит меньше горючей энергии, чем требуется для ее производства. У нее отрицательный энергетический баланс. Исследователи надеются, что им удалось найти решение производства спирта новым способом. В технической лаборатории при университете штата Индиана двое ученых обнаружили, что кипячение и дистиллирование последних нескольких процентов воды в спирте является неэффективной частью производственного процесса. Сотрудники лаборатории установили, что начиная с раствора, состоящего из 90% спирта и 10% воды, они могут очистить его до 99% спирта. Для этого нужно пропустить этот раствор через смесь кукурузного крахмала и молотой кукурузы. Этот способ требует гораздо меньших энергетических затрат, вероятно, настолько меньших, что газохол может стать эффективным горючим. Это даст возможность в какой-то мере сохранить ограниченные нефтяные ресурсы мира. Новости науки, 8 сентября 1979 года.
4: В эфире еженедельный радиожурнал «Поиски и открытия». На страницах журнала мы рассказываем о самом новом в мире науки и техники, о самом интересном, о самом важном.
3: Доктор Барретт продолжает свой рассказ об исследовании космоса. Вы узнаете о возможностях поселения человека в космическом пространстве и о так называемой сфере Бернала.
7: В конце нашей прошлой беседы из серии «Исследования космоса» была сделана ссылка на предположение, что Вселенная с точки зрения ее материальности не появилась чисто случайно, а была создана сверхъестественным существом. Такое существо обычно называют Богом. Сегодня мы хотим подробнее поговорить об этом, поэтому

многие выдающиеся ученые, он обладал безграничной фантазией, что привлекало пристальное внимание научных кругов. Бернал был одним из основателей современной науки рентгенокристаллографии, науки о кристаллах и их структуре, изучаемых путем использования рентгеновских лучей. Именно Бернал сделал первый рентгеновский анализ биохимических кристаллов, открыв таким образом путь к развитию молекулярной биологии. Во время Второй мировой войны Бернал помогал конструировать искусственные гавани из понтонов. Это изобретение обеспечивало безопасные посадочные платформы для высадки военных соединений. Высадившись, используя это изобретение, на побережье Северной Франции союзные войска внесли большой вклад в дело победы над нацистской Германией. Велика в этом заслуга Десмонда Бернала. Занимаясь вопросами изучения космоса, он предложил целый ряд возможностей в этом направлении. Многое из того, что он предвидел, уже сбылось. Сейчас мы остановимся более подробно на одном из его фантастических предложений. Еще в 1903 году русский физик Константин Циолковский описал возможности длительного пребывания человека в космосе. Он предсказывал, что космическая среда может вращаться, чтобы обеспечить искусственное тяготение, при котором ее обитатели смогут жить примерно так же, как мы на Земле. Циолковский предполагал, что когда-нибудь большинство людей будет жить не на самой Земле, а в сделанных человеком шарах, летающих по орбите вокруг Солнца. Бернал также видел потенциальные возможности космоса для поселения большого числа людей. Например, он предложил, что люди могут жить на малых астероидах. Приблизительно на среднем астероиде можно разместить от 20 до 30 тысяч человек. Живя на его внутренней поверхности, люди будут защищены от многих суровых воздействий космического окружения. Естественно, таким поселением не будет недоставать энергии для отопления и освещения, потому что их внешние поверхности будут оснащены батареями, работающими на солнечной энергии. Эти дома для людей, живущих в космическом веке, были названы именем предсказавшего их – сферами Бернала. Воодушевленные воображением Бернала, его коллеги по космической науке позже расширили его идею о поселениях в космосе. Они считают, что некоторые поселения могут быть построены исключительно из искусственных компонентов, материалов, широко известных в связи со сферами Бернала, то есть астероидами. Разработанная ими конструкция имеет форму большого основного шара, достаточного, чтобы разместить 50 тысяч человек. В двух боковых расширениях будут размещаться сельскохозяйственные районы, которые дадут возможность населению обеспечивать себя едой. По всей окружности центрального круга будут установлены ожерелья зеркал, направляющие солнечную энергию на небольшие электрогенераторные станции. Эти сооружения будут, в сущности, созданными человеком мирами в космосе. Люди будут жить в них в специальных помещениях, крыши которых будут вогнуты внутрь, к центральному небу, на другой стороне которого будут видны другие поселения, примерно на расстоянии 500 метров. Соответственно этому плану, ученые сегодня предпочитают больше

0: идею создания среды искусственного тяготения Циолковского, чем условия невесомости, которые допускал Десмонд Бернал. Возможно, вы удивлены развитием сегодняшней темы нашей передачи. Вы думаете, наверное, как могут эти фантастические возможности учить нас тому же, чему учит христианская вера? Тому, что мир, в котором мы живем, вся Вселенная по существу, была создана сверхъестественным существом, тем, которого христиане называют Богом. Давайте посмотрим на это следующим образом. Даже при сегодняшнем техническом прогрессе покорение космоса является возможностью будущего, а не реальностью настоящего. Космическая наука сегодня примитивна по сравнению с тем, какой она по нашему представлению станет в будущем. Но даже сейчас существует много вещей в мире, которые кое-кем считаются совершенно невероятными. Обратите внимание на огромные различия между обществами, в которых мы живем, и более примитивными народами мира. 20 лет назад мой профессор географии удивила меня, когда рассказала о поразительных различиях, существующих между нами и отсталыми народами, которые все еще живут в условиях каменного века в уголках джунглей и пустынь современного мира. Подобные различия существуют и сегодня. Например, я летел на реактивном самолете над примитивными деревнями и длинными хижинами архипелага Юго-Восточной Азии. Я промчался по населенной аборигенами австралийской пустыне, наслаждаясь комфортом трансконтинентального экспресса. Жители таких отсталых районов смотрят на самолеты, поезда, корабли и другие изобретения развитых обществ, как на чудотворные дары, получаемые каким-то образом другими людьми от их могущественных богов. Они не могут поверить в то, что все это было сделано человеком. Многим менее развитым обитателям мира трудно поверить, что человек летал в космос и даже на Луну, на сделанных им же кораблях. И если бы первые сферы Бернала начали свою жизнь завтра, многие миллионы наших современников были бы совершенно не в состоянии поверить, что они были построены человеком. Они бы рассматривали их как естественные, хотя и очень странные и неожиданные компоненты Вселенной. У вас могут появиться сомнения. Вполне возможно, что и мы, обсуждая проблемы Земли и космоса, также ошибаемся, как и наши невежественные братья и сестры, принимая достижения человека в технике как дар свыше, так как они не могут создать такие вещи сами. Они воспринимают величайшие результаты труда человека как естественные предметы или вещи, находящиеся далеко за пределами возможностей человека их создать и построить. Таким же образом и мы можем прийти к неправильным выводам. Можем ли мы уверенно заявлять, что если мы не могли и не можем создать систему, такую же огромную и сложную, как Вселенная, то никто другой не мог создать и построить ее вообще. Возможно, мы не правы, считая, что Бога нет. Для Него такая творческая деятельность может быть не более трудной, чем построение космического корабля для нас сегодня. И если... А это вполне резонное научное предположение. Если мы согласимся с возможностью существования сверхъестественного существа, такое существо может быть в состоянии создавать вещи, лежащие далеко за пределами человеческих возможностей. Как ученым, нам необходимо быть прежде всего объективными в изучении окружающей среды. Утверждать, что Вселенная возникла случайно, проще всего. Поэтому давайте не будем исключать и другие возможные объяснения. Одно из них, может быть, позволит нам понять Вселенную намного лучше.
1: Вы слушаете радиожурнал «Поиски и открытия». В программу включены сообщения специалистов об исследованиях и находках в различных областях знаний и выводы, к которым открытия приводят ученых.
2: В течение двух последних недель вы слушали выступление доктора Гаррета Вандеркоя, адъюнкт профессора химии из Университета Северного Иллинойса. Он специалист по изучению внутриклеточных мембран, а также по анализу биохимикатов с помощью компьютера. Сегодня, в последней из этой серии лекций, доктор Вандеркой рассматривает вопрос о том, может ли ученый верить в Бога с точки зрения логики.
3: В прошлый раз мы увидели, что существование Бога-Создателя было признано основоположниками современной науки, и что эта вера дала им твердую мировоззренческую основу для развития ими естественных наук. С течением времени многие ученые и философы почувствовали уверенность в своих силах объяснить Вселенную естественным путем и начали отходить от веры более ранних ученых. К концу 19-го столетия совершенно вышло из моды верить в Бога. Отчасти это было результатом появившейся дарвиновской теории эволюции, которая впервые предложила натуралистическое объяснение происхождения жизни. Однако сейчас, во второй половине 20-го столетия, наблюдается заметное возрождение веры в Бога среди западных ученых. Значит ли это, что ученые Запада возвращаются к мистицизму и алхимии Средневековья? Или это признак прогресса на пути к более совершенному пониманию действительности? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сначала посмотреть, как и почему ученые XVIII и XIX веков пришли к отрицанию веры своих предшественников. Одно время все, что трудно было объяснить простым, понятным научным языком, было принято считать действием Бога. Но по мере быстрого прогресса в науке людям стало казаться, что они смогут в конечном итоге все объяснить в научных терминах. Они думали, что когда они этого достигнут, то для Бога уже не останется места. Бога, о котором они говорили, называли иногда Богом-заполнителем пробелов. Этого Бога было удобно использовать для восполнения пробелов в научных знаниях до тех пор, пока не были получены достаточные научные объяснения. Но этот Бог-заполнитель пробелов был совсем не таким, как личный Бог-творец, в которого верили ученые XVI и XVII столетий. Ученые XVIII и XIX столетий также не понимали, что, отрицая Бога-создателя, они лишают себя надежной мировоззренческой основы, которая с самого начала сделала саму их науку возможной. Ранние ученые верили, что само существование науки возможно только благодаря тому, что разумный Бог создал организованный, разумно устроенный, а значит познаваемый, мир. Если существование Бога отрицается, то эта уверенность во взаимозависимости, упорядоченности, разумности и, следовательно, предсказуемости устройства природы теряется. Вполне может быть, что большинство ученых интересовала больше практика, чем философия. Вероятно, большинство до сих пор считает, что природа упорядочена, организована, а не хаотична. Разумеется, заявления философов, которые скажут, что нет основания для веры в упорядоченность, организованность природы, является неубедительным для работающих ученых, которые ежедневно в своей работе своими глазами видят структуру и порядок в природе. Однако текущая тенденция для науки быть использованной главным образом в прагматических целях, в целях развития новой техники, сама эта тенденция является доказательством того, что философские течения все-таки влияют на ученых и на методы их исследования. Давайте вернемся к основному вопросу. Является ли Бог только предметом веры в нашем собственном сознании, продуктом нашего мировоззрения или воображения, или же он реально существует, независимо от нас и независимо от того, что мы о нем думаем? Вполне очевидно, что если он всего лишь продукт нашей фантазии, то тогда мы глубоко заблуждаемся и должны просто забыть от этого, избавиться от заблуждения. Сэр Артур Эддингтон был знаменитым английским астрономом, физиком и философом. Он был профессором физики при Кембриджском университете с 1914 года до 1944 года своей смерти. Эддингтон занимался проблемой, как Бог и другие сверхъестественные существа могут существовать, но быть невоспринимаемыми научными средствами. Ответ его глубок и в то же время разоружающе прост. Он говорит, что имеются две области или формы существования, на которые он ссылается как на видимую и невидимую сферы. Видимая, естественная область охватывает то, что называется физической реальностью. Невидимая, сверхъестественная сфера включает Бога, ангелов, других духов, а также души людей. Ученые и философы-натуралисты, то есть разделяющие натуралистическое мировоззрение, утверждают, что существует только видимая сфера. Однако это явно их личное предвзятое мнение, поскольку как можно утверждать, что явление не существует, только потому что они не могут его видеть? Как вообще можно утверждать, что бы то ни было, о том, что они не могут видеть? Таким образом, остается допустить, по крайней мере, возможность того, что невидимая духовная сфера все-таки существует. Но, вы можете спросить, каким же образом мы можем когда-либо узнать что-нибудь о невидимой сфере, если для нас не существует возможности слышать, видеть или ощутить запах за невидимой перегородкой, которая отделяет нас от них? Ответ должен быть таким. Это познание возможно только если с нами попытаются наладить общение с той стороны перегородки. Это означает, что если Бог действительно находится там, то единственный способ хоть что-то узнать о нем возможен только если Он сам захочет установить с нами контакты через эту невидимую перегородку. Давайте приведем такое сравнение. Эта перегородка, которая разделяет видимую и невидимую области, функционирует как бы как одностороннее стекло. Одностороннее стекло или зеркало прозрачно с одной стороны, но выглядит как зеркало с другой. Таким образом, Бог может видеть нас и даже обращаться к нам, хотя мы и не можем видеть Его. В заключение я скажу так. Теоретически вполне возможно, что Бог на самом деле может быть реальным, и что Он имеет возможность общаться с нами, и мы с Ним. Если мы принимаем это, то тогда следует серьезно отнестись и к сделанному в Библии заявлению о том, что Бог на самом деле говорил с человечеством и передал нам значительную информацию. И в таком случае то, что Он, Бог-творец, хочет сказать нам, конечно же, должно быть гораздо более значительным, чем то, что мы можем открыть нашими собственными усилиями.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Вперед на великое славное дело! Вперед на великое славное дело! Повстанцев погибших спасать! Через молнии, громы, без страха и смело стремись все вперед, Божья рать! Пусть нас окружает неверие людское, и пусть сатана нам грозит. Победа в одном лишь Христе, Он все злое от наших сердец отразит. От Господа много мы благ получили через Иисуса Христа. Он хочет, чтоб мы и других научили, чтоб смело открыли уста. Пусть только Господь, Он наш друг и учитель, примером нам будет всегда. От гордости страшной нам будет хранитель для пользы святого труда. Послушными будем всегда Его зову, сиянием мир просветим, прославим достойно мы милость Христову и верность Ему сохраним. Ответим на призыв Иисуса Священный, заветы Его сохраним. Сердечной любовью, огнем освященной, вперед за Христом поспешим.

Война. Война, даже самая правая, нагоняет тоску и жуть. У нее всегда руки кровавые, и в глазах смертельная муть. Проливается кровь невинная, между прочим, и под шумок, и течет рекою длинною человечьего горя поток. На войне не сыскать виноватого, все по-своему как-то правы. Вопиет под сгоревшую хатою к небу кровь сироты и вдовы. Человек сатаною натравленный даже в братьях видит врагов. Разлилось по земле отравленной злобы море без берегов. Но бывает война священная, и победа слаще, чем мед, когда душою нетленною человек против зла пойдет. На сердечном поле сражения победа над злом нужна, и утихнут бунты брожения, и забудется слово «война».

без Христа. Пройдет этот мир, пройдет, и похоти с ним пройдут, и победит лишь тот, кто вечность имел в виду, и не забыл ни на миг, сбежав с курорта беспечности, что этот растленный мир только преддверье вечности, похлебки единой ради, продав греху первородства, грешник опомнится в аде, увидев души банкротства, и осознает вскоре, мучений наследником став, какое ужасное горе вечности быть без Христа.

Что нужно? Не дадут покоя барыши, коль они за счет твоей души. Если душу ты проторговал, то тебе не нужен капитал. Ты стоишь на грани, на меже, дни твои сосчитаны уже. Честь и совесть продал ты за грош, но с собою денег не возьмешь. Жалкие остатки теребя проклянут наследники тебя. Поспеши к бессмертному врачу и скажи: «Я радости хочу». Он ответит: «Если хочешь в рай, то сокровищ здесь не собирай. Хочешь вечной славы для души, радовать измученных спеши. Хочешь сердцем устремиться ввысь, над копейкой жалкой не трясись. Мудрость мира Божьего проста, посели в своей душе Христа».

Библия. Много мыслей есть в мире глубоких. Ими ум и земля вся полна. Но есть книга заветов высоких. Это Библия в мире одна. Я читаю ее ежедневно, но понять всю еще я не смог. Для меня она нова, чудесна, через нее говорит мне сам Бог. И чем больше ее я читаю, тем все глубже она для меня. Всей душой я в нее проникаю, так до самого вечного дня. И лишь там, в небесной лазури, я узнаю все тайны ее, где пришедши от жизненной бури буду славить спасенье царя.

в общенье, как берег после шторма мир. В нем столько грязи, зла и брани, отвергнут Иисус людьми. Но счастье есть у нас собранье, общение Божьих детей, оазисы в сухой пустыне, зимой в квартирной тесноте, а в летний день под небом синим. И не забыть вовеки мне, как у друзей светлеют лица, и песня в чуткой тишине взлетает быстрокрылой птицей. И нет сомнения, нет преград, такая в отношениях ясность. И дорогое слово «брат» звучит по-новому прекрасно. Общенье — незакатный свет, он до конца пребудет с нами, как небо, дружеский привет, о вечности напоминанье.

Общение. Я слышала о том, что где-то в заточении, вдали от родины, от близких и родных, где так болит душа без братского общения и чахнет, сохнет в горестях земных. Войдя в барак, измученный, усталый, прилег на нары, ссыльный за Христа. Вдруг вслух сказал строку из песни старой и сразу в страхе сжал свои уста. Но кто-то в дальнем уголке барака закончил песнь последнюю строкой. И оба вышли, и под ночи мраком, обнявшись, плакали от радости тайком. Возможно, был один из них ученым, другой был мужиком, недавно от сахи. Но здесь забыто все. Два брата заключенных в общении святом не помнят дней лихих. Мы все из разных мест, происхождение разное, один богаче и умнее, чем другой. И все же мы одно, слились своеобразно в одно собрание детей семьи родной. Один у нас отец, один у нас спаситель, одни стремления, одни у нас мечты. Учение одно преподал нам учитель, и песнь души одна нездешней красоты. Куда бы жизни океан мятежный не бросил нас волнами вод своих, внутри, в душе, какой-то голос нежный нас будет побуждать везде искать своих. Своих по духу, тех, кто ангца кровью, искуплены от мира, как и мы, чье сердце бьется неземной любовью и к свету тянется из царства зла и тьмы. При встречах с полуслова понимаем, что мы одно, что перед нами брат, и как родного крепко обнимаем того, кто был чужим лишь 5 минут назад. Мы часто говорим, что наша жизнь как пар, как утренний туман, что с солнцем исчезает, что дорог нам спасенья вечный дар. Христа пришествия всяк жадно ожидает. Во время мирное, в стране, где нет гонения, мне кажется, остыла в нас любовь. Мы мало дорожим минутами общения, и Слово Божие нам мало греет кровь. Неужто нужны нам расстрелы, ссылки, тюрьмы? Неужто будем ждать, чтоб больно бил нас Бог? Перенесли немало в жизни бурь мы, исколесили множество дорог. Давайте потесней вокруг Христа сплотимся, научимся любить и верить и прощать. Давайте духом нашим обновимся и будем, бодрствуя, Христа явления ждать. Давайте вспомним всех, кто в заточении за дело Божие за стенами тюрьмы, чтоб лучше оценить свободное общение, ведь мы одна семья, ведь братья, сестры мы.

впусти Иисуса. Где Иисус Христос рожден? В дворце из мрамора и кедра? Простой стеной лишь огражден от полевых зверей и ветра. Растут дома во всех местах из кирпича и шлакоблока. А как же с местом для Христа? Да и теперь все так же плохо. Кварталы к полевой меже все пустыри застроят скоро. Но пирамиды этажей для Господа закрытый город. Замки, крючки и тут, и там. И вынужден идти он мимо, когда число трагедий, драм растет в домах неотвратимо. Спаситель наш лишь кое-где сердечный Вифлеем находит, где он простор там в тесноте и радость при любой погоде. Коль по причине без причин в своих квадратных метрах страждешь, есть выход для тебя один — пред Иисусом сердце настежь.

звучит Слово Божье. В мире нет слова для сердца дороже. Слово то душу, как хлеб, насыщает, силы дает и в скорбях утешает. Слово то меда пчелиного слаще. Не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем колени склоняют и к милосердному Богу взывают. Перед молитвой смиряется горе, и по молитве сдвигаются горы. Многое могут молитвы наши, не оставляйте собраний ваших. В доме своем наш Господь призывает тех, кто еще о спасении не знает. Гордым сердцам, что не могут смириться, Бог через наше служение стучится. Хочет спасти Он всех грешных и падших. Не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем мы, сестры и братья, наши открыты друг другу объятия. Беды и радости прошлой недели поровну между собой мы разделим. И наставления примем от старших. Не оставляйте собраний ваших. Если во имя Его помолиться и побеседовать мы согласимся, пусть будет мало нас, двое или трое, Он обещание дал нам благое. Быть вместе с нами в общениях наших. Не оставляйте собраний ваших. Мы члены тела Христова и сами дом из себя устрояем, как камни. Божий, вселенский, священный, духовный. Но не дай Бог оказаться в том доме камнем ненужным, от церкви отпавшим. Не оставляйте собраний ваших. Близится Божий рассвет над планетой. Жаждем счастливой минуты мы этой. Медлит жених, но придет на свидание. Бодрствуйте! Будьте святом ожиданье, верой наполним светильники наши, не оставляйте собраний ваших. Клич прозвучит, вот жених среди ночи, дивным увидят его наши очи. Встретится с церковью он, как с невестой, на светлом облаке в славе небесной. Он сотворение праздника краше, не было, дай Бог, что был он и нашим, не оставляйте собраний ваших.

А что потом? С каждым часом и с каждым днем приближаются люди к вечности. Но в вопросе «а что потом?» проявляют предел беспечности. Что угодно волнует их, в чем угодно проявят рвение, только главное из всех других ныне в страшном пренебрежении. Для решения всяких проблем люди издали собираются, много самых различных тем разбирается, обсуждается. Всем вопросам в пути земном уделяет свое внимание. Но подумать, а что же потом, нет ни времени, ни желания. Каждый день все дела, дела, так их много, до бесконечности. Оглянешься, и жизнь прошла, и стоит на пороге вечности. Жар мечтаний и прелесть грез все исчезнет, как дуновение, и предстанет один вопрос, тот, что ныне в пренебрежении. Только будет закрыта дверь, смолкнет голос, покой дарующий. Так реши же вопрос теперь, самый важный из существующих.

Господи, дай мне верности, святости и чистоты, чтоб не к земле, а к вечности рвались мои мечты, чтобы любила искренне, в мыслях была б чиста, и за святую истину не побоялась встать. Дай, чтоб стремления чистые в деле могли ожить, ты помоги мне выстоять, силу свою вложи. Господи, дай мне верности, святости, простоты, чтобы достигнуть вечности, чтобы гореть не стыть.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Бога можно увидеть. Меня зовут Людмила. Мне 23 года. Стихи пишу с детства. Сначала они были светскими, а когда в 15 лет я пришла к Господу, мне захотелось славить Его другими стихами. С тех пор я пишу только духовные стихи, пытаясь выразить в них свои чувства и переживания, прославить имя Божие, сказать о нем людям, которые еще не примирились с Богом. Посылаю вам несколько стихотворений и буду искренне рада, если вы напечатаете их. Людмила Грасмих. Творец. Бога можно увидеть везде, и в волнах голубого прибоя, и на дне океана или моря, и в мерцающей в небе звезде. Бога можно увидеть в глазах беззащитного крошки котенка, и в счастливой улыбке ребенка, и в хвалебного гимна словах. Бога можно увидеть в цветке, в пышной розе или в белой ромашке, в каждой крошечной серенькой пташке и в простом христианском платке, в каждом зернышке, в солнце, в дожде. Почерк мудрости виден нам ясно. Все создания Божьи прекрасны, совершенство во всем и везде. Но великою волей Творца небогатый дворец храмом избран. Хочет жить он не в замках и не в избах, а в простых бескорыстных сердцах. Посмотри на природу, мой друг, пусть прославится имя Господне, и пусть каждое сердце сегодня возвеличит дела его рук».

Иисус, путь, истина и жизнь, лоза святая и добрый пастырь и надежный друг, который, чтоб открыть нам двери рая, страдания претерпел и тяжесть мук. Он – Агнец Божий и Спаситель мира. Он – дверь к Отцу для ищущих сердец. Пред Ним бледны, беспомощны кумиры. Он сам – всего Создатель и Творец. Младенец в яслях, плотник, сын Давидов, и Царь царей, и всемогущий Бог. И кто еще столь страшный крест предвидя, пройти сей путь в смирении бы смог? В себе он сочетал и Божью силу, и тленную земную нашу плоть. Он жизни хлеб, он свет неугасимый, и милостивый любящий Господь. Он так велик, и всемогущ, и вечен, и кто такие люди перед Ним? Нам разум не постичь Его предвечный, мы дышим и живем-то им одним. И радостью делюсь я сей святою, Бог очень близок каждому из нас. Ищите Его всей своей душою, и Он найдет с любовью вас.

Тихие беседы. Кому верят ключи? Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сети у них прорывались, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли на помощь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал коленом Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Луки 5:4-11. Этот текст повествует о том, как Христос использовал Петра и учеников в лове рыбы. Христос благословил это дело, что стало для рыбаков большим чудом. Какой была реакция Петра на то, как Христос благословил их труд? Приписал ли он что-нибудь себе, своим способностям, умению? Ничего. Мы читаем: «Симон Петр припал коленом Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“». Петр показал этим, что недостоин даже находиться близко возле такого благословения, как бы говоря: «Не я, не мне это, Господи». А как Христос реагирует на поведение Петра, на его глубокое осознание недостойности? «И сказал Симону Иисус: „Не бойся, отныне будешь ловить человеков“». Это значит, через твои труды, через твои проповеди многие обратятся ко мне и будут спасены. Петр в осознании полной своей недостойности приобрел еще большее доверие Христа. Мы читаем дальше: «И я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царствия Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Какое большое доверие! Кому мы оставляем, доверяем ключи от дома, когда на время отлучаемся в отпуск, в командировку или куда-нибудь, чтобы присмотрели за домом, полили цветы, напоили, накормили живность? Ответ однозначный: тому, на кого можно надеяться, зная, что он ничего не присвоит себе из того, что принадлежит хозяину, верившему ключи. И если мы после возвращения домой заметим пропажу, пусть даже незначительную, доверим ли мы в следующий раз этому человеку ключи? Пусть даже выполненный им труд стоил больше пропавшей вещи. Можно ли надеяться на того, кто в малом не верен? Будет ли он верен в большом? Также и ключи Царствия Небесного доверяются только тем, кто, подобно Петру, далек от того, чтобы что-нибудь приписать себе в заслугу. Христос в свое время сказал ученикам: «Без меня не можете делать ничего» – Иоанна 15:5. Только тому, кто полностью осознает это, могут быть верены ключи Царствия Небесного. Я принял крещение в 1954 году
в городе Бузулуке на реке Самара. Крещение нам преподал служитель Бузулукской церкви Тянтерев Николай Кириллович, один из тех, кто прошел тяжкий путь того времени. Он много рассказывал нам из своей жизни. Хочу привести один такой его рассказ. Уверовав в молодые годы, он сразу начал свой скромный труд на Ниве Божией. Работал с молодежью, начал проповедовать, совершал посильный труд в церкви. Это было в конце 20-х годов прошлого столетия. Однажды они были приглашены на юбилейный праздник в отдаленный район. Приехали туда в субботу. Руководящий брат по местной церкви, известный евангелист того времени Зукау, собрал проповедующих братьев, чтобы распределить труд на воскресное юбилейное богослужение. Принято было в то время бросать жребий, кому проповедовать. И один жребий выпал Николаю Кирилловичу, и он убоялся, ибо никогда не говорил перед такой большой аудиторией. На другой день, в воскресенье, пришел он в собрание одним из последних, оставаясь позади присутствующих. Руководящий брат Зукову встал, поднял голову и спросил: «Тянтерев здесь?» «Здесь», — был ответ. «Он сегодня скажет проповедь на тему «В чем нуждается мир?» Я до сих пор жалею, что не спросил Николая Кирилловича, о чем он в тот день говорил в проповеди. Но я сегодня сказал бы: мир нынешний нуждается в служителях, проповедниках, подобных Петру, свободных от самомнения. Какая сегодня в этом большая нужда? Боже, помоги нам! Как сказал Христос в свое время: так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Луки 17:10. Апостол Павел задает такой вопрос верующим в Коринфе: «Что ты имеешь, чего бы ты не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Как это необходимо в служении Богу? Глубокое практическое смирение, а вместе со смирением иметь ключи, дающие право на служение. Труд на Ниве Господней многогранный, и мы, как труженики, являемся как бы рабочим инструментом в руках Божьих. Орудие труда может быть разным, удобным и не очень удобным. К примеру, в России во время войны в сельской местности многое делалось простым тяжелым ручным трудом. Главными орудиями труда в домашнем хозяйстве были вилы, лопаты и тяпки. Но и такие простые инструменты были в недостатке. Особая нужда была в вилах. Вилы были в основном четырехрожковые, но, к сожалению, невысокого качества. Быстро мог отломиться рожок и обычно крайний. Работа с такими вилами осложнялась, особенно при подъеме большого снопа сена или соломы. При этом вилы выкручивались в одну сторону, и все падало снова вниз. При первой же возможности приобретались другие, а эти с тремя рожками оставались стоять в углу сарая. Так же и мы, допуская в себя самомнение или гордость, можем стать неудобным орудием, препятствием самим себе в труде на Ниве Господней. Один брат так сказал: «Если я выхожу на кафедру, я больше всего боюсь самого себя, ибо только из самого себя может исходить самомнение, гордость, ожидание похвалы, что и является самой большой помехой в служении. И если будем допускать эти недобрые качества, гордость и самомнение, мы рано или поздно можем оказаться оставленными в каком-нибудь углу,
подобно тем сломанным вилам. Нужно ценить и хранить те ключи, которые верены нам, если они верены. И это веренное служение необходимо оправдать. Бог наш терпелив и многомилостив, но очень строг к превозношению. Павел говорит о себе: «Чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды я молил Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благоденствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен. 2 Коринфянам 12:7-10. Христос в своей Нагорной проповеди сказал: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Пусть Господь поможет нам усвоить эти евангельские уроки, и труд наш не будет тщетным пред Господом, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Пита Вормс.

судьбы. Молитвенница, труженица. Молитвенница, труженица, страдалица. Такой мне представляется дорогая сестра Анна Янсен. В октябре ушедшая вечность в возрасте 102 лет. Это одна из последних свидетельниц тех невероятных страданий, которые выпали на долю наших матерей. Ей было 24 года, когда черный ворон увез ее отца. В 36 война оставила ее без мужа с тремя детьми, да еще с клеймом «жены предателя Родины». Немногократное лишение имущества, ни бесчисленные высылки, переселения и переезды, ни тяжелый труд и издевательства, ни голод, ни холод, ни бездомность не ожесточили ее сердце, не убили в нем живой веры милостивого Бога и Сына Его, Спасителя Иисуса Христа. Она никогда ни у кого не просила помощи, только сама всем всегда помогала. Силы она черпала в Слове Божьем, в общении верующих. До последних дней ее место в церкви никогда не пустовало. А мы, чуть что, помогите. Как часто на страницах алтаря и сестры раздается этот вопль. Мы рады, что люди знают, куда стоит обратиться за помощью. И помощь приходит. Спасибо, немало на страницах журнала и газеты «Забытый алтарь» слов благодарности. Но криков о помощи больше. И это не только просьбы, это требования. А каков зачастую ответ? Вы только молитесь, а люди голодают. Верующие в церкви недостаточно внимательны и приветливы. И это тогда, когда страдание является результатом запутанной жизни, службы греху, ухода в мир. Поразмыслив над примером жизни страдалицы Анны Янсен, я приглашаю всех ответить хотя бы самому себе на вопросы. Чем является страдание в жизни христианина? Умеем ли мы по-христиански страдать? Как страдали наши предки? Последнее особенно злободневно сегодня, когда исполняется 70 лет годовщин, 1937-38 годы, знаменовавших вершины красного коммунистического террора, унесшего миллионы жизней, оставившего несметное число вдов и обездоленных сирот. Тому свидетельство жизнь Анны Янсен и моя. Если никто не забыт, почему же они забыты? Кто в степи, в тайге, в тундре лежит, пылью, дерном едва прикрыты? И ни камня, ни крестика там. Дождь лишь плачет, да ветер вздыхает. Где их кровь вопиет к небесам? Только Бог это место знает. И знает он все имена и тех, что доносы писали, в кабинете приказ отдавали, тех, что били, пытали, стреляли. Суд его воздает им сполна. Внуки, правнуки, знайте о них, да останется память жива, да поможет тому мой стих, у всех жертв равны права. Текст и стих Анна Хойшеле, 82 года.

Юрий Каминский. Колокол. Гоня богатый жар в по венам, да так, что ежится зенит. По всем невинно убиенным над миром колокол звонит. Пусть захлебнется этим звоном твоя прозревшая душа, как тающим предсмертным стоном старухи или малыша, не заживающей глубокой зарубкой на сердце отметь. По самым лучшим раньше срока ушедшим в ночь станет медь. И в щедром солнечном сиянье мне кажется со всех сторон, как продолжение их дыханья, восходит колокольный звон. Ты слушай колокол горячий и помни, волком чтоб не взвыть, по ком звонит он, а иначе он будет по тебе звонить.

надо, то ли нет. Будет ли интересно кому-то? Ну, решила, напишу. Почерк стал очень плохим. Одна рука, и та дрожит. Я верующая, но жизнь прошла очень кривыми путями. Много было плохого. Меня жизнь очень била, а я смеялась на все плохое. Наркотики не пила и не кололась, не знала про них ничего, но была ужасно гордая и упрямая. Были такие ситуации, когда смерть стояла рядом и скалила зубы. Тогда просила Бога, если ты есть, и Он мне помогал. Так отвел смерть от моего сыночка, которому шел второй год. Потом много раз мне помогал, и всегда после этого я о нем забывала и шла опять со своей упрямой головой и гордой походкой вперед. В 36 лет я была замужем, и было у меня трое детей. Я заболела неизлечимой болезнью – системная склеродермия. Это сужение сосудов всего организма. Тогда Господь опять допустил ко мне смерть, но и помог. Не умерла, но смерти я заглянула в лицо. После того Он ждал меня еще 10 лет. Я все никак не шла к Нему, только думала: «Ох, да какая же я сильная женщина! Все преодолела, все смогла». А потом Он мне сказал: «До сих пор и не дальше». И дальше не смогла пройти ни шагу. Он допустил мне паралич. Первый прошел легко. Я могла и говорить, и слышать, и вскоре нога моя левая и рука заработали. И вообще, я стала нормальным человеком. Пришел нейрохирург. Он был дежурным врачом и сказал: «Ну, Катя, с вами, в общем-то, дела хороши. Но я должен проверить слова моей бабушки, что парализованного человека нельзя трогать трое суток. Все мои просьбы ни к чему не привели. Хирург подошел сзади, приподнял меня, и я моментально потеряла сознание и пролежала так трое суток. Когда я пришла в себя, возле меня стояло много врачей, но я ничего не слышала и говорить ничего не могла, онемела. Вот так мне Господь дал быть несколько часов и глухой, и немой. Не знаю, боялась я тогда или нет. И после этого еще 5 лет бунтовала против Бога. 45-летие встречала в больнице. Обвиняла Бога, что Он виноват в том, что не могу толком ни одеваться, ни раздеваться, ни ходить. А Он такой долготерпеливый, любящий такой, чудный, мудрый, так долго терпел от меня, такого негодного, серого, немощного человека. Все это выслушивал. 4 месяца я просидела возле окна. Со мной была свекровь, потом моя мать. Но они уехали, и я сидела дома одна. Муж работал, старший сын служил в армии. Дочь училась в городе в техникуме на фотографа. Младший сын учился в СПТУ за 10 километров. Но он всегда, если не было автобуса, ходил пешком и ночевал дома. И знаете, тогда я поднялась с кресла и стала понемногу ходить. Что меня Иисус поднял и везде помогал, об этом я не думала, только о том, какая я сильная. А потом, после 5 лет, когда я так много плакала, и жизнь у меня была такая мерзкая, тогда только поняла, что мне надо быть с теми людьми, которые поют Иисусу песни, слушают о нем проповеди. И пошла к ним, сама пошла. Мне на дороге кричали шофера: «Куда ты прешь, старая бабка? Мы тебя задавим!» А я

шла в дом Марии, в котором в то время проводили собрания. Мы переехали в Казахстан, и там я покаялась. И мне было так легко, как будто у меня выросли крылья. Через год приняла водное крещение. Нас было тогда 9 человек, и у нас был уже молитвенный дом. Переехали мы в Германию в 1993 году. В 1994 году я попала с нервным срывом в больницу. Потом мы с мужем переехали в небольшой, но очень уютный зеленый городок. Получили здесь прекрасную квартиру на первом этаже, большую, где меня могут возить на инвалидной коляске. Я сейчас сама ходить не могу, лежу больше. 10 лет ездила в нашу церковь, здесь много поняла. У меня много ЦД, я слушаю и проповеди, и песни, и стихи. Ко мне приходят каждый месяц брат с группой верующих, приносят вечерю Господню. Девчата ко мне ходят, молодежь. В общем, не забывают. Но дети мои все неверующие. Один сын находится в тюрьме, уж в который раз. Я одна верующая в своей семье. Тяжело мне, конечно, но я не одинока, со мною Иисус Христос. И знаете, люди дорогие, я чувствую физически, что Иисус всегда со мною. Много молюсь о всех людях на всей нашей земле, особенно много о людях, которые в заключении, особенно в России. Россия мне очень дорога. Там я прожила 52 года, а русский язык – это мой второй язык. Первый – платоч. Мамин и отцов родной язык, и, конечно, мой. В Германии мне сделали уже 7 операций, последнюю в августе 2005 года. После этого я один год очень плохо ходила. Ее мне сделали на спине. Врачи что-то там делали с нервами, а теперь совсем слегла. Но мне все это надо для блага моего. Катарина Плетт.

Каждый день звучат сирены скорой. С кем-то плохо, в помощи нужда. Едет врач, а будет ли опорой? Может быть, там бедствует душа? Может быть, она еще в потемках, не находит выхода нигде, и в ее печалях, стонах громких, слышится укор тебе и мне. Потому что мы ей не сказали о ее спасителе, враче. Может быть, она совсем не знала, что врачует он в любой беде. Как-то неуютно, больно стало, если это так, и что тогда? По вине моей ведь не узнала о спасении бедная душа. Может быть, она совсем здорова, то не страшно, будет дальше жить. И напрасно, может быть, тревога скорой, что на парусах летит. Но а ежели в грехах погрязла, не ответив на призыв Христа, не омывшись, улетела грязной, то она пропала навсегда. Дай мне говорить, Господь, и дальним о кресте, о пресвятой крови, что пролил за грешников однажды, чтобы всех по всей земле спасти. Так кричи, душа, пока ты в теле, и взывай к нему, и он простит. Совершишь важнейшее ты дело, я прошу, молю, ты поспеши. Эрна Гольцов.

5 лет тому назад. Читала сестру, и передо мною встала картина 5-летней давности, когда я ездила в город Петропавловск. С моей сестрой Ольгой, она была членом церкви, случилась большая беда. Взорвался газовый баллон на балконе, и она сама и ее средний сын Николай сильно обгорели. И первыми откликнулись на эту беду и были неутомимыми помощниками и сиделками это братья и сестры из церкви. Среди них были и Людмила Косоткина, Галина Култышева, Таня Базичиди, сестра Кендюхе. Всех фамилий уже не помню. Когда Олю и Колю транспортировали в ожоговый центр города Омска, сестра Таня, несмотря на свое слабое здоровье, оставив свою дочь сестре Гале, поехала ухаживать за Ольгой. А когда я ее спросила: «Танюша, а как же ты справишься?», она кротко ответила: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4:13. Сестренка моя Оля ушла к Господу 8 июля 2002 года. Сын ее остался живым, но еще не с Господом. Дорогие мои братья и сестры во Христе, благодарю Господа нашего за то, что Он сделал нас родными, некогда чужих, бредущих во грехах, каждый своим путем. Да благословит вас всех Господь и даст вам сил на всякие добрые дела. Молитесь за детей Оли. Мария П.

выполняем обещание. Я пишу вам опять, чтобы вы выслали журнал «Сестра» в Калмыкию. Мы с мужем получаем забытый алтарь уже 3 года. В этом году мы опять ездили в Калмыкию. Мы там жили до Германии, были в церкви в селе Ульяновка. Там была большая церковь. Мне очень жаль, что в то время я была далеко от Бога, верно служила сатане, о чем сейчас очень и очень сожалею, что столько лет была так далеко от нашего Спасителя. Но Он нашел меня, и сейчас я и мой муж – дети Божии. В этом году посетили в Ульяновке церковь. Людей очень мало на собрании было, 8 человек вместе с проповедником, мало членов церкви. Мы разговорились и узнали, что забытый алтарь они получают и дают читать желающим. Хотели бы еще получить журнал «Сестра». Мы с мужем пообещали им выслать. Ирма Кинстлер.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске, озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

струны души. Вот такое мое наследство. Недавно мне дали почитать книгу «Четыре креста у дороги». Какое горе пережила Надежда с сыном, и мое горе поблекло против их горя. Я стала просить у Господа Бога прощения, что думала, что мое горе самое тяжелое. Я опишу коротко, как смогу. Мой сын с женой собрали в отпуск в Белоруссию. Там живет ее мама, ей 80 лет, и ей будут делать операцию на глаза. Перед отъездом я пришла к ним и вижу, что сын мой Александр не совсем здоров, и просила, чтобы он остался дома. Но они решили, что когда вернутся, тогда он пойдет к врачу. А сердце мое предчувствовало беду. Так они и уехали. Я звонила, но всегда отвечали, что все хорошо. Так прошло 6 недель. 20 сентября в 6 часов утра позвонил телефон. Я испугалась, что очень рано. Взяла трубку. Это была Сашина жена. Зина говорила, что Саша больной и умирает. И хоронить его будут там, в деревне. Я не могу описать, что со мной случилось. У меня земля ушла из-под ног. Когда опомнилась, я стала просить, чтобы она его любым путем привезла. Она ответила, что билеты она уже сдала. Вести его нельзя, он уже не может ходить. Я в шоке позвонила дочери. Дочь с зятем приехали сразу же и стали думать, брать машину и водителя, чтобы ехать за Александром. И вдруг мне как будто кто-то подсказал. «Попроси своего пастора Янсена, у него ведь маленький автобус-бусик». Этим бусиком нас всех собирает в церковь, кто далеко живет. Я от своего горя забыла, что это суббота, что у него 7 маленьких деток и что могут еще спать. Позвонила в 6:30 утра. Николай сразу взял трубку. Я сквозь слезы, как могла, ему рассказала, что случилось, и просила помочь. Он тихо, не перебивая, выслушал, а потом говорит, что такого случая у него еще не было, и он может ответить только через час. Но даже часа не прошло, и позвонил Николай Янсен и попросил адрес и телефон в Белоруссии. Говорит, что он связался с белорусскими братьями, и что они съездят туда, посмотрят на месте и решат, что делать. Наш любящий Господь все уже взял в свои руки. Я целый день только молилась Господу Богу, чтобы он хоть 2 дня в жизни дал сыну, и чтобы он его сюда, в Германию, привез умирать. В 4 часа после обеда позвонила сноха и сказала, что они выезжают в Германию. Я благодарила Богу за его чудеса. Вечером приехал бусик и собрал нас всех на богослужение. Наша церковь в Вальштадт. Все молились, чтобы Иисус Христос привез моего сына домой, а в Белоруссии молились, чтобы могли беспрепятственно границы проехать. Когда благослужение кончилось, ко мне подошла жена пастора Ирина и говорит, что их малые дети все молились, чтобы Иисус Христос помог в этом горе, чтобы машину с больным везде пропустили через границы. И мое сердце возрадовалось. С малых лет я знаю, что детские молитвы самые чистые и Господу Богу угодные. И у меня укрепилась надежда и вера, что Бог привезет моего сына. Когда меня привезли из церкви домой, я узнала, что из церкви посылает бусик и 2 братьев, и чтоб кто-нибудь из нас тоже поехал. Нужно ехать той машине навстречу. И вечером, 20 сентября, выехал бусик навстречу. В 2 часа ночи они встретились под Варшавой. Сашу перенесли в бусик, поблагодарили Бога и попросили,
чтобы и дальше помог, потому что на белорусско-польской границе пропустили и сказали, что на польско-германской могут их не пропустить. А Саше все хуже и хуже, стал терять сознание. И так с Божьим благословением разъехались. Ехали как можно быстрее, только бы довезти. Когда подъехали к польско-немецкой границе, там была длинная очередь. Тогда брат Виктор вышел и стал просить очередь, чтобы их пропустили с больным. Но они и слушать не хотели. И тогда этот брат пошел вдоль очереди и машин, чтобы Бусик следом ехал. Дочка потом говорила, она думала, что он подойдет к пограничникам и будет просить пропустить. Но он подошел к первой машине и стал перед ней, протянул руки, и они не могли дальше ехать. В это время подошли польские пограничники и спросили, в чем дело. Брат стал объяснять, что везут больного. Пограничники сказали, чтобы они вернулись в любую больницу. Но брат стал объяснять, что нужно в германскую больницу. Тогда их пропустили. А немецкие пограничники только сверили лицо больного с его паспорта. Так Бог им везде сопутствовал и провел их через границу. Так они привезли моего сына 21 сентября в 14 часов в больницу, а умер он 22 сентября в 20 часов. У него отказали почки. Саше было 48 лет. Он оставил жену, двоих детей и внука. Я перенесла после этого инфаркт. Первая операция прошла неудачно. Вторую сделали, только частично. И сказали, что я не вынесу больше. Мужа я похоронила в 1990 году в Омске. Мое детство было тяжелое. Нас и танками давили, и расстреливали в концлагере в Польше, продавали богачам. Но мама наша была верующей, и где бы мы ни были, везде она ставила нас на наши больные коленочки, и мы все шестеро молились, и Бог нас сохранил. В 1941 году, 30 апреля, отправил папа маму и шестерых детей в Украину. Он тоже хотел приехать, но началась война, и мы больше папу не видели. Старшему было 13 лет, младшему — 3 месяца. Извините, что я неграмотно пишу. Я окончила всего 5 классов вечерней школы. Это я написала, чтобы вы знали своих читателей. Я и внукам написала всю нашу военную жизнь. Больше я им ничего не могу оставить. Клара Кулисев.

путь мой к Богу. Приходите и в добрые времена. Много раз хотелось рассказать о себе, но, слушая о тернистом, многострадальном пути многих к Богу, мне как-то было неудобно говорить о себе. Один раз ехали мы навстречу. Дорога была долгой, и мы, мало знакомые друг с другом, рассказывали о своей жизни, о своем пути к Богу. Я ехал и слушал об их горе, проблемах, неустройствах. Ехал, и слезы наворачивались на глаза. Мне было стыдно перед ними. Я ехал и благодарил Бога за его незаслуженно великую милость ко мне. Как же велика, и это я отчетливо чувствовал и понимал, его любовь ко мне. Он сам меня привел к себе. Почему же я все-таки решил написать об этом? Сегодня я разговаривал с одной женщиной, которая сказала, что ей не нужно ходить в церковь, искать Бога. «Нет, я не против Бога, но Библию я не читаю, и думаю, мне это не надо. Я не грешу, соблюдая все заповеди». Откуда она о них знала, не читая Библию? «У меня все хорошо, мне больше ничего не надо», — подытожила моя собеседница. Призналась, что иногда бывает в православной церкви, и это ее вера, в которой она родилась. В нашем алтаре было свидетельство брата Томлера. Эта женщина слышала свидетельство этого брата на евангелизации. Мне она сказала, что вот таким людям, как Виктор, нужен Бог. Они были грешными, вот их и надо спасать. А у нее все хорошо. Мы много говорили о великой любви Бога, явленной нам в Иисусе Христе, что все согрешили, и нет ни одного праведного. Конечно, я не был не первый, кто это ей сказал. После этого разговора я опять вспомнил о своем пути. Заранее хочу сказать вам, что это путь Бога, который Он меня вел. Моих заслуг нет и быть не может. Все это дела великого Творца. Я прошу прощения и у тех, у кого это письмо вызовет что-то недоброе в памяти и мыслях. Простите меня, но у меня было так. Мне хотелось бы рассказать с самого начала мою жизнь, но, наверное, это будет очень долго. Начну со знакомства с Нелли, тогда моей будущей половинкой. Ее бабушка была глубоко верующей христианкой. Хотя почти никто из детей и внуков не был верующими, но она молилась много и с любовью наставляла на путь истины своих родных. Эти молитвы, конечно же, были услышаны, и Бог покаянием многих ответил на молитвы. После окончания института Нелли была распределена в далекую деревню учить детей немецкому языку. Разлука для нас была тяжелой. Мы использовали любую возможность для встреч. Почти 400 километров преодолевали на катерах, лесовозах, кукурузниках. Однажды, приехав в город, Нелли занемогла. Так не хотелось время своей командировки проводить в больнице, но боль была уже нестерпимой. Больница, операция, жизнь. Мы только сейчас поняли милость и водительство нашего Бога. Мама у Нелли медик, и она сказала, что если бы Нелли осталась в деревне, то спасти ее в этой ситуации не мог бы никто из людей. Воистину, невозможное человеком, возможно Богу. Воля Бога была такова, что спасение Нелли от физической смерти было связано с тем, где и с кем она находилась в момент ее болезни. Это важно для моего рассказа.

Мы поженились. Нелли переехала ко мне в город, где мы с трудом получили комнатушку деревянной малосемейки. Господь нас вел и охранял. Жили, как все. Были проблемы и радости. Только сейчас я понимаю, что Господь через наших сына и дочь отвлекал нас от многих грешных занятий. Однажды для меня Господь освободил меня от курения. Мы были привязаны к нашим детям. Господь всегда держал наших детей при нас. Никаким бабушкам, дядям и тетям мы наших детей не доверяли. Так научил нас Бог. Если нет детского садика, то это проблема работодателя. Я на работе всегда говорил, что ребенка своего я никому не оставлю. Бог дал какую-то твердость в этом вопросе. Сегодня вижу, что это был Бог, но тогда я его не знал. В те годы получить место в садик было почти невозможно. Господь дал нам это необходимое. Садики рядом, работа рядом, теплая комната в 10 квадратных метров. Мы с Нелли часто вспоминаем об этой милости Бога. Нам не надо было рано вставать, идти на остановку, много времени простаивать, пропуская забитые до отказа нервными пассажирами с плачущими детьми автобусы. Сколько Господь сохранил нам времени, нервов, здоровья. Это время мы тратили на наши занятия, игры и прогулки с детьми. Дети были, в общем, спокойны и послушны. Господь научил нас на примерах наших родных и знакомых создавать для детей правильный режим во всем. Почти все наши знакомые жаловались на плохой аппетит у детей. Мы нашим не успевали готовить. Иногда дети болели. Я не помню, когда и как я начал молиться, но мне кажется, когда заболевали дети. Я даже не помню, я сначала молился, потом вызывал врача, или сначала вызывал врача, потом молился. Больших проблем с детьми не было. Господь часто так быстро и чудно исцелял детей, что врачи не всегда успевали придумать причину такого быстрого исцеления. В том районе, где мы жили, рядом не было школы. Это могло стать большой проблемой. И здесь Господь все усмотрел, перевел меня на другую работу и дал нам квартиру в центре города. Школа находилась во дворе метров за 300. Бабушка Нелли к этому времени уже ушла в вечность, но ответы на ее молитвы давал. Нелли и ее родители покаялись в один день. Нелли ходила на собрания с детьми. Я не совсем понимал происходящее, но увидел, что делают они что-то правильное и Богу угодное. О баптистах в то время говорили много плохого. По поведению жизни моей жены и детей я понял, что или люди говорили о других баптистах, или врагах.

Нелли больших изменений ни у Нелли, ни у нас не произошло. Господь охранял нас от многих болезней, бед и проблем. Выпивал я редко, и здесь Господь внес свои коррективы.

Он побудил меня вообще отказаться от спиртного. Надоели нам все эти компании. Круг нашего общения резко сократился. Нас не стали звать в гости, не стали и к нам приходить. Опять же, это нам было во благо. У нас было больше времени проводить вместе с детьми. Лучше любой компании. Дети хорошо учились, был достаток. Занимались фотографией. Господь часто побуждал меня произносить молитвы благодарности и просьб. Я молился дома и в дороге, по пути на работу и с работы. Зима, минусовая температура. Думаю, помолиться? В шапке нельзя. В Библии так написано. Интересно, что думали люди, когда большие морозы встречали человека, у которого меховая шапка была под мышкой? Я не стану описывать все благословения, просто скажу. У нас было все хорошо. Даже хочу написать. Прекрасно. Несмотря на то, что зарплату не давали подолгу, и холодильник был совершенно пуст. Многие помнят эти времена. Дочь в школе получала питание, так как семья относилась к малообеспеченным семьям, хотя мы оба с женой работали. Сын учился в физико-математическом лицее. Как-то неожиданно пришел вызов в Германию. Мы собрались, посовещались и решили не ехать. Дети были против. Весной 98 года родители Нелли и две ее сестры с семьями отправились на историческую родину. Мы не знаем, какие были планы у Бога, но Он нас повел так. Мы остались в России. Подруга нашей дочери побывала в Германии, и после ее рассказов наша дочь дала согласие на переезд. Сын был против. Насильно же не повезешь ребенка. Жить стало труднее после августовского обвала рубля. Зарплату выдавали по продуктам, то товарами. Нелли заработала чудный ковер. Видимо, для полного счастья нам только его и не хватало. Мы продолжали ненавязчиво уговаривать сына отправиться, сами до конца не понимая, куда. Однажды вечером он говорит: «Ладно, поехали». Я до сих пор помню мое тогдашнее состояние. Квартира не приватизирована, водительских прав нет, времени тоже нет, так как Германия меняет законы для переселенцев не в лучшую сторону. Господь дал спокойствие, мудрости, послал навстречу добрых, отзывчивых людей. Как дивны дела Господни! В начале марта сын дал согласие, а на 2 мая у нас уже были билеты на самолет в Германии. И вот мы здесь. Для чего? Нелли стала искать церковь. Одну, другую посетили. Нелли говорит: «Не мое». Я не понимал тогда ничего. Сказали: «Есть еще одна». Нашли ее местонахождение. Нелли поехала одна. «Вот это моя», — сказала она. «Слава Богу!

Виа Долороза. Так названа одна из узеньких улиц в Иерусалиме, которой, по преданию, шел Христос на Голгофу, неся свой крест. Толпа, воины разгоняют толпу, пробивают дорогу. Христос, уставший и страдавшийся, несет крест. Кто-то его подгоняет, кто-то насмехается, кто-то плачет. Увидев плачущих женщин, Христос сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Этот гимн «Виа Долороза» изображает эту картину, когда Христос идет на Голгофу, мрачное шествие. И пусть сегодня никто не останется равнодушным к Спасителю, ибо Он умер за каждого. Пусть Он всем подарит спасение.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мир вам от Господа, наши дорогие друзья, братья и сестры. Каждую неделю в это время мы с радостью передаем программу «Новая жизнь». Посредством этой радиопередачи мы стараемся пояснить вам библейскую истину, что тот, кто во Христе, новая тварь. Тот, кто во Христе, перешел от смерти в жизнь.

Ой, пора, пора весенняя. Лед сошел с озер и рек. Верить в чудо воскресения может каждый человек. Тихий лес, как храм Всевышнего, а холмы, как купола. Никого не будет лишнего у Господнего стола. Гляну в небо, там за ветками нежной сини нет конца. Отчего же славим редко мы всемогущего Творца? Тянет в землю нас магнитами, а душа бастует «нет». За кладбищенскими плитами есть для верующих свет. Не пройдет же мимо зрения эта синь и этот лес. Верит в чудо воскресения тот, кто сам душой воскрес.

огонек. В сумраке скучных, безрадостных дней видел я призрачных много огней. Сердце мое к Иисусу привлек вечный, немеркнущий свет огонек. Тот огонек обозначил мой путь, где я могу от трудов отдохнуть, в скорби, в страдании, ночью и днем сердце согрето небесным огнем. Небо сегодня алеет слегка. Может, в Россию плывут облака. Чистый, прозрачен, хотя и далек, этот небесный живой огонек. Сколько земель на веку я прошел, но ни одной по душе не нашел. Свет огонек указал на одну незаходящего солнца страну. Будут ли тяжкие дни на пути, от огонька никуда не уйти. Сердце мое к Иисусу привлек неумирающий свет огонек.

Дорогой друг, приветствую вас миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня мы имеем возможность обратить внимание на Слово Господне, которое записано в книге Деяний апостолов, глава 28, стихи 23 и 24. Тема нашего размышления – реакция людей к проповеди Евангелия. Как люди относятся к проповеди о Христе? Деяния апостолов, 28, стихи 23 и 24. Мы знаем, что апостол Павел находится в Риме, куда он попал как узник кесарев, и теперь он встречает евреев, живущих там, и здесь мы читаем следующие слова. «И назначивший ему день», это евреи в Риме назначили день, когда они хотели встретиться с Павлом. Очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили». Реакция людей к проповеди Евангелия, к нашему свидетельству о Христе. После 30 лет духовного служения и 3 миссионерских поездок, во время которых апостол Павел побывал во многих городах, находящихся сегодня на территории Турции и Греции, наконец он попал в Рим, столицу Римской империи. Павел не раз мечтал о посещении Рима, но вряд ли он когда-либо думал, что в Рим он явится, как узник кесаря, скован цепями. Сердце его тянуло в Рим, желание встретиться с верующими столицы империи и проповедовать Евангелие жителям города. Попавший в Рим в цепях, апостол Павел был весьма рад увидеть братьев, которые вышли до Аппиевой площади, которая находилась 70 километров от Рима, а другие его встречали на месте, называемом «Место 3 гостиниц», 60 километров от Рима. И здесь он встретился с христианами, которые жили в Риме. Его встреча с ними ободрила апостола Павла, который устал после далекого и трудного пути, пути, который длился более 2 лет. После прибытия в Рим апостолу Павлу была предоставлена возможность жить особо с воином, стерегущим его. Всех остальных узников передали военачальнику, и они были помещены в темницу. Апостол Павел заслужил такой почет своим поведением и помощью, оказанную им своим спутникам. Живя особо, он мог принимать посетителей. Первых несколько дней он провел с верующими в Риме. Мы не знаем, о чем они говорили, но можем догадываться, что апостол Павел наставлял их в истине и передавал им свой духовный опыт и знания. После 3 дней в Риме и общения с верующими, апостол Павел созвал знатнейших из евреев и объяснил им, каким образом он попал в Рим, подтверждая свою любовь к своему народу. Их заинтересовало сказанное им о его страдании за надежду Израилеву, то есть за Христа. И они изъявили желание послушать его. Что он именно имел им сказать об Иисусе Христе? И назначивший время, многие из евреев, живущих в Риме, пришли к нему в гостиницу, в которой он находился временно, чтобы выслушать то, что он желал сказать им. Окружен своими соотечественниками, живущими в Риме, Павел старался убедить их в том, что Иисус был воистину Христом, долгожданным Мессией еврейского народа,
и спасителем всего человечества. Стих 24 напоминает нам нечто о реакции людей к проповеди Евангелия и о влиянии Евангелия на слушателей. Там сказано: «Одни убеждали словом Его, а другие не верили». Это особенно важно для проповедующих Евангелие и для всех свидетельствующих другим об Иисусе Христе. Что же мы можем ожидать от слушателей нашего свидетельства и проповеди Евангелия? Прежде всего, из 24 стиха мы видим, что человек постепенно приходит к познанию Бога и Его истины. Постепенно. Мы читаем, что «одни убеждались». Слово «убеждались» говорит о незаконченном действии. Это время несовершенное. Слышание Евангелия положило начало процессу обращения их к Богу. Но это было только начало. Слово Божье – это семя, которое сеется в сердце человека. Для созрения семени требуется время. Это особый процесс, который должен произойти после посева. Много понятно зависит от почвы сердечной. И об этом напоминает нам Иисус в своей притче о четырех почвах. В жизни некоторых наших родственников в России этот вопрос длился около 13 лет. Когда они, наконец, покаялись, они очень жалели, что не сделали этого раньше, и упрекали себя, говоря: «Почему же мы не покаялись 13 лет тому назад, когда мы впервые слышали Евангелие?» Я старался пояснить моим родственникам, что 13 лет тому назад они еще не были готовы к покаянию. Не всегда требуется столь длительный срок для познания Бога и Его истины. А бывает и так, что срок этот длится еще дольше. Все зависит от почвы сердечной. Важно также помнить, что каждый свидетель Иисуса Христа вносит свой вклад в приготовление человека к покаянию. Одни начинают знакомить человека со Христом, другие служат примером христианской жизни, третьи убеждают человека покаяться и так далее. Свидетельствуя другим о Христе, нам необходимо быть терпеливыми и не терять надежды на их покаяние. После познания Бога в жизни христианина происходит постоянное преображение. Покаяние – это не конец процесса, это лишь начало. Цель в жизни христианина – стать подобным Иисусу Христу, то есть наша духовная зрелость. Преображение наше происходит под влиянием Слова Божия. 2 Коринфянам, 3 глава, стих 18. На страницах Библии мы взираем на славу Господню и преображаемся, мы становимся все более подобными Ему. Это постоянные действия. Покаявшись, человек постепенно освобождается от последствий греха. Жизнь со Христом освобождает человека от силы греха, и теперь христианин имеет силу противиться злу и с Божьей помощью изменять образ жизни. А церковь – это общество прощенных грешников в процессе освобождения от силы греха, которое свирепствует над всем человечеством. Это важно помнить, чтобы никого не оттолкнуть. Мы все духовно больные, и мы приходим в церковь, чтобы лечиться. Одни пришли раньше, другие пришли позже. Но все мы нуждаемся во времени, чтобы с Божьей помощью нам исцелиться от последствий греха.
Процесс покаяния и духовного исцеления начинается с проповеди Евангелия. Для покаяния необходимо услышать Евангелие Иисуса Христа. Это может быть в форме проповеди, личного свидетельства или даже чтения брошюры или духовной книги. Недостаточно примерной жизни и добрых дел. Это идеальное основание для свидетельства, но это не заменяет Евангелие. Вот почему необходимо, чтобы каждый мог лично услышать свидетельство о Христе. Все сводится к Слову Божию, и об этом напоминает нам апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе, в 17 стихе. Реакция людей к Евангелию зависит от почвы сердечной. Мы читаем притчу Иисуса Христа сеятели, Марка 4 глава, первых 9 стихов. И в этой притче Иисус говорит о четырех почвах сердечных и о том, как эти почвы принимают Слово Божие. Не все, слышавшие учение Иисуса Христа, покаялись и изменили свой образ жизни. И это тоже был опыт апостола Павла. Не все, кто слышали его проповеди, покаялись. И мы также можем ожидать разные реакции к нашим проповедям и к нашему свидетельству. Все зависит от состояния сердца человека и какую почву оно из себя представляет. Это значит, что мы не отвечаем за решение наших слушателей. Мы лишь обязаны сказать им о том, что Иисус сделал для нас. И после этого они решают свою вечную судьбу. Стих 24 также напоминает нам, что проповедь Евангелия, свидетельство о Христе, приводит к разделению. После проповеди Павла в Риме евреи разделились на две группы. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Проповедь Евангелия и реакция к этой проповеди разделяет все человечество на две группы. На верующих и неверующих, что Иисус является Христом, Мессией, Сыном Божьим, Спасителем всего человечества. Хотя в мире есть множество религиозных движений, но в действительности человечество делится лишь на две группы. Его делит его отношение к Иисусу Христу. Не только человечество разделяется своим отношением к личности Иисуса Христа, но даже и семьи. Возможно, что это разделение произошло и в вашей семье. Пусть это вас не смущает. Каждый имеет право решить свою личную судьбу. Пусть опыт апостола Павла и самого Господа послужит нам ободрением в нашем служении и в нашем свидетельстве. Мы не отвечаем за то, как люди относятся к нашему свидетельству, но мы обязаны всем засвидетельствовать об Иисусе Христе. Дорогой друг, я надеюсь, что слово, слышанное вами сегодня, пало на добрую почву, и что оно принесет обильный плод, прежде всего, плод покаяния и примирения с Богом. Ваше покаяние будет началом новой жизни, процесса, который вернет вам потерянный образ Божий. Да поможет вам Господь в этом. Аминь.

Дорогие друзья, вы только что прослушали программу «Новая жизнь», которая передается еженедельно с этой станции как радио «Голос Союзов» русско-украинских евангельских христиан-баптистов в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Приглашаем вас слушать нас через неделю в это же время и с этой станции. А сейчас до следующей встречи в эфире говорим всем вам до свидания. Храни и благослови вас Господь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. С этого момента, как Христос на кресте воскликнул «Совершилось!», спасение мира было завершено. К нему уже невозможно ничего ни прибавить, ни убавить. Никакие пожертвования, добрые дела или молитвы не делают нас более праведными, а нашу жизнь более святой. Божий Сын однажды совершил искупление и таким образом сделал нас совершенными. С момента Его смерти началась новая эра, и если прежде между Богом и Его творением была вражда, то теперь, благодаря кресту Иисуса Христа, воцарился мир, ибо закланный Агнец Божий примирил нас с Небесным Отцом. Верующий в Него оправдывается по благодати. Послания апостолов являются вдохновенным толкованием этого последнего божественного возгласа Иисуса «Совершилось». Наконец Иисус в славе и величии склонил голову. Божий Сын не стал добычей смерти, а предал свой дух в руки Отца, которого непрестанно любил. Эта любовь привела его к престолу благодати, где он сидит ныне одесную Отца, пребывая в единстве с Ним. Молитва. Святой Агнец, взявший на себя грех мира, ты достоин принять славу и честь, и богатство, и величие, и власть, и мудрость, и благословение, и всю мою жизнь. Обрати мой взор к тебе, мой распятый Господь, чтобы я мог умолять тебя о прощении всех моих грехов, веря в то, что ты по своей благодати осветишь мою душу кровью своей. Вопрос 116. Какие три слова произнес Иисус на кресте, по свидетельству Иоанна? Что они означают? Д. Иисусу пронзают ребра. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 31 по 37 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи с 31 по 37. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: «Возрят на того, которого пронзили».
0: По закону Моисея убитых не разрешалось оставлять на ночь. Трупы казненных следовало убирать в сумерках до наступления темноты. Иудеи применили этот закон и к трем распятым в тот день. Они не хотели смотреть на них во время празднования Пасхи и поэтому попросили Пилата покончить с осужденными, перебив им голени. Иногда распятые умирали лишь на третий день, потому что пронзенные руки и ноги уже слабо кровоточили. римские воины направились к казненным с намерением исполнить приказ. Когда очередь дошла до Иисуса, они остановились, увидев, что он уже умер. Его святое тело еще до распятия было истерзано бичеванием, а душа измучена Божьим гневом. Иисус умер добровольно, чтобы навеки примирить нас с Отцом. Воины не думали о каких-либо религиозных законах. Их не интересовало и то, ради чего он умирал. Их интересовало лишь одно — умер ли он на самом деле? Один из воинов взял копье и сбоку ударил Иисуса в сердце, пронзив ему ребра. И тогда из раны потекла кровь, смешанная с водой. Это подтверждало смерть Иисуса в ту скорбную пятницу, незадолго до 6 часа пополудени. Христиане видят в этом событии исполнение 3 Божьих пророчеств. Первое пророчество заключалось в том, что иудеи под влиянием сатанинского духа пытались сокрушить кости Иисуса, чтобы никто не мог сказать, что распятый был божественной жертвой, поскольку пасхальный закон требовал, чтобы кости Агнца не были сокрушены. Книга Исход, глава 12, 46 стих. Однако Бог сохранил своего сына даже в смерти, и никто не смог помешать ему исполнить миссию Агнца Божьего. Исполнение 2 пророчества, книга Захарии, 12 глава, 10 стих, и 11 глава, 13 стих. Первоапостольская церковь видела в том, что народ Завета оценил своего пастыря в 30 серебряников. Однако, несмотря на такое презрение, Бог обещал излить на дом Давидов и на жителей Иерусалима дух благодати и молитвы, чтобы их глаза открылись, и они увидели того, которого пронзили. Без этого прозрения они никогда не смогут познать Бога и Его спасение. Распятый Христос — единственный путь к обретению Божьего Духа. 3 пророчество исполнилось в верности ученика, который остался у креста и стал очевидцем всех этих событий. Он не ушел, когда к телу Иисуса подошли воины. Он не оставил своего Господа и после его смерти. Он видел, как Иисуса ударили копьем в бок. И Он же свидетельствует нам о любви Отца, Сына и Святого Духа, чтобы мы верой в триединного Бога обрели жизнь вечную. Молитва. Господь Иисус Христос, Ты победил.

0: Погребение Иисуса. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 38 по 42 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 38 стих. «После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса».
0: Не все 70 членов Верховного Совета иудеев были согласны со смертным приговором, вынесенным Синедрионом. Из археологических раскопок явствует, что приговор приводился в исполнение лишь в том случае, если хотя бы два человека выступали против вынесенного им решения. Если же все члены Синедриона были единодушны, это указывало на наличие человеческого предубеждения против обвиняемого и, следовательно, противоречило правосудию. В таком случае судебное разбирательство повторялось, и очередное расследование проводилось более тщательно. Если этот закон соблюдался и во времена Иисуса, то можно сделать вывод, что по меньшей мере два члена Совета выступили против этого решения, и одним из них, несомненно, был Иосиф из Аримафеи. Он скрывал свою веру в Иисуса, так как был весьма богат. Евангелие от Матфея, 27 глава, 57 стих, и Евангелие Марка, 15 глава, 43 стих. Будучи мудрым человеком, он оказывал положительное влияние на народ, вынося зрелые суждения по различным вопросам и выступая против несправедливых решений Синедриона. Иосиф из Аримафеи негодовал на Каиафу за его явное лукавство на суде. Перестав скрываться, он открыто заявил о своей приверженности к Иисусу. Однако его свидетельство было принято Синедрионом лишь как формальный протест. Дело все равно закончилось распятием. После смерти Иисуса Иосиф пошел к Пилату. Как член Верховного Совета он имел право требовать приема у правителя. Пилат все еще негодовал на иудеев, вынудивших его вынести приговор. К тому же его терзал страх от того, что он распял Сына Божьего. Поэтому он охотно исполнил просьбу Иосифа, дав ему разрешение снять тело Иисуса с креста и похоронить его, где он пожелает. Этим решением Пилат еще раз отмстил иудеям, имевшим обычай бросать тела нарушителей закона, казненных по религиозным причинам, на съедение шакалам в долину Еном или Гиену, где сжигали мусор. Бог сохранил своего сына от такого позора. Вместо этого Небесный Отец побудил Иосифа с почетом похоронить тело Иисуса в своей гробнице.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: И пришел потоп на землю. Тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 2 Петра 3:6. В недалеком прошлом часто находили мамонтов, подвергшихся быстрой заморозке. И даже есть очевидцы, рассказывающие, что северные народы использовали хорошо сохранившееся мясо мамонтов как корм для своих собак. Вот как описывает свою находку русский путешественник Дилоу в 1901 году. Мамонт, должно быть, подвергся быстрой заморозке и внезапной смерти. О быстрой смерти говорят непережеванные до конца стручки фасоли, еще содержащие бобы, которые были найдены между его зубов. О быстрой заморозке говорит состояние его желудка и хорошо сохранившееся мясо самого мамонта. Все это свидетельствует о двух вещах. Во-первых, о гигантской катастрофе в прошлом Земли. И во-вторых, об очень быстром изменении климата. Температура резко упала от высокой положительной 20-30 градусов по Цельсию до низкой отрицательной минус 15-20 градусов по Цельсию. При постепенном изменении климата такое, конечно, не было возможным. Замерзший километровой толщины панцирь Антарктиды, сохраняющий в себе громадное количество воды, которая когда-то была низвергнута на Землю, говорит о совершенно другом времени, когда на его месте была теплая и влажная земля, изобилующая растительностью. Об этом говорят находки каменного угля и окаменевшие породы теплолюбивых деревьев, которые находят на 6-м континенте. О глобальной катастрофе прошлого косвенно свидетельствуют и данные геологии. Хорошей моделью быстрого образования геологических пластов может служить извержение вулкана на горе Святой Елены в штате Вашингтон 18 мая 1980 года. Это извержение вулкана по мощности равнялось 400 тысячам тонн динамита и в 20 тысяч раз превосходило по мощности взрыв атомной бомбы над Хиросимой. В результате извержения, начиная с 1980 года, на горе Святой Елены был образован слой окаменевших пластов толщиной до 180 метров, состоящий из многочисленных прослоек вулканического пепла и пемзы, чередующихся между собой от 1 мм до 1 метра, причем на образование каждого слоя ушло от нескольких секунд до нескольких минут. Пример извержения на горе Святой Елены является наглядным уроком того, что геологические образования пластов могут происходить очень быстро. Всемирный потоп случился несколько тысяч лет назад. Но это был не просто потоп, а грандиозная всемирная катастрофа, сопровождающаяся извержениями вулканов и сдвигами гигантских пластов земной коры. Остатки морских раковин, которые находят высоко в горах, на высоте в несколько тысяч метров, свидетельствуют о том, что поверхность Земли была совершенно иной. По-видимому, некоторые горы были когда-то дном моря и поднялись вверх благодаря мощному горообразовательному процессу, произошедшему очень быстро. Считается, что геологические процессы идут очень медленно в течение миллионов лет. Однако это далеко не так. Исследования камней из 12 вулканов России и 10 вулканов других районов Земли, проведенные в свое время британским инженером Клеменсоном, показало их относительно небольшой возраст. Применение типичных методов датировки давало возраст этих камней от 100 миллионов до 10 миллиардов лет, тогда как на самом деле их возраст не превышал 200 лет. Клеменсон сделал вывод о том, что возраст многих камней, определенный в результате подобных методов датирования, не имеет ничего общего с их истинным возрастом. Зачастую, когда подсчитанный подобным образом возраст камней определяется миллионами лет, на самом деле камни могли быть сравнительно молодыми. Кроме того, возраст камней никак не определяет возраст самой Земли, так как в большинстве случаев данные, исчисляющие возраст, очень расходятся. Следовательно, соотношения между первородными элементами и производными от них являются всего лишь относительными соотношениями, и поэтому их нельзя использовать в качестве мерила для установления возраста камней или самой Земли. Такие попытки необоснованы и чреваты тем, что можно прийти к выводам, которые невозможно подвергнуть проверке. Недавние экспериментальные исследования группы ученых по эрозии скальных пород позволили сделать вывод о том, что в условиях интенсивных водных потоков могли наблюдаться явления, выходящие за рамки традиционно принятых представлений. Модель такого водного катаклизма свидетельствует о временных рамках на порядок меньших, определяемых общепринятой геохронологической шкалой. Таким образом, исследования геологии однозначно свидетельствуют о том, что такое грандиозное явление, как потоп, мог иметь место сравнительно недавно, каких-нибудь несколько тысяч лет назад. Легенды, эпические произведения, хроники многих народов мира на разных континентах говорят о том, что в мире был грандиозный потоп, и чтобы спасти животный мир, некий человек построил большой корабль. Вера – это неотъемлемая часть человеческого сознания. Мы верим в маркировку на товарах, в расписание движения транспорта, в то, что пишется в учебниках и говорится педагогами. Некоторую информацию можно проверить. Например, можно проверить химический состав продукта, указанного на маркировке. Можно сверить действительное движение транспорта с тем, что указано в расписании. Можно проверить данные учебника по другим специальным руководствам и так далее. В большинстве случаев всестороннюю проверку не делают без специальной цели. Например, проверка пищевых продуктов при покупке больших партий, аудиторская проверка какой-либо организации, проверка принципиально важных расчетов, расчет траектории запуска спутника. Однако все-таки люди в целом склонны скорее верить, чем не верить. Мы верим рекламе, которая нас окружает, верим врачам, которые прописывают нам лекарства, верим прогнозам погоды, хотя часто они не сбываются. Почти все наше знание основано на вере в то, что было сделано или открыто когда-то. Поверить в то, что когда-то на Земле произошла всемирная катастрофа, совсем не трудно, основываясь на приведенных выше лишь небольшой части многочисленных имеющихся доказательствах. Но как объяснить то, что смогли выжить представители животного мира? Ведь при такой глобальной катастрофе жизнь на Земле должна была бы прекратиться. И то, что нас теперь окружает, говорит о чуде, которое совершил Бог, даровавший возможность начаться земной истории заново, когда деревянный корабль, очень напоминавший громадный сундук, остановился на горах Аратских, когда вода, покрывающая всю землю, пошла на убыль. Но это уже другая история, которая также описана в Библии, Бытие, глава 8. Мы занимаемся убийством частичек времени, часов, а жизнь в то время мчится быстро к тому, что названо концом, концом возможностей и шансов творить для страждущих добро. Пустеет благодать и касса, вопрос становится ребром, что сделали для вечной жизни, в которую стремимся мы, и к свету рая рвутся мысли из бездны беспросветной тьмы. Александр Савченко. Угодные Богу молитвы. Как молятся люди? Как молимся мы? Каких критериев придерживаемся в молитве? Многие молятся эмоционально и от этого часто хаотично, не сообразуясь с учением Спасителя, больше за себя и за свое, употребляя слово «Господь» для связки предложений, как вставку в момент сочинения молитвы. Молятся многословно, собирая все, что придет в голову. Библия нас учит. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. 1 Тимофею 2.1. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Исход 27. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Матфею 6.7. Многие безрассудно склонны объяснять что-то Богу или проповедовать в молитве другим людям. Если не вникать, то тогда любое дело будет безобразным. Молитве следует учиться, если мы желаем быть услышанными Богом. Истина. Святое Писание призывает познавать истину, вникая в себя и в учение. Истина – понятие великое. Ее следует искать, найдя – воспринять. В истине возрастают, поднимаясь от примитивного к премудрому. Путь к истине так же тяжел, как и жизнь в ней. На этом пути находятся немногие. Истина сурова, заблуждения сладки. Человек на сладкое падок, оттого люди склонны более быть среди заблуждающихся. Заблуждения бывают явными, но чаще это истина с некоторой ложью. Например, жадный может назвать себя экономным. Первое – порок, второе – добродетель. Самообман помогает скупому считать себя нормальным. Или люди гневливые и вспыльчивые успокаивают себя тем, что быстро отходят. Пьянство – смертельный порок, но заблуждение, что я могу бросить в любой момент, успокаивает и погружает в полную погибель. Человек теряет работу, семью, жилье, достоинство и жизнь. Истина – это граница между добром и злом. Она помогает видеть уклонение от здравого пути. Иными словами, это золотая середина. Только при желании и внимательном отношении ко всему возможно достичь истины. А. Герцен. Город Лар, Германия.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава первая. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом. Вошли каждый с домом своим. Рувим, Симеон, Левий и Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Асир. Всех же душ, происшедших от чресл Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля-то. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их с жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал: «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Глава вторая. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но, не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет и сжалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли начерпать воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсан, потому что говорил он: «Я стал пришельцем в чужой земле». Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Глава 3. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Подойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей! Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование обо мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал: я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него. И после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд. И вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Глава 4. И отвечал Моисей и сказал: «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут: не явился тебе Господь?» И сказал ему Господь: «Что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Господь сказал: «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою и возьми его за хвост». он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения». И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твои». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе: отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Глава 5. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали: «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон: «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу: «Так говорит фараон: не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: «Выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня не изготавливаете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Но он сказал: «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: «Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день». И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас. И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Глава 6. И сказал Господь Моисею: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь. Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Одно из семи чудес света, знаменитая пирамида Хеопса, была сооружена около 2600 года до нашей эры. Ее основание 54 300 квадратных метров, высота 147 метров, а каждая из четырех сторон основания 230 метров в длину. Пирамида строилась 20 лет. Для ее сооружения понадобилось 2 миллиона 300 тысяч каменных блоков по 2,5 тонны каждый. Уникально, что все эти камни выложены без какого-либо укрепляющего и цементирующего раствора, и при этом они столь плотно пригнаны друг к другу, что швы едва различимы. Снаружи пирамиды облицовывались известняком, который впоследствии, в течение многих столетий, был разворован и употреблен в качестве строительного материала для зданий и мостовых в Каире. Самая крупная пирамида является еще и астрономической обсерваторией. Ее устроители знали, что Земля вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг Солнца, и что у Солнца, в свою очередь, есть собственная орбита. Строительство этой пирамиды, стороны основания которой образуют почти точные прямые углы, является свидетельством того, что египтяне обладали феноменальной ориентировкой в пространстве и точными знаниями относительно устройства мироздания. Внутри усыпальницы фараона установлен полированный обелиск, представляющий собой вытесанные 9-метровые глыбы. Подобные обелиски фараоны воздвигали ради сохранения памяти о себе в вечности. Врубался такой обелиск из массивной глыбы гранита и окружался жёлобом. Под ним делалось углубление, которое выкладывалось деревом. Жёлоб наполнялся водой, дерево разбухало, перепонка лопалась, и высеченный обелиск отделялся от породы. После этого оставалось только извлечь его из шахты, сгладить стороны его основания и отвезти туда, где предполагалось его установить. Обычно на обелиске по приказу фараона высекались соответствующие изображения и знаки. Один такой обелиск, в верхней части своей обшитый золотом, был установлен во время правления Хатшепсут, дочери египетского фараона Тутмоса I. Предполагают, что именно она и была той дочерью фараона, о которой идет речь во второй главе книги «Исход». Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение Библии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы книги «Исход». Она сообщает нам о героизме двух женщин, не пожелавших идти на поводу у коварного фараона и убивать еврейских младенцев. Когда сатана попытался обмануть израильский народ, этих женщин поддержал сам Бог. Вот стихи с 17 по 20. «Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы. Ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. Хитрый ход, с помощью которого фараон хотел уничтожить всех еврейских детей мужского пола, потерпел неудачу. А две женщины, которые решили ослушаться фараона, получили благословение Божье. Вот стих 21 из первой главы книги «Исход». «И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их». Этим женщинам пришлось выбирать, кому подчиняться – фараону или Богу. Они научились бояться Бога, и их послушание было замечено и вознаграждено Богом. Он сделал их известными и весьма почитаемыми в Израиле. Прочтем теперь стих 22 из 1 главы. «Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Если бы этот приказ выполнили, то израильский народ вскоре исчез бы с лица земли. Но так не случилось. Повивальные бабки приказ не выполнили, и мы это ясно увидим в следующих главах книги «Исход». По благословению Божью вырастет Моисей, который выведет Израиль из египетского рабства. «Исход» — это великая книга об искуплении. Она ясно и наглядно показывает нам, как Бог избавляет нас сегодня от греха, от плотских сил мира и от дьявола, и как Бог спасает нас для вечной жизни на небесах. Теперь мы приступаем к изучению главы 2. В этой главе мы узнаем, как Бог готовил Избавителя для своего народа, и прочитаем о рождении Моисея, о 40 годах, проведенных Моисеем во дворце фараона, о воссоединении Моисея со своим народом, о том, как этот народ отверг Моисея, и о браке Моисея с язычницей. Моисей предстанет перед нами в своей роли Избавителя в первых 11 главах книги «Исход». Глава 1 рассказывает нам о рабстве Израиля в Египте, глава 2 о рождении Моисея и о 40 годах, которые он провел во дворце фараона, глава 3 о том, как Бог призвал Моисея на служение, и о 40 годах, проведенных Моисеем в Мадиаме. Глава 4 повествует о возвращении Моисея в Египет. Там Моисей провозгласил, что избавит Израиль от рабства. А в главах с 5 по 11 мы прочитаем о том, как фараон состязался с Богом и как Бог, боровшийся с язычеством, поверг Египет 10 казням. Исход – это великая книга искупления. Она, как мы уже говорили, ничего не начинает и ничего не заканчивает. Она лишь продолжает повествование, которое началось в книге «Бытие» и которое будет продолжаться и в книге «Левит», и в книге «Чисел». Вот что написано в Библии о рождении Моисея. Начнем со стихов 1 и 2 из 2 главы книги «Исход». «Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из этого же племени». Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Мы, конечно, сразу же узнали эту старую историю о том, как мужчина встречает женщину, они влюбляются друг в друга, женятся, и у них рождается ребенок, и в этом весь смысл человеческой жизни». Моисей рассказывает здесь о своих родителях и о своем рождении, и рассказ этот весьма скромен, если не сказать скуп. Поэтому нам приходится обращаться к другим книгам и местам в Библии, чтобы получить больше информации о том, что же происходит. Многие из нас, имея невозможность вписать что-то в Библию, постарались бы рассказать поподробнее о своих родителях. А Моисей даже не упоминает их имен. Они были простыми людьми, находились в рабстве, принадлежали к племени Левиину. Вот и все, что Моисей нам здесь сообщает. Позже, однако, мы узнаем их имена. Это Амрам и Иохаведа. Второй стих говорит, что Моисей был здоровым и красивым ребенком. Как видим, о себе Моисей также не очень распространяется. Прочтем теперь стих 3. «Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки». Моисей был не просто здоровым ребенком, у него были очень сильные легкие. Сначала родителям удавалось его прятать. Однако пришел день, когда Моисей стал кричать во весь голос. Как эта ситуация разительно отличается от того, что произойдет через несколько лет, когда Господь попросит Моисея защитить израильтян перед фараоном, а Моисей заявит, что плохо умеет говорить. В детстве мы все очень громко кричим. Становясь же взрослыми, мы чаще всего замолкаем, когда дело доходит до общения с Господом. И вот Иохаведа оказалась в затруднительном положении –

может возразить, но ведь ребенок бы не кричал, когда мимо проходят посторонние. А откуда вы знаете? Вера – это отнюдь не прыжок во тьму. Бог велит нам верить в доброе и вечное. Бог совсем не просит нас делать глупости. Вот почему я полагаю, что Яховеда поступила благоразумно. Она сделала корзину из тростника и положила в нее Моисея. Прочтем стих 4. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. Яховеда не только сделала корзину, она также послала сестру Моисея проследить, что произойдет с ее братом. Эти разумные действия говорят о том, что она по-настоящему правильно доверилась Богу. Прочтем теперь стих 5. «И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужники ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню, чтобы взять ее. И вот мы видим руку Господа, который собирается вмешаться. Господь всегда вмешивается, когда вы проявляете здоровый смысл, а Яховеда, как мы уже говорили, поступила разумно. Дочь фараона приходит на Нил мыться, выбирает уединенное место и вдруг видит корзину и посылает служанку, чтобы та принесла эту корзинку. Прочтем стих 6. «Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним, и сказала: „Это из еврейских детей“». Вот как раз сейчас от младенца требовалось закричать, и действительно тот захныкал. По воле Бога здесь слились воедино две очень важные вещи – крик младенца и участие женского сердца. Дочь фараона сжалилась, ее сердце смягчилось, и она не смогла пройти мимо ребенка. Прочтем стих 7. «И сказала сестра его дочери фараоновой: „Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца“». Мариам, сестра Моисея, предлагает помочь дочери фараона. И позже она не даст своему брату забыть об этой услуге. Перед нами вполне жизненная история. Далее я читаю стих 8. «Дочь фараона сказала ей: „Сходи“. Девица пошла и призвала мать младенца». Происходит очень важное событие, и оно демонстрирует, как именно Бог действует, когда мы поступаем разумно и по вере. За младенцем призвали ухаживать его собственную мать. Ей даже будут за это платить. Лучшего и придумать нельзя. Когда Бог в наших сердцах и в нашей жизни, Он оправдывает ожидания, которые мы возлагаем на Него. Прочтем стихи 9 и 10. «Дочь фараонова сказала ей: „Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату“. Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его». Имя Моисей значит «тот, кого вытащили». И понятно, что дочь фараонова назвала так Моисея, потому что его как раз и вытащили из воды. Определять, кто на самом деле был библейским фараоном-угнетателем, дело неблагодарное и ненадежное. Ведь дочь фараона могла быть старшей дочерью Рамсеса II или его сестрой. По египетским обычаям того времени, ее первый сын был претендентом на трон. Если бы Рамсес II и его жена оставались бездетными, то Моисей стал бы следующим фараоном. Давайте теперь прочитаем о неудачной попытке Моисея помочь своему народу. Первые 40 лет жизни Моисей провел при дворе фараона –

0: Он получил египетское воспитание и образование, он был похож на египтянина, говорил и поступал как египтянин. Когда он пришел в Мадиан, то его сочли там за египтянина. Об этом мы еще узнаем из книги «Исход». Образование Моисей получил в Великом храме Солнца. Сегодня мы часто недооцениваем ученость и достижения египтян. А ведь их познания в астрономии были просто феноменальными. Они знали точное расстояние до Солнца. Они утверждали, что Земля круглая. Они также обладали глубокими познаниями в химии, о чем свидетельствует их искусство бальзамирования. А их способность работать с цветом была выше всяких похвал. Я уверен, что наши компании по производству красителей готовы заплатить любые деньги, чтобы узнать секрет химических формул, которые были известны египтянам. Сейчас, через 4000 лет, краски, созданные египетскими мастерами, поражают своей яркостью, свежестью и красотой. В дополнение ко всем достижениям у египтян была еще и богатейшая библиотека. Моисей, как сказано, познал всю мудрость египтян. Но в его образовании был один изъян – его не научили служить Богу. Тем не менее, друзья мои, не стоит недооценивать Моисея. Он был выдающимся человеком. В книге «Деяний святых апостолов», 7 глава, стихи с 20 по 29, Стефан проливает свет на этот период жизни Моисея. Он говорит: «В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение. Но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него 2 сына. Другими словами, образование Моисея не смогло подготовить его к роли избавителя сынов Израилевых. Однажды Моисей увидел, как египтянин избивал одного его соотечественника и убил этого египтянина. Перед тем, как убить, Моисей посмотрел по сторонам, боясь, как бы кто-нибудь не увидел, что он хочет сделать. К сожалению, Моисей не посмотрел наверх. А ему надо было посмотреть на Бога, который запретил бы ему так поступать. Потому что Моисей пытался избавить детей Израилевых от рабства на 40 лет раньше, чем предусмотрел Бог. Вот почему Бог сейчас отправит Моисея в пустыню. Читаем стих 15. «И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя». Из последующего повествования мы узнаем, что Моисей взял себе в жены язычницу в земле Мадиамской. Я читаю стихи с 16 по 21. «У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли начерпать воды и наполнить корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. Итак, Моисей берет в жены Сепфору. Интересно заметить, что многие персонажи Ветхого Завета в той или иной степени олицетворяют Христа, хотя и не все детали их жизненного пути соответствуют образу нашего Спасителя. Моисей, как мы только что увидели, стал убийцей. Однако и Моисей олицетворяет Христа в том отношении, что Бог избрал его быть Спасителем народа Израилева. Моисей был отвергнут израильтянами и обратился к язычникам, взяв себе в жены язычницу. Впоследствии он снова приходит как избавитель Израиля, и на этот раз народ его принимает. Итак, Моисей оказывается в земле Мадиамской, которая станет его домом в течение последующих 40 лет. У него рождаются два сына. Кстати, вопрос о семейной жизни Моисея всегда оставался открытым. Я уверен, он любил свою жену, но ничто в библейском повествовании не говорит об их чудесных семейных отношениях. Эту сторону своей жизни Моисей обходит молчанием. Имя Сепфора означает «воробей», и можно предположить, что она была маленькой и подвижной женщиной. Читаем стихи с 22 по 25. «Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что, — говорил он, — я стал пришельцем в чужой земле. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопли их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Эти стихи являются ключевыми стихами всего повествования. До этого момента превалирующими темами было угнетение, рабство и смерть. Пока Моисей 40 лет находился в стране Мадиамской, израильтяне продолжали страдать под рабским игом у египтян. Несмотря на угнетение, Бог благословил свой народ, и число израильтян возрастало. В ответ на это египтяне становились все более жестокими по отношению к избранному народу. По-видимому, цель Бога состояла в том, чтобы таким образом вызвать у израильтян желание к освобождению. Слыша горестные вопли своего народа, Бог вспомнил завет свой и свои обетования, данные Аврааму, Исааку и Иакову. Увидев угнетение, которому подвергались израильтяне в земле египетской, Бог решил вмешаться и изменить ситуацию самым решительным образом. В своем непревзойденном могуществе он начал действовать согласно своим обетованиям, чтобы освободить и сохранить свой народ. В дальнейшем мы увидим, как Бог осуществил свой замысел. Мы продолжим изучение книги «Исход» в следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Сегодня мы говорили о том, как Бог заботливо растил избавителя своего народа. Он чудесным образом защитил Моисея от гибели в период младенчества, предусмотрел его развитие и воспитание, обучение различным наукам и, наконец, вывел его из дома фараона для дальнейшей подготовки Моисея в качестве того, кто избавит народ израильский от рабства. Комментируя этот период жизни Моисея, автор послания к евреям подчеркивает, что с человеческой стороны было проявлено такое качество, как вера. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления», читаем в 11 главе послания к евреям. Однако вера вела Моисея дальше. Автор послания к евреям продолжает. «Верою Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Итак, мы видим, что неограниченная власть Бога с одной стороны и вера с другой, человеческой стороны, могут творить действительно великие дела в истории. Доверим же Богу нашу жизнь, и Он совершит чудеса.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели,
1: дорогие друзья,
0: вы слушаете христианскую радиопередачу «С песней по жизни». У микрофона Виталий Кливер
1: и Виктория Фаст.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! По милости Господа мы вновь могли встретиться с вами на волнах эфира. Продолжим начатую тему о Боге. Сегодня мы поговорим о Боге, который не изменяется. Он всегда тот же. Апостол Иаков говорит в первой главе: «Бог постоянен и неизменен».
1: Христианской душе очень полезно почаще размышлять над глубокими и непостижимыми качествами Бога. Такие размышления благотворно воздействуют как на разум, так и сердце через влияние Святой Силы. Бог не изменяется, Он всегда тот же. Бог не человек, чтобы Ему лгать. Бог не человеческое существо, чтобы Ему изменяться. Его решения неизменны. Он делает, что скажет, и исполняет обещанное.
2: Я не скажу вам ничего.

Все мы знаем, что человек изменчив. Да, и все здесь на земле постоянно меняется. Кто бывал на море, тот знает, как изменчиво море, как качает корабль во время шторма. Но вот вы ступили на землю, и как вы рады, что она тверда. Скоротечные ценности человеческой жизни изменчивы. Что вчера было так ценно, завтра никому уже не нужно. Цели нашей жизни также очень изменчивы. Зная историю, мы видим, как прежние цивилизации пали, когда пришел их час. Прекрасные города были разрушены, перестали существовать. Люди, живущие в них, не ожидали, что все так быстро изменится.

Неизменяемость Бога укрепляет нас, дает уверенность, что Его обетования исполнятся. Если мы изменим Ему, то Он все равно не изменит, ибо Он не может изменить Сам себе. Давайте сегодня покрепче ухватимся за неизменность Божию. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом» – Екклесиаст, 3 глава. И в том, что кажется наиболее непостоянным, обнаруживается постоянство. Это отрезвит твой разум, успокоит твое сердце, даст тебе уверенность и спокойствие в жизненной борьбе, поможет устоять в час искушений. Ты можешь приблизиться к Богу и принести дань своего поклонения тому, в ком нет изменчивости и тени перемены.

Творение — это стрела, выпущенная из лука Божьего. И эта стрела летит прямо, без отклонений, к центру той мишени, которую Бог предопределил ей поразить. Он никогда не меняет свой план. В нем нет изменения и тени перемены. Стоит по-настоящему понять истину, что у Бога есть план, как она становится несказанным утешением. У Него есть одна великая цель, которая простирается на века и объемлет собой все. Тогда каждая вещь обретает свое место и надлежащим образом влияет на другие события. Цель Божия обязательно осуществится. Он делает, чего желает душа Его. А желание Его души – это ваше и мое спасение. Замысел Божий и цель неизменны.

Обещания Божии тоже неизменны. То, что Бог пообещал, Он выполняет и впредь будет выполнять. Давайте вспомним только одно обещание, данное Богом мною. Об этом записано в 8 главе книги «Бытие». Бог обещает, что впредь не будет потопа. Сколько земля будет существовать, на ней всегда будет время сева и время жатвы. Всегда на земле будет холод и тепло, лето и зима, день и ночь. Это радуга, доказательство соглашения, которое Бог заключил со всеми живыми тварями на земле. Мы все свидетели с вами и можем сегодня сказать: «Да, Бог не изменил своему обещанию».

Какие же намерения Божии в будущем для нас? И если они не изменяются, то хорошо нам знать их. Все обещания Бога записаны в книге книг Библии. И все, кто читает ее, знают эти обещания. Мы прочтем только одно место из второго послания апостола Петра, 3 главы. Не забывайте одного, дорогие друзья. С Богом день словно 1000 лет, а 1000 лет словно один день. Господь не откладывает исполнение обещания своего, как считают некоторые. Он лишь проявляет к вам терпение, ибо не хочет ничьего уничтожения. Наоборот, Он хочет, чтобы все покаялись и перестали грешить. По обещанию Божьему ожидаем мы новых небес и новой земли, где обитает праведность. Посему, друзья дорогие, ожидая этого, делайте все, что в силах ваших, чтобы предстать перед Богом безупречными, незапятнанными и умиротворенными. И помните, что терпение Господа нашего означает спасение.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Капитан работоргового судна». Радостные приветствия раздались в воздухе, когда, наконец, показалась Вест-Индия. Даже рабы, закованные в цепи на палубе, начали тоже выказывать одобрение. Они не знали, что жизнь на плантациях будет такой тяжелой, что они будут страстно желать вернуться в цепи на борт корабля. Они не знали, что самый продолжительный срок жизни, который отпущен рабу на плантациях, составлял 9 лет. Они радовались и ликовали. И Джон, наблюдая за ними, почувствовал вдруг жалость. «Мой принцип – выжимать из них все силы», – объяснил один мужчина, когда он купил 10 сильных мальчиков у Джона за очень хорошую цену. «Разве доброта не способствует лучшей службе?» – предположил Джон. Но он знал, что мог бы ничего не говорить. У мужчины отвисла челюсть.
2: «Доброта!»
1: – он расхохотался.
2: «Они не понимают значения этого слова. Пинок и звук удара творят чудеса. Выжимайте их поскорей, пока в них много сил, а затем покупайте новый груз. Таким образом вы возьмете от них все».
1: Джон посмотрел на 10 мальчиков с глазами полными страха, когда их уводили в новую жизнь. У него было такое чувство, словно он убил их. Сидя в своей каюте, он вспомнил Иисуса на кресте. Иисус умер за этих мальчиков-рабов, как и за него, Джона Ньютона. Ему приходилось слышать плач и стон в помещениях рабов, и он был причиной их унижения и страданий. Когда Джон взял ручку, чтобы написать Мэри, он уже чувствовал, что его дни капитана работоргового корабля сочтены. Он начал сомневаться в своем занятии, но когда вернулся домой, его поздравили, потому что в его плавании умерло меньше рабов, чем в любом другом рейсе раньше. Он был доволен похвалой, но знал, что Мэри ненавидела работу, которую он делал. Все же спорил он сам с собой, она была надежной. Она приносила ему достаточно денег, чтобы купить жене новое платье и шляпку, когда он возвращался домой. Достаточно, чтобы они посещали театр и принимали своих друзей. Он совершил 2 рейса. Долгие рейсы, длившиеся годами, к Гвинейскому побережью, в Америку и домой, и каждый раз он страстно желал видеть лицо Мэри, ожидающую в Ливерпуле, чтобы приветствовать его, когда корабль наконец-то станет в доке. Он не знал, когда она обняла его и попросила не уходить снова так быстро, что второе путешествие было последним долгим вояжем, которое он совершил. Несколько недель спустя, после того, как корабль встал на стоянку, они сидели вместе спокойно дома. Был вечер. Пламя камина мерцало в комнате. Было очень мирно и приятно. «Полли!» Мэри улыбнулась, когда Джон назвал ее ласковым именем. Она подошла и села на пол рядом с ним. Он обнял ее. «Знаешь ли ты, Полли, — продолжал он, — я стал счастливее, чем когда-либо мечтал». Она улыбнулась ему. Но когда он открыл рот, чтобы сказать, что сильно любит ее, она вдруг почувствовала, как ослабла его рука на ее плече. В следующий момент он упал на пол. Джону было всего 30 лет. Удар, который он перенес, был легким, и на следующий день он, казалось, почти поправился. Но это значило, что он никогда больше не будет командовать собственным кораблем в длительном плавании. Было только 7 часов утра, а Джон уже был на улице и наблюдал, как просыпается мир. Высоко над ним, так что он едва мог видеть его, пел жаворонок. С реки доносилось хриплое щебетание черной куропатки, подпрыгивающей деловито взад-вперед, что создавало свою собственную смешную музыку. Постоянное ясное журчание ручейка, проходящего почти под его ногами, добавляло свою мелодию к оркестру. А какие цвета были вокруг! Джон смотрел вокруг с удовольствием. Небо быстро превращалось из бледного в темно-синее, пока солнце набирало силу. Трава ярко-зеленая, как кайма, обрамляющая поле золотых колосьев, а среди них алые маки. Через папоротник величественно шагал фазан, оперение которого переливалось зеленым и коричневым, золотистым и малиновым цветом. В тишине, которая, казалось, была полна музыки, цвета и красоты, Джон опустился на колени. Листья оставили следы на его вельветовых брюках, но он не обращал внимания. Он был в храме намного прекраснее, чем любая из крепких каменных церквей, потому что Бог создал его своими собственными руками. Там он отдал себя Богу. Совершенно сдавшись, Джон Ньютон доверил свою жизнь Богу, решив служить Иисусу Христу. Преклонившись, он молился, чтобы Бог использовал его как проповедника Евангелия. «Возьми все, что у меня есть, Господи!» – говорил он. «Все, что я есть и все, чем я могу быть!» Когда Джон шагал домой, он почти бежал от нетерпения рассказать Мэри о своем решении. Мир, казалось, ожил во всем в своем многообразии, а он никогда раньше этого не замечал. «Что ты скажешь, Полли?» – спросил он ее еще прежде, чем появился в дверях. «Что бы ты сказала, если мне определено оставить все и стать пастором церкви в Англии?» Глава 10. Проповедник и пророк. «Пусть мир насмехается или сожалеет, а я буду прославлять имя Твое». Смелые волнующие гимны выходили из-под пера Джона, но вот что произошло, когда он решился произнести свою первую проповедь. Она, казалось, звучала в его голове. «Мне не нужны записи», – упрямо твердил он Мэри перед уходом из дома. «Я знаю, во что я верю. Этого достаточно». Он подошел к кафедре церкви в Лидсе. Поднявшись по винтовой лестнице на возвышение, он положил свою Библию и огляделся. Внизу с нетерпением ожидало море людей с поднятыми к нему лицами. Джон откашлялся, и люди сели. Джон снова кашлянул. Внезапно он почувствовал смущение. Его лицо должно быть выглядит таким грубым и обветренным после многих лет, проведенных в море. А его голос... Сколько раз Мэри просила его говорить тише. «Ты теперь не в море, Джон!» – смеялась она, когда он, рассказывая, переходил на крик. Он снова посмотрел на лица внизу. Если он не начнет говорить своим обычным голосом, то, возможно, перейдет на шепот, и они ничего не услышат. Щеки Джона покраснели, а молчание затянулось. Каждое слово проповеди было начисто забыто. Медленно, очень медленно, он повернулся и прошел долгий-долгий путь вниз по лестнице и из церкви. «Я никогда не собираюсь проповедовать снова», — сказал он Мэри почти в слезах. «Все будет хорошо», — сказала она успокаивающе. «Ты еще будешь проповедовать». Но он даже не пытался это делать в течение 2 лет. Казалось неправильным проповедовать людям, которые посещают церковь годами. А Джон совсем недавно научился любить Бога после того, как он ненавидел его. В конце концов, он согласился попытаться снова. Вечер за вечером он сидел допоздна, писал и переписывал до тех пор, пока свеча не начинала мерцать, шипеть и, наконец, сгорала дотла. И вот пришел день, когда Джон взял свои длинные подробные заметки на кафедру. Он держал их прямо перед носом, потому что становился близоруким. От начала до конца проповедник пробормотал свою проповедь, не поднимая ни голоса, ни глаз от бумаг перед собой, чтобы ничего не забыть. Когда проповедь закончилась, один или два человека спали. И только 6 годами позже Когда он стал викарием Волни Букингемшир, Джон узнал, что если ты достаточно любишь Бога, Он действительно вложит мысли в твое сердце и слова в твои уста. Каждое воскресенье, идя через зеленые лужайки к маленькой церкви, Ньютон знал, что около 2000 человек придут издалека, проделывая трудный путь, чтобы услышать.

снизойдет свыше в наши сердца. Так мы сможем в союзе с Господом и друг с другом в общении быть, испытать всю милость и радости, что земля не в силах нам подарить. А после всего он и Вильям Каупер обычно отправлялись в поля, пока не приходили к мостику у потока, где они сидели, разговаривая и наблюдая, как плывут облака по небу и птицы щебечут в деревьях. Каупер казался счастливым человеком, но иногда Джон замечал, как тень пробегала по лицу друга, и он вдруг становился очень серьезным. Постепенно Джон начал понимать причину его печали. Бог, казалось, был настолько далеко от него, что совсем не был ему другом. «О, как бы мне хотелось следовать шаг в шаг за Господом!» – писал Каупер, потому что, как и Джон, он сочинял гимны. «Моему взору открывается безмятежная небесная картина. Над дорогой, ведущей меня к Агнцу, сияет свет. Мне бы хотелось сделать что-нибудь такое, что заставило бы Вильяма улыбнуться», – частенько говорил Джон жене, когда они оставались по вечерам дома одни. «Давай пригласим его к нам», – неожиданно предложила Мэри. «Тогда он сможет увидеть, как мы счастливы, как ты близок к Богу, и он научится видеть в Иисусе друга, как и ты». Они так и сделали. Мало-помалу Джон рассказал Кауперу о своих морских приключениях, а тот, казалось, никогда не уставал слушать. Даже слова, которые говорил Джон, проникли в стихи Каупера. Один из его гимнов начинался так. «Бог движется таинственным путем, и, совершая чудеса, он твердо ходит по морям и оседлал шторма». Однажды он прочитал свои гимны Джону, возбуждение которого по мере чтения все возрастало. «У меня идея!» Он едва мог дождаться, пока его друг дочитает последнюю строку. «У меня есть отличная идея!» Вильям Каупер остановился и слушал. «Мы напечатаем книгу гимнов, вы и я. Мы напишем стихи, чтобы объяснить те места в Библии, которые мы больше всего любим. И мы напечатаем их и будем использовать в церквах алнийские гимны мистера Купера и мистера Ньютона». Впервые за много месяцев улыбка на мгновение показалась в глазах Каупера. Это могла быть улыбка энтузиазма. «Хорошо!» Он положил руку на плечо Джона, и их глаза встретились. «Да-да, мне бы очень хотелось этого!» Вечером они сидели у камина, за решеткой высоко поднималось пламя. Счастье и присутствие Божье наполнило сердце Джона. В благоговении он прочел одно из своих сочинений. «Тот, кто от смерти Христа поднял и главой и царем поставил, овцам пастыря чудного дал, сохранит нас всех и прославит». Когда он закончил, то увидел, как губы Каупера сложились в слово «Аминь», и он почувствовал, что, возможно, Джон Ньютон мог бы быть полезен Богу. Глава 11. Конец работорговли. Много лет спустя, холодным зимним утром, часов в 7, богато одетый молодой человек вышел из своих апартаментов на улице Странд, находящихся в миле или двух от ректората церкви Святой Марии Вулнат в Лондоне. Молодой человек был хорошо известен. Так хорошо, что люди оборачивались и смотрели, когда он проходил. Некоторые шептали и указывали на него, но он не обращал внимания, так как был полностью поглощен своими мыслями. Он медленно шел по Флит-стрит к Лудгейт-Хилл и Лондонскому Сити. Когда он повернул налево от Каннон-стрит к Банку Англии, какой-то почтенный джентльмен узнал его. «Мистер Вилберфорс!» Старый человек остановился перед ним, и Вилберфорсу пришлось сделать то же. Это его раздражало. С тех пор, как галерея Палаты общин была открыта для общественности, многие узнавали его на улице, но он был так занят своими мыслями, что не хотел, чтобы его беспокоили незнакомые люди. «Я должен вас поздравить! Вы произнесли прекрасную речь вчера в Палате! Вы и мистер Питт снова

сделаете нашу страну великой, запомните мои слова». Вильям Вилберфорс вежливо поклонился, пробормотал что-то ничего не значащее и обошел своего почитателя. Затем он продолжал свой путь с опущенной головой, нахмуренными бровями, глубоко задумавшись. Никто больше не осмелился подойти к нему. Когда он подошел к дому достопочтенного Джона Ньютона, который стал ректором церкви Святой Марии на Ломбард-стрит вблизи места оживленного обмена шерстью, где купцы весь день покупали и продавали, он заколебался. «Что я скажу ему?» Он покачал головой. «В палате общин было легко говорить. Еще легче на вечеринках и охоте по выходным дням. Но сейчас...» Наконец он поднялся по ступенькам и позвонил. Джентльмен был принят в кабинете, заставленном книгами, седовласым человеком со строгим широкоскулым лицом и проницательными глазами. Молодой член парламента сел со вздохом облегчения. «Возможно, все будет не так уж трудно в конце концов». «Вы написали мне», – начал Джон успокаивающим тоном. «Что случилось?» «Мне нужна помощь», – сказал молодой человек просто. Богатые оборки его рубашки элегантно порхали над его утонченными пальцами. «У меня есть деньги. Я могу играть в любом из 5 самых избранных клубов в Лондоне и проигрывать сотни фунтов за ночь. И я все еще богат. У меня есть друзья. Они постоянно просят меня присоединиться к их охоте и повеселиться, выпить и повалять дурака на маскарадах. Они с удовольствием вносят мое имя в список своих знакомых. Сейчас, когда открыли галерею в парламенте, не только мое имя известно всей стране, но и мое лицо узнают во всем Лондоне. Премьер-министр приглашает меня позавтракать с ним каждую неделю. Меня приветствуют, когда я произношу речь. Я...» Он улыбнулся с сожалением. «Очень популярен». Джон тоже улыбнулся. «Но вы несчастны?» – спросил он. «Да, чего-то не хватает. Я прочитал ваши проповеди и слышал, как вы проповедовали. Вещи, о которых вы говорите, имеют для меня большее значение, чем что-либо. Но что я могу сделать? Если я предамся церкви, меня съедят министр и конгрегация. Если я стану проповедовать у премьер-министра, он скажет мне, что я схожу с ума и посоветует заняться политикой. Я веду неправильную жизнь. Но что правильно? Вы единственный человек, который, я знаю, может помочь мне». Он откинулся и вытер лоб желтым шелковым платком. Очень богатый и очень популярный молодой человек, он не привык исповедоваться в своих грехах. Джон Ньютон сидел, глядя в окно своего кабинета на оживленную городскую улицу. Он вспомнил одну давнишнюю ночь. Треск ломающихся мачт, шум рвущихся парусов и раскалывающихся досок, завывание ветра. И в центре всего этого внезапное спокойствие души. Молодой Вильберфорс нетерпеливо наклонился вперед. «Я что-нибудь сделаю», – предложил он страстно. «Оставлю друзей, откажусь от семьи, брошу карьеру в парламенте и стану монахом». Ньютон отвернулся от окна. Некоторое время он изучал молодого человека. «Не думаю, что вам надо что-либо оставлять», – сказал он спокойно. «Ни ваших друзей, ни вашего положения, ни ваших убеждений. В парламенте есть место таким людям, как вы. Оставайтесь там и смотрите, куда Бог поведет вас. Я сам был таким, как вы», – продолжал Джон. «Я потерял себя и питал к себе отвращение. Я хотел приключений и восстаний. Я поступал неправильно и хотел знать, как правильно. И все же я продолжал почти 10 лет делать то, что я теперь знаю, было жестоким и бесчеловечным. Но урок, который я получил за те годы, я никогда не забуду». Он вздрогнул, когда его рука коснулась страниц дневника, который он писал. «Надеюсь, то, что я узнал в свое время, будет использовано, чтобы покончить с нашей торговлей рабами. Тогда моя жизнь не будет напрасной. Вы, мистер Филберфорс,
могли бы повести кампанию за отмену работорговли. Я был капитаном работоргового судна, и я знаю бесчеловечность этой жестокой порочной торговли. В Британии необходимо пробудить совесть людей, и только кто-то, подобный вам, в палате общин сможет сделать это. Вы можете обратиться к британцам как христианин. Вы, мистер Вилберфорс, призваны Богом как его посланник. Вам под силу покончить с работорговлей. Как слуга Господа Иисуса, я надеюсь, вы возглавите великую кампанию». Услышанные слова заставили Вильяма Вилберфорса глубоко задуматься и уже не давали покоя. Было 25 мая 1807 года. Уильям Вилберфорс бежал по Ломбард-стрит. Спешащие мимо лошади и экипажи обдавали его грязью, но он не обращал внимания. У него была новость, прекрасная новость. Он хотел, чтобы Джон Ньютон первым узнал ее. Возгласы одобрения, которыми приветствовали его в палате общин, все еще звенели в его ушах. Была оппозиция, злобная оппозиция. Но факты о торговле рабами, многие из которых он удостоверял отрывками из дневника Ньютона, помогли ему провести законопроект через парламент. Пробираясь сквозь сладкие тележки, загромоздившие узкие улочки Сити, он добрался, наконец, до ректората. Вилберфорс одолел лестницу одним прыжком и нетерпеливо, потому что он всегда был нетерпелив, позвонил. Как только служанка открыла дверь, он понял, что что-то произошло. «Я хотел, чтобы мистер Ньютон первым услышал», — объяснил он. «Я хотел сказать ему сам. Я хотел, чтобы он знал, что законопроект, отменяющий работорговлю, получил сегодня королевское одобрение. Но...» Он замолчал. Его горячий пыл вызвал улыбку на лице служанки. «Мистер Ньютон слышал, сэр», — сказала она мягко. «Ему сообщили новость. Она пришла как раз перед тем, как он потерял сознание». Вилберфорс повернулся. Все возбуждение и спешка внезапно исчезли. Джон Ньютон слышал новость. Вот что было важно. Служанка снова улыбнулась ему. «Он был очень счастлив услышать ее, сэр», — добавила она. В 82 года Джон Ньютон завершил свою работу. Как он всегда говорил, Бог все очень хорошо спланировал. Вот так замечательно закончилась увлекательная биографическая повесть о Джоне Ньютоне, который стал после обращения к Господу великим проповедником Евангелия, автором гимнов, прославляющих Христа, и борцом против торговли рабами, которая когда-то обеспечивала ему благополучную жизнь. А сегодня будет новый золотой стих. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Псалом 61, 2 стих. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Друзья, мы склоним наши головы для молитвы. Иисус Христос, слава и благодарность Тебе за милость Твою и любовь. Благодарю Тебя за то, что Ты телом Своим вознес на крест наши грехи. Слава Тебе за то, что Ты освободил нас от власти греха и дал нам свободу, чтобы мы служили Тебе. Но Ты видишь, как сатана еще свирепствует на земле. Сколько людей гибнет в оковах греха и зла. О, Иисус, научи нас со всей ясностью и великой любовью обличать грех и вести людей к Тебе и Твоему чудному небесному свету. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

В нашей сегодняшней передаче я хочу в первую очередь обратиться к моим дорогим братьям и сестрам, сонаследникам и сонаследницам Царствия Божия, к тем, кто служит Богу и зовет к Нему других. Тема нашей беседы — «Обличай грех». Обличать грех так же неприятно, как и необходимо. Проповедник, который делает это в страхе Божьем, зачастую бывает непопулярен даже среди тех, кто называют себя христианами. Ну, а порой это даже может стоить головы, как это было у Иоанна Крестителя. В 6 главе Евангелия от Марка читаем о кончине Иоанна Крестителя. Читаю с 17 стиха. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней». Ибо Иоанн говорил Ироду, «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиада вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей, «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, «Чего просить?» Та отвечала, «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и воздержавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Мы, конечно же, можем только поражаться жестокости этой юной девицы, но этим мы не воскресим Иоанна. Иоанн Креститель был верен и послушен Богу, обличая Ирода. Он смотрел не на опасность, грозящую ему со стороны ревнивой Иродиады, но на Слово Божие. Таким Иисус Христос говорил, читаю Евангелие от Матфея, 5 глава, 11 и 12 стихи, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». О да, и пророки, обличавшие народ израильский, были непопулярны, и их гнали. Иеремия был посажен в яму за то, что обличал во грехе иудеев с их царем Сидекией. Иеремия 37 и 38 главы. Или вспомним священника Захарию. Читаю из второй книги Паралипоменон, глава 24, стихи 20 и 21. «И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им, «Так говорит Господь, для чего вы приступаете повеления Господни? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». И сговорились против него, и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. Читая такое, можно подумать, так какое мне дело до вас? Если вы так отвечаете на обличение, то грешите себе дальше. Но не так нас учит Слово Божие. В книге пророка Иезекииля, глава 3, стихи 18 и 19 читаем, как сам Бог говорит: «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника,
а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Да, мои дорогие братья и сестры, мы спасены не для того, чтобы сложа руки сидеть и ждать дня нашего перехода в вечные обители нашего Небесного Отца. Мы спасены, чтобы нести это спасение дальше тем, кого Слово Божие называет беззаконниками. О, мой дорогой брат, обливается ли твое сердце кровью, когда ты видишь, как беззаконник грешит, как он шагает прямо в ад? Пусть сам Бог наполнит сердца наши состраданием к погибающим в грехах людям.

Праведника тоже следует вразумлять, когда Бог допускает в его жизни преткновения. Ибо «Я взыщу кровь его от рук твоих, говорит Бог, и в отношении праведника, допустившего грех. Но Бог не хочет смерти грешника. Для того Христос и пришел на землю, чтобы умереть за наши грехи. Да и не только за наши, но за грехи всего человечества. Но для того, чтобы освободиться от греха, люди нуждаются в обличении». Вспомним, как была спасена Ниневия. Бог посылает пророка Иону обличить жителей этого огромного города в грехах их и предупредить о наказании за грех. Отрадно читать строки Священного Писания книги пророка Ионы, глава 3, с 5 стиха. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Или другой пример из Нового Завета. Апостол Петр, исполненный Духа Святого, обличает иудеев. Петр не ищет мягких и приятных слов. Он не говорит народу комплименты. О, нет, он говорит: «Мужи израильские, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать?» Какой чудный результат этого обличения! В тот день около 3000 человек обратились ко Христу, получили прощение грехов и через водное крещение присоединились к Церкви Христовой.

Или вспомним пламенную проповедь Стефана перед Синедрионом. «О, этот исполненный веры и силы муж Божий горел желанием спасать погибающих в грехах иудеев. Но для этого он должен был открыть им глаза на их жизнь». Стефан напоминает этим людям историю израильского народа, начиная от Авраама. Он говорит об Иосифе и о Моисее, о благословениях Божьих и о непослушании народа израильского. Исполненный Духа Святого, он обличает. Читаю из книги «Деяния апостолов», глава 7, с 51 стиха. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Очень понятно, что эти слова не понравились самоправедным иудеям. Неудивительно, что они дружной толпой вывели Стефана за город и убили его. Да, зачастую мы должны прямо указывать людям на их грехи, если мы хотим стать верными свидетелями Иисуса Христа, если хотим приобретать души для Него, если хотим, чтобы поместные церкви имели божественный характер, если хотим, чтобы молодежь наша не уходила в мир греха, если хотим, чтобы дети наши вместе с нами радостно служили Богу нашему, если хотим, чтобы каждый грешник узнал, что именно за его грех Иисус Христос умирал на позорном Голгофском кресте, тогда мы не можем молчать о грехе. О, наша прямая обязанность предупреждать людей об опасности греха и последствии его, а также об ответственности за него. Слово Божье очень ясно говорит: «Сделанный грех рождает смерть». Посмотрите, что было на Голгофском кресте. Сын Божий, святой и праведный, взял на себя наши немощи и болезни, всю нашу неправду, весь наш грех. Но Бог в святости своей так ненавидит грех, что в тот момент он отвернулся даже от любимого сына.

Если Бог не мог смотреть на Сына Своего, когда Он стал воплощением греха, то как же мы можем обходить молчанием этот коварный грех? Пресвитер, да и любой труженик в церкви, который любит свою поместную церковь, будет обличать грех и смело, решительно будет выкорчевывать его с корнем, иначе грех разрушит церковь. О Павле и Варнаве, этих знаменитых и любимых апостолах, написано, читаю из книги «Деяния апостолов», глава 14, стих 1, «В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов». О, мои дорогие братья и сестры, сотрудники и сотрудницы на Ниве Божьей, пусть сам Бог наполнит сердца наши той любовью, которая послала на Голгофский крест нашего Спасителя. Мы должны бы иметь те же чувствования, какие были во Христе Иисусе. Откроем глаза наши на ту катастрофу, навстречу которой идут неспасенные, а глаза наших слушателей, наших близких и дорогих, наших знакомых и незнакомых нам сограждан, откроем на ту любовь, которая умирала на Голгофе с распростертыми руками. Будем обличать грех, но будем и указывать на возможность освобождения от всякого греха, на прощение в пречистой крови Агнца Божия Иисуса Христа. Проявим максимум верности Богу, все свои силы и все, что есть у нас, предоставим в пользование нашему Небесному Отцу, и тогда сможем сказать окружающим нас людям вместе с апостолом Павлом: «Чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и болей, но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец – Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Смотри на великанов, и ты споткнешься. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется. Готов ли ты выйти навстречу своим великанам? Великан надсмехается над тобой, используя счета, которые ты не в состоянии оплатить, людей, которым угодить невозможно, привычки, с которыми ты не справляешься. Он издевается над тобой, напоминая о прошлых поражениях и предрекая будущее, которого ты боишься. Но точно так же, как Давид, ты можешь выйти навстречу своему великану, хотя ты не самый сильный, не самый святой и не самый умный. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется.

Наша тема сегодня – тупиковые перекрестки. Я могу заблудиться где угодно. Серьезно, где угодно. Самая простая карта приводит меня в глубокое смущение. Самая простая дорога пугает меня. Я не смог бы выследить слона по отпечаткам его ног на заснеженном поле. Я могу превратно понять инструкцию по нахождению ванной комнаты из коридора. И действительно, однажды так и получилось, и я нечаянно попал в дамский туалет в ресторане. Список моих оплошностей можно использовать в качестве возможных сюжетов для комедии в сериале, скажем, о «Розовой пантере». Однажды я заблудился в своей гостинице. Я сказал дежурной, что ключ не открывает дверь, и только потом понял, что пытался своим ключом вскрыть дверь чужого номера. Несколько лет назад я заявил, что мою машину украли с парковочной площадки в аэропорту. Но, как оказалось, она стояла на месте, в то время как я искал ее на другой парковке. Однажды я сел не на свой рейс и проснулся в другом городе. Однажды я отправился на утреннюю пробежку, потом вернулся в гостиницу и позавтракал. Я съел 2 порции бесплатного завтрака и только потом вспомнил, что в моей гостинице завтраки не подают. Я снова оказался не в том месте. Если бы у гусей были такие же проблемы с ориентацией на местности, как у меня, зиму они проводили бы на Аляске. Меня можно сравнить с Колумбом, который, как рассказывают, не знал, где он находится, куда идет, а после возвращения не знал, где побывал. А ты такой же? Конечно, у тебя такое случается. Мы все, хотя иногда путаемся и теряемся, если не на дорогах, то на перекрестках жизни. Все мы в то или иное время раздумывались над следующим. Соглашаться на эту работу или нет? Принять предложение о браке или нет? Уходить из дома или остаться? Построить или купить?

Один из вопросов гигантских размеров – как мне познать волю Божью для себя? Давид тоже задает этот вопрос. Он только что узнал о смерти Иоаннафана и Саула. Неожиданно царский престол опустел, и Давид получил благоприятную возможность занять его. Но прежде чем что-то предпринять, он смотрит вверх. После сего Давид вопросил Господа, говоря: «Идти ли мне в какой-либо из городов иудинных?» И сказал ему Господь: «Иди». И сказал Давид: «Куда идти?» И сказал он: «В Хеврон». Вторая книга царств, вторая глава. Давид усваивает привычку со всеми вопросами обращаться к Богу. И он это делает при помощи удивительного приспособления. Вспомните его в тот момент, когда он первый раз бежит от Саула. Давид искал утешения у священников в Номве. Саул обвинил священников в укрытельстве беглеца и убил их. Однако один из священников по имени Авиафар скрылся. Он спас не только свою жизнь, он бежал оттуда с ефодом и пришел с ним к Давиду. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду и пошел с ним в Киель, то принес с собою и ефод. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: «Принеси ефод, Господень». И сказал Давид: «Господи Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Киель, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Киеля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи, Боже Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь: «Придет». И сказал Давид: «Предадут ли жители Киеля меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь: «Предадут». Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля. Первая книга царств, 23 глава. Давид надевает ефод, разговаривает с Богом и получает ответ. Нечто подобное происходит и после разрушения Сикилага, когда поселение было разграблено, а его люди намеревались поднять против него бунт. Сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: «Принеси мне ефод». И принес Авиафар ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: «Преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их?» И сказано ему: «Преследуй, догонишь и отнимешь». Первая книга царств, 30 глава. Что происходит? Что это за ефод? Почему он так эффективен в подобных делах? Почему его не продают в наших магазинах? Ефод появился у израильтян во время их странствования в пустыне. Первый ефод Моисей дал Аарону, священнику. Это было разукрашенное облачение, сотканное из белого льна и вышитое голубыми, пурпурными, алыми и золотыми нитями. Грудь украшали 12 драгоценных камней. Среди них были один или два

Размышляя над техническими особенностями этого метода, мы не сомневаемся в его ценности. Ты бы тоже дорожил таким достоянием, не так ли? И когда Давид сталкивался с трудной проблемой, он мог с почтительным сердцем задать вопрос, и Бог отвечал ему. «Придет ли Саул за мной?» «Да, придет». «Захватят ли меня его люди?» «Да». «Следует ли мне преследовать врага?» «Да». «Одержу ли я над ними победу?» «Да, одержишь». «О, Боже, сделай для нас то же самое, чтобы мы могли спрашивать, а ты бы мог отвечать, чтобы мы могли воззвать к тебе, а ты бы ответил. Разве тебе, мой друг, не хочется приобрести такой ефод? Не может быть, чтобы ты не захотел. Но Бог не меняется. Он по-прежнему обещает вести нас. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Псалом 31. «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Книга притчей, 3 глава. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево». Книга пророка Исаия, 30 глава. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Евангелие Иоанна, 10 глава. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема – тупиковые перекрестки. Бог, который вел Давида, ведет и тебя. Тебе просто нужно советоваться со своим Создателем. Возможно, у тебя нет Урима и Тумима, но у тебя есть Библия. Читай ее. В мире нет другой книги, которая бы говорила о себе так. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание евреям, 4 глава. Живое и действенное Слово. Слова Библии наполнены жизнью, существительные, в которых бьется пульс, мужественные прилагательные, глаголы, которые стремительно движутся по страницам. Бог работает при помощи этих слов. Библия для Бога то же самое, что руки для хирурга. Ими он касается твоих самых сокровенных глубин. Ты чувствовал это прикосновение? В поздний час, в одиночестве, ты прочитал такие слова. «Не оставлю тебя и не покину тебя». Послание евреям, 13 глава. Эти слова утешают, как сильная рука, покоящаяся на твоем плече. Когда беспокойство пытается овладеть тобой, вдруг кто-нибудь делится этим отрывком. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Послание филиппийцам, 4 глава. «И из груди твоей вырывается глубокий вздох облегчения». Или, может, в дверь к тебе стучится лень? Ты неохотно, с трудом берешься за дела, когда тебе на ум приходит стих из послания к Колоссянам. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Послание Колоссянам, 3 глава. Такие острые слова воистину могут отделять и разделять, не так ли? Используйте их на практике. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в

сердцах ваших Господу». Послание к Колоссянам, 3 глава. Не принимай решений, больших или маленьких, не посидев перед Богом с открытой Библией в руках, с открытым сердцем и открытыми ушами, подражая Самуилу в его общении с Богом. «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». 1 книга Царств, 3 глава. У тебя есть Библия? Читай ее. У тебя есть семья верующих? Тогда советуйся с ними. Другие уже задавали твои вопросы. Ты не первый, кто сталкивается с проблемами. Другие уже стояли там, где стоишь ты, и размышляли над тем, о чем размышляешь ты. Советуйся с ними. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Послание Евреям, 13 глава. У тебя проблемы в браке? Найди человека крепкого в браке. Проблемы в вопросах деловой этики? Ищи мудрых советов у христианских бизнесменов. Ты достиг кризисного среднего возраста? Прежде чем ты решишь уйти из семьи и забрать деньги из пенсионного фонда, посоветуйся с мудрыми людьми. Путь глупого прямой в его глазах. Но кто слушает совета, тот мудр. Книга притчи, 12 глава. Тебе не нужен ефод или драгоценные камни, чтобы получить ответ. Тебе нужна Божья семья. Бог будет говорить к тебе через нее, и Он будет обращаться к тебе через твою совесть. Твое сердце настроено на Божью волну. Прислушайся к Нему. Христос умеет слегка подтолкнуть, побудить к действиям сердце, посвященное Ему. Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Послание Филиппийцам, 2 глава. Что велит тебе сделать твое сердце? Какое решение вызывает в тебе неповторимое ощущение полного мира? Несколько лет назад мы с Динолин уже готовы были подписать договор на переезд из одного дома в другой. Здание было прекрасным, и цена была приемлемой. Наше решение казалось совершенно разумным, но я не находил мира в этом решении. Проект вызывал во мне чувство беспокойства и тревоги. Наконец, я поехал в офис застройщика и отказался от проекта. До сих пор не знаю, что именно меня так тревожило, просто я не ощущал мира и покоя. Несколько месяцев назад меня попросили выступить на конференции по расовому единению. Я хотел отказаться, но не мог заставить себя сделать это. Мысль о конференции буквально преследовала меня день и ночь. Наконец, я согласился. Вернувшись с конференции, я так и не понял, почему я туда поехал, но я испытывал чувство умиротворения, и это было достаточно. Иногда ты просто чувствуешь, что принимаешь правильное решение. Когда Лука обосновывает для Феофила написание Евангелия, он говорит: «Рассудилось и о мне, по тщательному исследованию всего сначала, по порядку описать тебе, достопочетный Феофил». Евангелие от Луки, 1 глава. Ты обратил внимание на фразу «рассудилось и мне»? Эти слова рисуют человека, стоящего на пересечении дорог. Лука взвешивает варианты и выбирает путь в соответствии со своим рассуждением. Иуда сделал то же самое. Он хотел посвятить свое послание теме спасения, и это решение вызвало в нем чувство беспокойства. Посмотри на 3 стих его послания. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Обрати внимание на его слова: «имея усердие писать, я почел за нужное написать». Откуда происходили чувства Иуды? Разве они шли не от Бога?
Да, того самого Бога, который производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Послание Филиппийцам, 2 глава. Бог внутри нас производит хотение и действия. Бог никогда не учит нарушать Его слово. Будь с этим осторожен. Бывает, что люди оправдывают свою глупость собственными ощущениями и чувствами. Я чувствую, что Бог ведет меня обмануть жену, не платить по счетам, солгать начальнику, флиртовать с замужней соседкой. Запомни навсегда, Бог никогда не учит нарушать свое слово. Он никогда не противоречит собственному учению. Будь очень осторожен с фразой «Бог ведет меня». Не шути с этим. Не оправдывай свои грехи водительством Божиим. Он никогда не одобрит твои лжи, обмана или подлости. Он будет вести тебя через слова своего Писания и совет верных ему людей. Тебе не нужен ефод или драгоценные камни, потому что у тебя есть сердце, в котором пребывает Святой Дух. Столетия назад Мейер писал: «У каждого чада Божьего есть свой урим и туммим. Это совесть, чистая от преступлений, сердце, очищенное кровью Христа, и духовная природа, наполненная Святым Духом Божьим. Ты не знаешь, куда идти? Иди к Богу со своим вопросом. Пусть твой путь будет освещен светом Его улыбки или облаком Его отказа. Иди вперед, где свет и тени земные не смогут тебе помешать, где в твое решение не вторгнется твое самоволие, где человеческое мнение не сможет достичь тебя. Жди там в молчании и терпении, хотя все вокруг будут настаивать на немедленном решении или действии. Воля Божия будет явлена очевидно, и ты обретешь новое понимание Бога и более глубокое осознание Его природы. Твое сердце настроено на Бога? Прислушайся к Нему. У тебя есть семья верующих? Тогда советуйся с ними. У тебя есть Библия? Читай ее. У тебя есть все, чтобы разрешить гигантского размера вопросы, с которыми ты сталкиваешься в своей жизни. Но самое главное, у тебя есть Бог, который слишком сильно любит тебя, чтобы позволить тебе блуждать и заблуждаться. Доверься Ему.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Мы сегодня вновь обращаемся к теме «Человек». Сегодня мы будем говорить о духе его.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, у микрофона Виктор Серпевский, и мы вновь обращаемся к Слову Божию. Сегодня мы вновь рассматриваем человека. Это уже наша с вами четвертая встреча на эту тему. Итак, друзья мои, напоминаю, о чем мы говорили раньше. Первый раз мы читали из 138-го псалма и удивлялись, как удивлялся Давид, что он дивно устроен. Он говорил о теле своем и говорил о душе. Говорил, конечно, он и о духе. Но мы первый раз больше обращали внимание на тело человека, на устроение самого видимого человека. То, что называем мы внешним человеком. Псалмопевец Давид говорил: «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Итак, во второй раз мы говорили о душе. В третий раз мы встречались с вами на волнах радиоэфира и продолжали говорить о душе, но больше обращали внимание на то, как написано о внутреннем человеке, что если внешний и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Сегодня мы говорим о духе человека. Предлагаю место Священного Писания из книги «Бытие» 2 главы, знакомый всем 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И второе место из книги апостола Павла Ефесянам, своего первого послания, знакомое тоже место, которое мы и раньше читали, 5 глава, 23 стих. Павел апостол говорит: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». В этом месте Писания дух поставлен впереди слова «душа» и слова «тело». «И ваш дух», мы прочитали с вами, «и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока». Эти места были основными, нами взяты для рассуждения о духе человека. Итак, первая мысль. Бог-творец имеет непосредственную связь с духом человека через свой дух. Учение о Троице объясняет нам, что есть Бог Отец и Сын и Дух Святой. Один Бог, но в трех своих различных проявлениях. Мы также читаем и о человеке, что в человеке есть тоже три ипостаси – и дух, и душа, и тело. Читая Святое Писание, мы встречаем слово «дух». И очень часто, надо сказать, мы встречаем. Но слово «дух» имеет несколько значений. Когда мы открываем русскую Библию и встречаем слово «дух», написанное с большой буквы, всем понятно, что речь идет здесь о Духе Святом, о Духе Христовом, о Духе Божьем, о третьей личности Божества, перед которой так мы благоговеем. Когда мы встречаем с маленькой буквы «дух», то это может иметь тоже несколько значений. Дух дьявола, дух антихриста, дух противления, таких сравнений очень много. Мы знаем, что здесь речь идет о противнике, о сатане. Это тоже дух, это тоже бессмертный дух, сильный дух. Это тот дух, над которым будет произведен Богом суд. О светлых ангелах, служителях Бога, поставленных им для служения Богу на небе и на земле людям, мы читаем, что это тоже духи. Духи-хранители жизни человеческой. Это те, которые непосредственно находятся в духовных сферах, и человеку таких духов видеть невозможно. Но мы читаем и о духах бесовских, об ангелах тьмы, о слугах дьявола. Сегодня мы рассуждаем совсем о другом. В каждом человеке живет дух. То есть дух по его смерти, который возвращается под контроль самого Бога. В Екклесиаста 12 главе 7 стихом мы читаем:
а дух возвратится к Богу, который дал его. Тело превращается в прах, а дух не исчезает, но возвращается к Богу, заметьте, не к сатане. К Богу под его контроль, потому что Бог дал его. И дух человека не умирает, как не умирает его бессмертная душа. Потому что мы читаем у Иова в 12 главе: «В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти». Значит, настанет момент, когда над этим духом, над этой душой, что-то будет произнесено самим Господом Богом в день суда. В Библии часто встречаются слова «дух» и «душа», которые отождествляют жизнь человека. Когда мы читаем слово «дух», мы можем понять порой, речь идет о жизни человека, что это жизнь. И равно как читаем «жизнь», мы понимаем это под словами «дух» и «душа». Когда человеческое тело изнашивается, дух человека, душа человека покидает временное жилище, эту храмину, и идут под контроль Бога. Так учит нас Библия. Но в живом физическом теле живет бессмертная душа и дух от Бога до тех пор, пока не умрет человек, пока не скроется он в могиле. Невозрожденный дух неверующего человека не способен жить для Бога, это мы все знаем, потому что он для Бога мертв по своим делам и преступлениям. Он мертв по делам и преступлениям, и душа такого человека исполняет волю врага душ человеческих, волю греха, волю дьявола. Она творит дела плоти. Плоть командует над духом в то время, когда дух заставляет душу человека повиноваться велениям греха. Так мы читаем Галатам 5 главе. И тело, и душа, и дух неверующего человека не могут угодить Богу. Они Богу противятся. И человек греха будет осужден на погибель за это противление. Мы знаем, что после грехопадения Адама дух от Бога перестал пребывать в духе человека, так как он, этот дух человеческий, сделался мертвым для духовной жизни. Но Бог не хочет, заметьте, смерти грешника, он хочет спасти погибающего раба греха, и потому побуждает дух и душу человека принять спасение во Христе Иисусе. И вторая мысль. Если дух человека неверующего и мертвый для Бога, как бы парализованный грехом, все равно в нем живет бессмертная душа, остающаяся в этой телесной храмине. Мы в прошлый раз говорили, что душа имеет разум, имеет речь, имеет волю, сознательные чувства, интуицию, воображение, чувство совести, чувство богоискания, подсознание, самосознание, то есть то, что говорит о наличии живой личности. И Бог заботится о человеке греха, желая его вырвать из лап дьявола, своего тирана. Господь имеет много-много способов, чтобы привести человека к покаянию. То ли это через сны, как мы читали в прошлый раз из книги Иова 33 главы, то ли это через какое-то особое откровение, через случаи, через проповедника, через чтение. У него много путей. Он хочет, чтобы человек греха пришел в сознание и раскаялся перед Богом и сделался новой тварью. Сегодня мы имеем святое Слово Бога, которое приглашает нас ко Христу. Это есть божественное откровение Иисуса Христа. А как же было в древности? Как же было с теми людьми, которые вообще не знали Слово Божие, не могли читать его по причине того, что Слово Божие еще не было написано? Или, может быть, люди жили в таких обстоятельствах, где невозможно было слышать Слово Господне? Бог воздействовал на дух человека, на царей, на целый народ для выполнения своей какой-то воли через сновидение. Это третья мысль, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. В 41 главе книги Бытия мы читаем о том, как фараон увидел сны.
И 8 стих говорит нам: «Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон свой сон. Но не было никого, кто истолковал бы его фараон». Читающий Библию знает, что Иосиф растолковал ему эти сны. Но сам Иосиф тоже видел сны, о чем мы читаем в 37 главе этой книги. Иосифу был показан сон об 11 снопах, поклонившихся 12-му. Он видел сон о звездах, солнце и луне, которые тоже поклонились. Даниил, муж желаний, как говорит Библия, одаренный Богом, толковал сны Навуходоносору и Валтасару, объявил волю Божью, и мы читаем «Менемене текелу парсин». В свое время дух Кира был потрясен. Дух Дария, Артаксеркса, Нееме, Ездры зарававили многих пророков Божьих. Дух Божий побуждал их дух для того, чтобы через них была проявлена воля Отца Небесного. Так Бог воздействовал на людей древности. Мы знаем, что Бог просвещает богобоязненных людей и почивает Духом Святым на духе человеческом. В притчах 20 главе мы читаем: «Светильник Господа – дух человека». 50-й псалом говорит нам: «Дух правый обнови внутри меня». «Жертвы Богу – дух сокрушенный», мы читаем в Слове Божьем. Исаия в 11 главе мы читаем: «И почиет на нем, на Христе, дух Господен, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия». Бог исполняет, то есть, другим словом, можно сказать, наполняет сосуд Духа святых мужей великой силой. Писание говорит нам, что Моисей, муж веры, кратчайший человек, имел великую силу духовную. Однако он имел большие проблемы, большие переживания с таким непослушным и непокорным народом. Нужно было управлять этим огромным количеством людей. И было предложение его тестя избрать 70 мужей. И Господь согласился с тем, чтобы эти 70 человек несли бремя народа. В 11 главе числа мы читаем, Господь говорит: «Возьму от Духа, который на тебе, Моисей». От Духа, который на тебе, не от моего Духа, а который на тебе, от твоего Духа, и возложу на них, на этих 70 человек, чтобы они несли с тобою бремя народа». Моисей был вождем народа израильского в течение 40 лет. Но вот настал момент, когда Господь сказал ему: «Ты должен умереть. Иди на такое-то место, возьми своего ученика и помощника Иисуса Навина, в котором есть дух, и возложи на него руку, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». Так Моисей и поступил. Об этом мы читаем в 27 главе книги «Чисел». Елисей когда-то просил Илию: «Дух, который в тебе, чтобы был на мне вдвойне». Наверное, удивился Илия. Но все-таки он сказал: «Трудного ты просишь. Но если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, и если не увидишь, не будет». Когда они разговаривали, явилась вдруг огненная колесница, и Илья в вихре понесся на небо, мы читаем. И в 13 стихе ниже мы читаем: «И поднял милость Илье, упавшую с него, и пошел назад и стал на берегу Иордана, и взял милость Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: „Где Господь, Бог Ильи, Он самый?“ И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей». Сила, которая была в человеке, перешла в другого человека. Так распорядился сам Господь. Но полноту силы Духа Своего имел в Своем Духе только Иисус Христос, Сын Божий. В Исаии 61 главе мы читаем: «Дух Господен на мне,
ибо Он помазал меня». Так процитировал наш Иисус Христос, дорогой, это место Священного Писания из 61 главы, 1 стих. И последняя заключительная мысль этой темы. Дух Божий, Дух Святой, Дух Христов, Дух Господень, как бы мы его ни называли, Он, единственный Он, возрождает мертвый дух человека и делает его своим храмом. В 1 Коринфянам 3 главе мы читаем: «Вы, храм Божий и Дух Божий живет в вас». Петр Апостол говорит в своем первом послании: «Дух Божий почивает на вас». Такое интересное слово. Римлянам Павел Апостол подтверждает: «Дух Божий живет в вас, внутри вас». Апостол Иоанн пишет в первом послании, 4 главе: «Он, Господь, Он дал нам от Духа Своего». Дух Святой называет свои дары такими именами. Это Дух премудрости, Дух истины, Дух благодати, Дух кротости, Дух любви, Дух пророческий, Дух сокрушенный, Дух святыни, Дух огня, Дух ожидания. Это все то, что мы имеем внутри себя. Бог посылает нам эти дары от своего Духа, и наш Дух воспринимает то, что дает нам Господь. И потому мы становимся детьми Божьими, потому мы ходим в благодати, в смирении, любви, кротости, имеем премудрость, сокрушенное сердце, мы имеем огонь внутри себя, мы имеем желание ждать Его явления. И все это побуждается Духом Святым, Духом Христовым. Мы читаем: кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А мы познали его и имеем Дух внутри себя, Дух от Господа. Дух Божий является, кроме того, руководителем возрожденного Духа, чтобы он смог приносить плоды. Читайте об этом послание Галатам, 5 главе. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот что мы имеем от Духа Божьего. Вот что дает нам сам Господь. Дух Божий раздает, кроме того, и дары человекам по своему усмотрению на пользу. Заметьте, не так, как человек хочет сам, но по своему усмотрению. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, начинаем читать с 4 стиха по 11. Дары различны, но Дух, Дух Божий, один и тот же. И служение различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа Божия, я добавляю, на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания, тем же Духом, иному – веру, тем же Духом, иному – дары исцеления, тем же Духом, иному – чудотворение, иному – пророчество, иному – развлечение духов, иному – разные языки, иному – истолкование языков. И самый последний важный стих. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Дух Божий награждает дарами, Дух человеческий получает эти дары, и он использует эти дары от Господа, но эти дары могут быть совершенно различными. У одного человека одно, у другого человека другое. И никто не может сказать, что дар Божий, данный нам от Господа, должен использоваться для своей какой-то личной выгоды. Нет, но для пользы дела Божия. Дух Божий хранит и приготавливает в чистоте дух и душу, и тело наше для встречи со Христом. Это важная последняя мысль. Дорогие друзья, те, которые еще не приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, знайте, в вас есть дух, но он мертвый, невозрожденный. Он не может быть угодным Богу. Господь хочет так сделать, чтобы ваш дух вновь воскрес,
чтобы расстался с мертвыми делами похоти, и чтобы воскрес для Христа, и чтобы Дух Божий поселился в духе вашем. Так мы учимся из Слова Божия. Друг мой, если ты еще на пути к Господу, если ты еще не принял этого решения, поспеши сказать Господу прости. Поспеши пригласить Его к себе, чтобы Он жил в духе твоем, в сердце твоем. Да прославится во всем наш Господь, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Вечер субботнего дня. Все Каратаевы готовятся к утреннему воскресному собранию. И только Вадим не принимает участия в общей беседе. Он сидит у окна молча и о чем-то глубоко задумавшись.
1: Мама, а может я завтра вот эту кофточку одену?
2: Ну какой мелочью вечно бывают забитые головы у девчонок? Да какая разница, в чем ты пойдешь на собрание? Разве это главное? Ты в дом молитвы идешь, вот о чем думать надо.
1: А я и думаю, ведь выход с собрания – это праздник, это торжество. Вот и надо одеться соответственно. Не в повседневной же школьной форме туда идти.
2: Но нарываться тоже незачем. Не на бал же идешь, не на дискотеку.
1: Мам, ну скажи ты ему, ведь ничего он не понимает.
3: Дети, оба вы отчасти правы. И отчасти неправы.
2: Как это может быть?
3: Вот ты, Сережа, говоришь, что одежда, в которой мы идем на собрание, не главное. И ты совершенно прав. Конечно же, главное это наш духовный настрой. Настроение, с которым мы идем на общение с Богом, на общение друг с другом.
2: А ну что я говорил? Эх ты, модница.
3: Сереж, послушай, ты не перебивай меня, пожалуйста. Я еще не кончила говорить. Но все же это не значит, что мы не должны никакого внимания обращать на одежду, в которой мы идем в дом молитвы. Вера права. Посещение собрания – большой праздник для всех нас. И одеты мы должны быть, соответственно, торжественности события.
1: Ну вот, я же тоже говорила, что ты ничего не понимаешь.
3: Ну что это вы такие нетерпеливые? Все время меня сегодня перебиваете. Да, одеты мы должны быть соответственно. А это значит опрятно, аккуратно, но скромно. Не ярко, но со вкусом. Тут важно соблюсти чувство меры и такта. Потому что одежда не должна быть слишком привлекающей к себе внимание, слишком вызывающей. Понятно?
1: Но почему я не могу одеться поярче?
3: Верочка, да потому что главное – это твое внутреннее содержание, а не твой внешний блеск. Как говорил апостол Петр, ведь он же недаром эти слова высказал. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Это слова Библии. Поэтому, Верочка, давай отложим в сторону эту уж слишком яркую кофточку и поищем что-нибудь другое. Эта кофточка хороша для прогулок по городу в летнее время, но для выхода в собрание нужно что-нибудь поскромнее.
1: Ладно, мам. Пойдем, Люда, обсудим мамины советы в своей комнате. А то Сережа замучает нас сегодня своими наставлениями.
2: Ладно, идите. Где папа?
4: А он у себя.
2: Пап!
5: Что случилось, Сережа?
2: Можно я на минутку к Петьке пойду? Нам с ним тоже кое о чем надо поговорить.
5: Ну хорошо, Сережа, сходи, только ненадолго.
2: Я ненадолго.
5: Вадим, а ты над чем так крепко задумался? Проповеди готовишься?
6: И да, и нет. А вообще, папа, я нахожусь под впечатлением своего недавнего неприятного разговора с братьями о Валентине, с которым, как ты знаешь, я дружу.
5: А о чем именно был разговор? И почему он тебя так расстроил?
6: Ну, понимаешь, мне кажется, что братья несправедливы к нему.
3: Как это несправедливый?
6: Он после всего этого так расстроился, что сказал мне, что больше вообще на собрание не придет.
5: То есть как это не придет собрание?
6: Ну да. Вот так. Его так обидели, что он решил выйти из нашей церкви вообще. И я его за это не осуждаю.
5: Вот как? А ну-ка расскажи подробнее, в чем там дело.
6: Ну его упрекнули в том, что он перешел на работу в кооператив. Погнался, мол, за большими деньгами.
3: Ну а что же в том плохого?
6: Не знаю.
3: У него такая большая семья. А время сейчас такое трудное.
6: Ну вот и я так считаю. Получал он на своей старой работе такие гроши, что едва сводил концы с концами. А теперь у него хорошая зарплата, жена повеселела, есть возможность и с долгами рассчитаться, и от зарплаты до зарплаты больше не занимать.
5: Так это хорошо, что ему удалось найти такую работу.
3: Да.
5: Детей ведь кормить надо, одевать, обувать.
6: Вот я за него и обрадовался. И думал, что все будут рады вместе с ним. А не тут-то было. Братья начали роптать. А вчера пошли к пресвитеру и потребовали, чтобы брат Валентин отказался от высокооплачиваемой работы.
3: Но почему же? Ведь это же хорошо не только для его семьи, но и для церкви.
6: Ну, конечно. На строительство нового молитвенного дома теперь солидной суммой пожертвовал.
3: Ну?
6: А ему говорят, раз, мол, твоя работа вызывает недовольство у некоторых членов общины, то лучше, мол, тебе ее оставить.
5: Да с какой стати? Человеческое мнение для него не должно быть критерием.
3: Да.
5: Тут главное, чтобы тебя не осуждала твоя совесть, чтобы твой труд не шел вразрез со Словом Божиим. А если мне, к примеру, завтра не понравится, что кто-нибудь из членов нашей общины, ну, машину, скажем, имеет или зарабатывает больше меня, так что же, он от всего этого должен отказаться?
6: Вот и он ответил им, что если они докажут на основе Священного Писания, что он не прав,
5: ну, правильно,
6: то тогда он откажется от этой работы и попросит у Бога и у братьев прощения. Но никаких серьезных аргументов у них нет и вообще быть не может. Просто говорят, что это может послужить соблазном для членов общины.
5: Соблазном?
6: Ну.
3: А не называется ли это проще? Завистью?
5: Вот именно.
6: Да.
3: Кстати, ты помнишь, Павел, какую историю рассказал нам о соблазнах несколько лет тому назад приезжий проповедник?
5: Mm.
3: Я уже не помню, из какого города он приезжал к нам, но историю эту грустную помню.
5: Да, я что-то не могу вспомнить. О чем он рассказывал?
3: Ну, у них в церкви был такой случай. Один из его друзей, верующий человек, жил в достатке. Он всю жизнь работал в шахте. Хорошо зарабатывал. Ну, не курил, не пил, конечно. Жена его была очень бережливой и экономной хозяйкой. Поэтому у них был приличный, хорошо обставленный дом. На стене ковер, на столе красивый сервиз. Это дочка им его на 25-летие их семейной жизни подарила. У жены была приличная шуба.
5: А, ну да, я вспомнил.
3: Вспомнил, да?
5: Да-да, и как-то к ним в дом пришел один верующий из их общины,
3: да,
5: пожилой, убеленный сединами человек. Ну, для них он был, конечно, очень большим авторитетом.
3: Угу.
5: Ну и вот взглянул этот брат, какой посудой они сервировали стол, и сказал, что такая посуда может послужить соблазном для кого-то.
3: Да.
5: Люди эти очень недавно пришли к Богу, но были очень богобоязненные и решили избавиться от сервиза.
3: Да.
5: На другой день жена его отдала этот сервиз соседке.
3: Да.
6: Ничего себе.
3: Да, и потом, знаешь, Вадим, потом их наставнику не понравилось, что у них на стене висит,
5: да,
3: довольно яркий ковер. Богобоязненные люди и от него избавились.
6: Послушные.
3: Да. Вместо вынесенной стенки поставили железные кровати и ветхие тумбочки.
6: Вот это да.
3: Потом наступил черед машины и шубы жены.
6: Ужас.
3: Не знаю, до чего бы дошло дело, только их навестил однажды тот проповедник, который рассказал нам всю эту историю.
6: Угу. Ну и дальше что?
5: Надо сказать, что удрученная этим семья уже тоже подумывала о выходе из церкви.
3: И вот когда этот брат познакомился с тем учителем, в кавычках, то увидел, что во рту у него сверкают золотые зубы.
6: Ну и что ж, уж не предложил ли ему этот брат снять золотые коронки, чтобы не служить соблазном для окружающих?
5: Да в том-то и дело, что предложил.
6: Нормально, ну и что?
5: Ничего, для себя уж он, конечно, нашел и спасительные аргументы, и оправдания.
6: Значит, и ты считаешь, что Валентин прав, что больше не хочет посещать наше собрание? Скажу тебе больше, пап, я решил к нему присоединиться.
3: Господ... Что ты говоришь, Вадим?
6: Ну, Господу можно служить и дома. Ведь сказано же, что он не в рукотворных храмах живет.
5: И не нуждается в служении рук человеческих.
6: Ну?
5: Ну, все правильно. Так говорит апостол Павел в книге «Деяния апостолов».
6: Я очень рад, что ты разделяешь наше мнение.
5: Да совсем я не разделяю вашего мнения.
3: Конечно, как? Вадим.
5: Апостол Павел сказал другое.
3: Как ты мог такое подумать, Вадим? Написано, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Но будем увещевать друг друга.
6: Да не до увещеваний тут. Ты же сам считаешь, что они все неправы.
5: И все-таки, Вадим, я советую тебе хорошенько подумать, прежде чем предпринять такой шаг. И подумать и тебе надо, и Валентину.
3: Это совершенно неправильно, Вадим. Нужно, конечно, указать братьям на их ошибку, но сделать это нужно без раздражения и озлобления, а с любовью в сердце, не говоря об уходе из церкви.
5: Конечно, ты должен понять, что подобные разногласия – это совсем не повод для оставления собрания.
6: Но они ведь обвиняют нас с Валентином в гордости, заносчивости и в непослушании. Конечно, мы поспорили с братьями, сказали все, что мы об этом думаем.
3: И на прощание, наверное, хлопнули дверью.
6: Ну а ты, мам, откуда знаешь об этом?
3: Нетрудно догадаться. Мне кажется, сынок, что в этом вопросе тебе надо проявить мудрость и терпение и правильно отнестись к обличению. Сверь свое поведение и проявление своего характера в разговоре с братьями со Священным Писанием и попроси у Господа силы устранить из сердца все обиды и раздражения, все греховные и нечистые проявления. И я согласна с папой. Несмотря на ваши противоречия с братьями, это совсем не повод для оставления собрания. Совсем нет.
5: И уж, конечно, не повод хлопать дверью на прощание. И потом, ты меня, конечно, извини, но в данном случае ты оказался...

0: Глава. 13 глава Евангелия от Луки. Так, с 10 по 13 стих. Ну, послушайте. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Здесь написано, что Иисус учил в субботу в синагоге. Это была обыкновенная суббота, никакой ни праздник, ни юбилей, ни торжество, словом, ничего особенного, просто обыкновенная суббота. И это был вовсе не великолепный Иерусалимский храм, не какая-то особенно знаменитая синагога, а просто одна из многих. И вот в эту обыкновенную субботу, в обыкновенную синагогу пришла одна женщина. Но женщина эта была как раз не совсем обыкновенной. Тут написано, что она 18 лет имела духа немощи, была скорчена и не могла выпрямиться. Легко представить себе, какая это была несчастная женщина.
1: Да.
0: С таким деформированным телом ей трудно было передвигаться. Быть может, каждый шаг она делала с большим трудом, едва переставляя ноги. И, наверное, сердобольные соседи не раз говорили ей: «Куда ты идешь? Лучше сиди дома». Всем понятно, что у нее была очень уважительная причина пропустить собрание в синагоге. Но она все-таки пришла. Для нее собрание было дорогим и ценным. Она пришла потому, что такая у нее была духовная потребность приходить в собрание, в дом молитвы. И что же произошло в этой обыкновенной синагоге? Туда пришел Иисус Христос.
1: Да.
0: И Он приходит туда и сегодня, в наши обыкновенные молитвенные дома. Обязательно приходит. Ибо Он дал христианам чудесное обетование. Помните, как Он сказал: «Где
1: да.
0: собираются двое или трое во имя Мое,
1: то и там я присутствую.
0: Там и я присутствую посреди вас». В церкви приходит Иисус Христос.
2: Да, пап, я действительно плохой друг.
1: Вы знаете, говорят, что в Америке все президенты должны принадлежать какой-то церкви. Не знаю, правда это или нет. Но однажды в церковь позвонила какая-то женщина и спросила: будет ли сегодня присутствовать на служении президент? И знаете что? Пастор церкви ответил ей:
2: ну.
1: «Дорогая сестра, я не знаю, будет ли на служении присутствовать президент Америки, но Господь Иисус Христос присутствовать обещал. Так что обязательно приходите на собрание».
2: Хорошо, он ей ответил. А главное, правильно.
0: И, между прочим, это не только остроумный ответ. Это действительно обетование Библии. Иисус приходит в обыкновенные дни, в обыкновенные собрания,
1: да.
0: как тогда, в ту неприметную синагогу. И чем закончилась та суббота для той несчастной женщины?
1: Действительно.
0: Да, Иисус Христос возложил на нее руки, и совершилось великое чудо. Женщина выпрямилась, она была исцелена и стала славить Бога. Мы этого не знаем, но, может быть, Иисус больше никогда не приходил в ту синагогу. И для несчастной женщины это был единственный шанс, единственная возможность получить здоровье. И это случилось в ее жизни, потому что она не пропускала собраний в своем молитвенном доме.
1: Правильно.
0: И если мы перестаем посещать собрания, то очень рискуем не получить какого-то особенного благословения от Иисуса, которое может излиться именно в тот день, когда мы не придем. Воля Божия есть та, чтобы христиане не оставляли своих собраний, имея общение друг с другом. А помните, как святой Иоанн Богослов пишет: «Если же ходим во свете, подобно тому, как Он во свете, то имеем общение с друг другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха».
1: Да. Видишь, Вадим, Евангелие не учит, что Господу можно служить и дома. Это не евангельское учение. Евангелие даже нашу святую жизнь, прощение грехов наших, показывает в зависимости от нашего общения с другими христианами,

0: первоапостольской церкви верующие постоянно пребывали в учении, в молитве и общении друг с другом. А в послании к евреям, в 13 главе, стих 16, помнишь, так и написано: «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо такова жертва, благоугодная Богу».
1: Да. Конечно, могут быть недоразумения между верующими людьми, могут быть нерадивы братья, но не может быть плохим Дом Божий. Там есть для каждого из нас благословение. В последнее время все много говорят о труде на Ниве Божьей, о евангелизации. Но пробуждение, я думаю, начинается именно с посещения собрания.
0: А братья, с которыми у вас испортились отношения, Вадим, что ж, я уверена, что они еще сами все поймут и признают, что были неправы. Потому что они тоже люди, которые любят Господа, стремятся исполнять волю Его. А раз так, то Он и раскроет им глаза на то, в чем они неправы.
1: Я надеюсь, сынок, что ты убедился, что нет такой причины, которая послужила бы поводом для оставления своего собрания. Строго говоря, причина тому может быть только одна. Если в этом собрании проповедуется ложь. Но ты ведь не считаешь таковым наше собрание?
2: Конечно, нет, папа. Да и Валентин так не считает. Просто мы с ним, как видно, обиделись на братьев.
0: Вот.
1: Ну, а раз так, если ты признаешь собрание свое Церковью Божией, то ты должен в терпении нести крест твой, молиться за обидчиков своих и прощать их.
0: И ни в коем случае не оставлять собрание своего.
1: Вадим, я очень тревожусь. Не знаю, понял ли ты нас, согласен ли ты с нами. И что теперь ты думаешь по этому поводу?
2: Я думаю, что вы с мамой, конечно, правы. А мы с Валентином чуть было не совершили большую ошибку. Мне кажется, что нам нужно еще встретиться с братьями после собрания и поговорить, прощая друг друга с любовью. Я уверен, что Господь будет находиться с нами во время этой беседы.
1: Вот это правильно, Вадим.
3: Привет.
4: Здравствуйте. Привет, Вадим.
2: Ну, привет.
5: Здравствуй, Петр. Проходи.
1: А что это у вас за корзина? Куда это вы собрались?
3: Мам, посмотри, кофту мы принесли.
5: Что это вы принесли? Какие-то луковицы. Где вы их взяли?
3: А это мамка с рынка только что принесла. Говорит, от какого-то совхоза рассаду цветов. Прямо с машины продавали.
5: Правда?
3: По госцене. Оранжерея там у них цветов, что ли. Мамка всего накупила.
5: Надо же, ну хорошо.
3: Я в комнате у Петьки был, а она меня не видела. Говорит: ну, Петька, мы с тобой такой сад на балконе разведем. Соседи от зависти умрут. А потом говорит: половину своим Кротаевым отнеси. Весна скоро. Я видела, как они недавно в лоджии порядок наводили. Да спроси, где они таких горшочков под цветы купили. Я, говорит, каждый раз, когда мимо их лоджии иду, ими любуюсь.
1: Так и сказала своим Каратаевым.
3: Ага.
5: Ой, большое ей спасибо. А я думала тоже как-нибудь пойти на рынок и купить семена и луковицы. Петь, а горшочков для цветов у нас и для вас хватит. Я их в прошлом году закупила порядочно. Много.
3: Спасибо. Вот мамка обрадуется. Смотрите, какие крупные луковицы.
5: Да, действительно. Замечательно. Вера, Люда!
6: Чё?
5: Идите-ка сюда. Что вы там делаете?
6: Сейчас. Мы мои кофточки рукава удлиняли.
7: Сделали их с воланами. Посмотри, мам, хорошо получилось.
6: И скромно, и модно.
3: Давай, снимай свою модную кофту. Одевай передник и за дело.
6: Какое еще дело?
5: Давайте внесем мешочки с землей в ванну. Там же наполним землей горшочки. Мальчики, давайте-ка сделайте это, а мы с Людой и Верой займемся луковицами.
3: Ладно, пойдем, Петя.
2: Подождите, я с вами.
8: Ой, тетя Ира, чуть не забыл.
0: Что такое?
8: Тут еще в пакетиках семена. Посмотрите-ка.
0: Ну-ка, ну-ка.
6: Надо хорошо очистить каждую луковицу, чтобы освободить росточек. Да, мам?
0: Да-да. А ты, Петя, давай-ка отнеси своей маме горшочки для цветов.
3: Отнеси и приходи быстрее, ладно?
8: Ладно, спасибо, тетя Ира. Я сейчас вернусь. Мне надо спросить вас кое о чем.
1: Приходи, приходи, Петр.
0: Мы сегодня, Петя, мы сегодня начнем читать очень интересную духовную книгу. А вот только закончим с цветами.
8: Хорошо, приду.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Просьба Ахсы и образец молитвы». На текст из книги «Судей Израилевых» 1 главы с 12 по 15 стихи. «И сказал Халев, кто поразит Кириав-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халевова, и Халев отдал ему в жену Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей, «Что тебе?» Ахса сказала ему, «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. Вначале давайте немного вспомним, что слышали мы в первой части этой проповеди. Дочь Халева, Ахса, получила от отца в наследство землю полуденную. Но она еще хочет получить благословение от своего отца и просит источники воды. Наш образец Ахса, дочь Халева. Она олицетворяет собой поистине успешного просителя у отца нашего, сущего на небесах. Итак, первое – это продуманность просьбы Ахсы, прежде чем она обратилась к ней, к отцу. Далее Ахса вспомнила, что тот, к кому она собирается идти с просьбой, ее отец. Я полагаю, она вряд ли пошла к кому-нибудь другому, но здесь она сказала себе, «Иди, Ахса, Халев, твой отец, не чужого человека, который не знает меня, собираюсь просить я о благодеянии, но отца, который растил и нежил меня с колыбели». Эта мысль должна укреплять нас в молитве, и она укрепляет нас, когда мы помним, что идем просить не у врага и не к чужому взываем, но говорим «Отче наш, сущий на небесах». Говорите ли вы это всей душой? Действительно ли вы верите, что Бог – ваш Отец? Ощущаете ли вы в вашем сердце дух усыновления? Если да, то ваша молитва будет обязательно звучать уверенно. Ваш Отец даст вам все необходимое. Во-вторых, обратите ваше внимание на ее воодушевление. Мы читаем здесь. «И она сошла с осла». Халев сказал ей, «Что тебе?» «О!» — восклицает кое-кто. «Уж я бы нашел, о чем попросить, если бы мой отец сказал мне, что тебе?» Именно этот вопрос задает в этот вечер каждому из вас наш великий отец. «Что тебе?» Со всем великодушием своего великого сердца Бог являет себя каждому молящему его мужчине или взывающей к нему женщине, спрашивая, «Что тебе? О чем просишь? Какая у тебя просьба?» Что же означает для меня этот вопрос «Что тебе?» А вот что. Он указывает на то, что вы должны прежде всего осознать свою нужду. Смогли бы некоторые из присутствующих здесь христиан ответить Богу, если бы Он спросил их сейчас «Что тебе?» Не кажется ли вам, что наши молитвы носят иногда такой расплывчатый и трафаретный характер именно потому, что мы не совсем четко осознаем, в чем наша нужда. Если с вами все обстоит именно так, не надейтесь быть услышанными, пока не осознаете, что вам нужно. В основу вашей просьбы положите четкую, ясную, глубоко осознанную потребность и не спускайте с нее вашего мысленного взора, зная, что это есть то, что вам обязательно нужно получить. Это является благословенной подготовкой к молитве. Халев сказал тогда дочери: «Что тебе?» «Сегодня же тебе, — говорит Иисус, — дорогое дитя, что тебе нужно от меня?» «Искупленная кровью дочь, чего ты от меня хочешь?» «Разве не начнут те из вас, у кого не окажется на языке готовой просьбы, извлекать их прямо из души?» «Я надеюсь, что в уголках ваших сердец лежит множество просьб, и они не замедлят наполнить ваши уста. Также вы должны не только знать, что вам нужно, но вы должны это просить. Бог дает нам по нашей просьбе. Я думаю, Он поступает так для того, чтобы дать нам вдвойне, ибо сама молитва — такое же благословение, как и ответ на нее. Иногда нам в такой же степени полезно молиться о благословении, как и получать благословение. Во всяком случае, это установленный Богом путь. Просите, и дано будет вам. Даже своего собственного Сына, нашего благословенного Спасителя, Он подчиняет этому же правилу, ибо говорит Ему: «Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе, и пределы земли во владение Тебе». Итак, это правило, в котором нет исключения. Вы должны знать, что вам нужно, и вы должны просить об этом. Сделай же это, мой друг, ведь Господь спрашивает тебя: «Что тебе?» Итак, мы рассмотрели продуманность молитвы Ахсы и ее воодушевление, побуждающее молиться. Продолжим чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Теперь следует сама молитва. Как только отец милостивейшим образом преклонил к ней ухо, она сказала ему: «Дай мне благословение». Мне нравится такая просьба. Это прекрасное начало. «Дай мне благословение». Мне хочется вложить эту молитву в уста каждого верующего. «Дай мне благословение, в чем бы ты мне ни отказал, только не отказывай в благословении. Что бы ты мне ни даровал, не забудь даровать благословение». Благословение отца — наследие для любящего ребенка. «Дай мне благословение». Что такое благословение Божье? Если Он скажет: «Благословляю тебя», ты можешь не бояться проклятий дьявола. Если Господь называет тебя благословенным, ты благословен. Ты благословен, даже если, как Иов, весь покрыт язвами. Ты благословен, даже если умираешь, как Лазарь, чьи струпья лизали псы. И если тебе придется умереть под камнями жестоких врагов, как умер Стефан, то чего лучшего еще можно желать, если тебя благословляет Бог? «Да, Господи, пока со мной Твое благословение, поступай со мной, как Тебе угодно. Лишай меня всего, что посчитаешь нужным, только дай мне Твое благословение. Если есть на мне Твое благословение, то я и в бедности богат». Итак, Ахса сказала отцу: «Дай мне благословение». Мне хочется, чтобы сегодня каждый, сидящий здесь, помолился этой молитвой. Если вы никогда еще не молились, пусть это будет вашей первой молитвой, пришедшие сюда печатники. «Господи, дай мне благословение». Солдаты, просите вашего милосердного Бога дать вам благословение. Юноши и девушки, отцы и деды, сегодня вечером примите в сердце эту молитву Ахсы. «Дай мне благословение». О, если Господь услышит эту молитву из уст каждого, кто здесь присутствует, каким благословенным собранием мы станем! а потом разойдемся по домам, чтобы стать для всего города Лондона таким благословением, каким мы никогда еще до этого не были. Посмотрите далее, как умело сочетает Ахса в своей молитве благодарение и прошение. «Дай мне благословение, ты дал мне землю полуденную». Когда нас о чем-то просят, нам приятно слышать: «Вы ведь уже помогли мне месяц назад». Но если к вам приходят и совершенно забывают, что вы когда-то помогли им, и даже никогда не благодарят вас, никогда не говорят ни слова о вашей помощи, но снова и снова просят у вас о чем-то еще, вы скажете себе: «Ведь я помог ему месяц назад, а он даже не упоминает об этом. Разве мы с вами ни разу не встречались?» «Нет, сэр, не думаю». «Ах так, — думаете вы, — больше он ничего от меня не получит. Он неблагодарный». Я действительно верю, что неблагодарность запечатывает источники благословений. Если мы не хвалим Бога за то, что уже получили от Него, то, мне кажется, Он обязательно скажет: «Я не собираюсь бросать жемчуг пред свиньями. Я не буду раздавать мои драгоценности тем, кто их не ценит». Когда вы молитесь, предавайтесь также и восхвалению. Этим вы обретете необходимую вам силу. Готовясь к длинному прыжку, человек отходит на почтительное расстояние назад и уже потом бросается для прыжка вперед. И вы отойдите назад в благодарственном восхвалении Бога за то, что Он совершил для вас в прежние дни, а потом обретите разбег для вашего прыжка за будущим или же за настоящим благословением. Примешивайте благодарение ко всем вашим молитвам. В молитве этой женщине была не только благодарность, Ахса использовала прежние дары как довод в пользу еще больших. «Ты дал мне землю полуденную, дай мне и...» О, воистину, это великий аргумент в разговоре с Богом. «Ты дал мне, поэтому дай мне еще». Его нельзя все время использовать в разговоре с людьми, потому что, напомнив им о многих дарах, уже полученных от них ранее, вы услышите: «Я думаю, тебе следует обратиться к кому-нибудь еще. Постучите, пожалуйста, в соседнюю дверь». Но у Бога не так. В разговоре с Ним у вас есть только один довод: «Господи, Ты сделал это для меня. Ты всегда тот же. Твоя вседостаточность не умолилась. Поэтому сделай еще раз то, что ты уже сделал». Каждое даяние, которое Бог дает вам, сделайте доводом в пользу другого даяния. А когда получите другое, сделайте его доводом в пользу следующего. Богу нравится, когда вы так делаете. Каждое дарованное благословение содержит в себе зачаток других благословений. Вы должны взять благословение, найти в нем спрятанные зачатки и с помощью вашей ревности взрастить из них целый сад, который появится из одного единственного благословения. Помните об этом. Но эта добропорядочная женщина использовала свой довод особым образом. Она сказала: «Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». Это было то же самое, как если бы она сказала: «Хотя ты дал мне землю полуденную, за которую я благодарю тебя, она бесполезна для меня, пока у меня не будет вода для нее. На этой земле очень жарко, и ее нужно орошать. Мы с мужем не сможем обрабатывать ее, пока ты не дашь нам источники воды». Видите, как вы должны молиться? «Господи, ты дал мне уже так много, но все это не принесет мне никакой пользы, если ты не дашь мне еще больше. Если ты не завершишь, то мне останется пожалеть, что ты когда-то начал. Ты даровал мне очень много милостей, но если у меня не будет их еще больше, то вся твоя щедрость окажется для меня бесполезной. Ты ведь не начинаешь строительство, если не рассчитываешь его завершить. Поэтому я и пришел к тебе, чтобы сказать: ты дал мне землю полуденную, но она суха. Дай мне также и источники воды, чтобы я мог извлечь из земли реальную пользу». В молитве Ахсы есть и конкретность: «Дай мне и источники воды». Она знала, о чем молилась. И так следует молиться всегда. прося Бога, просите отчетливо. «Дай мне источники воды». Вы можете сказать «Дай мне мой хлеб насущий». Вы можете воззвать «Дай мне прочувствовать, что грех мой прощен». Вы можете отчетливо просить обо всем, что Бог пообещал нам, но смотрите, чтобы, подобно этой женщине, вы были ясны и просты в том, что просите у Бога. «Дай мне источники воды».
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджина. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Просьба Ахсы или образец молитвы» на текст из книги «Судей Израилевых» 1 главы с 12 по 15 стихи. «И сказал Халев: кто поразит Кириав-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халевова, и Халев отдал ему в жену Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: «Что тебе?» Ахса сказала ему: «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». И дал ей Халев источники верхние и источники нижние.
3: Мне кажется сейчас, что я тоже могу помолиться этой же молитвой: «Дай мне источники воды». Господи, Ты дал мне землю полуденную, все это общество, слушающее меня в воскресенье за воскресеньем, все множество этих людей. Но, Господи, как я могу им проповедовать, если Ты не дашь мне источники воды? Все мои источники в Тебе. Что польза того, что меня слушают, если слушателей не благословит сила Духа Святого, действующая вместе со Словом? Дай мне источники воды». И далее я могу предположить, что и преподаватель воскресной школы, присутствующий здесь, также говорит: «Господи, благодарю Тебя за мои интересные занятия и за внимание, которое ученики проявляют к тому, что я им рассказываю. Но, Господи, что мне польза от учеников, если Ты не дашь мне источники воды? О, если бы из меня самого, из самой моей души потекли для многих дорогих учеников потоки воды живой, и чтобы я, уча других, имел силу Духа Святого. Дай мне источники воды». Я могу себе также представить, что кто-то из родителей христиан, слушающих меня здесь, также говорит: «Господи, благодарю Тебя за мою жену и детей. Благодарю Тебя за то, что Ты дал мне слуг, которые мне послушны. Благодарю Тебя за все это. Но что пользы в том, что я глава семьи, если Ты не дашь мне источники благодати, чтобы, подобно Давиду, я мог благословлять всех домашних, видя, как мои дети возрастают в страхе Твоем? Дай мне источники воды». Главное в этой просьбе следующее: «О Господи! То, что Ты дал мне, не принесет мне сколько-нибудь заметной пользы, пока Ты не дашь мне что-нибудь еще». О, дорогие слушатели, если Бог дал вам деньги, молитесь же, чтобы Он дал вам и благодать, которая помогла бы вам использовать их правильно. Иначе, если вы накопите или истратите их, это может в каком-то случае оказаться для вас проклятием. Молитесь: «Дай мне источники воды, дай мне благодать, чтобы я правильно использовал свое богатство». Некоторые из сидящих здесь располагают многими талантами. Богатство ума относится к самым лучшим из богатств. Благодарите Бога за ваши таланты, но воззовите к Нему: «Господи, дай мне Твою благодать, чтобы я мог использовать свои таланты для Твоей славы. Дай мне источники воды, иначе таланты мои останутся сухой и безводной землей, не производящей плодов для Тебя. Дай мне источники воды». Вы видите, эта молитва не просто о воде, но об источниках воды. «Дай мне непрестанный, вечный источник, который не прекращает течь. Дай мне благодать, которая никогда не оскудеет, но будет течь, течь и течь вовеки. Дай мне постоянное восполнение моих нужд. Дай мне источники воды». Таким образом, я рекомендую вам молитву этой женщины для повторения, и да получит для этого каждый из вас благодать. А теперь, наконец, посмотрите на ее успех. На этом я не буду задерживать вас более одной или двух минут. И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. Обратите внимание, отец дал ей то, что она просила. Она просила источники, и он дал ей источники. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Бог дает нам то, что мы просим, когда в таком даянии явлена Его премудрость. Иногда мы ошибаемся и просим неправильно, но и тогда Он проявляет достаточно доброты, перечеркивая нашу просьбу пером, вписывая в нашу молитву другое слово и отвечая скорее на ее исправленную молитву, чем на ее первую неразумную редакцию. Халев дал Ахсе то, что она просила. Далее он дал ей много. Она попросила источники воды, а он дал ей верхние источники и нижние источники. Отец дал ей все это, ни единым словом не укорив ее. Он не сказал: «Послушай, Ахса, ты всегда что-нибудь просишь у меня». Он не сказал: «Теперь, когда я отдал тебя в жены твоему мужу, это слишком некрасиво с его стороны посылать тебя ко мне, чтобы просить чего-то большего. Я ведь и так уже достаточно дал вам». А есть и такие ворчливые старики-отцы, которые ответили бы своим дочерям примерно так: «Нет-нет, уходи, этого не будет. Ты и так получила хороший удел, моя девочка, и мне еще нужно думать о других». Нет, Халев дал ей верхние и нижние источники и никогда не произнес ни единого слова упрека, наоборот. Я должен сказать, что он улыбнулся ей, когда сказал: «Бери верхние и нижние источники и пользуйся ими со своим мужем. В конце концов, ты только попросила то, что мое сердце радо было отдать вам». Итак, пусть Господь удостоит нас сегодня попросить у Него в премудрости, и пусть Он при этом не укорит нас, но даст все виды благословений и верхних, и нижних источников, и неба, и земли, и вечности, и времени, и даст их даром, не вымолвив ни единого слова нам в укор. Я закончу эту последнюю тему, когда задам вам один простой вопрос, или же два. Дорогие друзья, почему так случилось, что сегодня некоторые из вас располагают весьма пересохшим наследством? Трава не хочет расти, хлеб не хочет расти, и, кажется, вообще ничего хорошее не растет. Вы вспахиваете, перелопачивая весь ваш участок, засеиваете его, пропалываете, и, однако, ничего с него не имеете. Вы верующие, и у вас есть наследство, но вы не слишком-то предаетесь пению, вы не слишком-то воодушевлены, не слишком счастливы. Вы сидите здесь в этот вечер и напеваете на манер Иова: «Как никудышняя, как жалкая земля, которая не производит плод». Но почему так? Ведь этого не должно быть. Ваш Небесный Отец не хочет, чтобы вы пребывали в этом жалком состоянии. Ведь есть нечто такое, что вам следует обрести, и оно поднимает вас из этого состояния, совершенно изменив весь ваш настрой. Пусть же каждый из присутствующих здесь детей Божьих идет к своему отцу, так же, как Ахса пришла к Халеву. Излейте сердца ваши пред Господом со всей непринужденностью и естественностью доверчивого и любящего ребенка. Вы говорите: «О, я не смогу так». Тогда я задам вам вот этот вопрос. подлинно ли мы дети Божьи, если никогда не чувствуем по отношению к Нему хоть какое-то святое дерзновение? Вам не кажется, что каждое дитя должно относиться к своему отцу с некоторой степенью уверенности? Если есть в этом мире такой сын, который скажет: «Нет, я на самом деле не смог бы так сказать моему отцу. Я не буду задавать ему никаких вопросов, но я знаю, что в доме, в котором он живет, что-то не так, что-то неладно или с его отцом, или с самим мальчиком. Где бы ни находился дом, полный любви, там никогда не услышишь от сына или дочери: «Вы знаете, я не смог бы попросить моего отца». Надеюсь, никто из нас не оказывался в такой ситуации по отношению к своему земному отцу. Но знайте, никто из нас не окажется в этой ситуации по отношению к нашему небесному отцу. Так идите же сегодня прямо с ваших скамей, перед тем, как мы соберемся у стола причащения, и представьте ему ваши прошения с детской доверчивостью, в надежде, что они будут услышаны, и что в этот вечер мы будем иметь общение с Отцом и с Его Сыном, Иисусом Христом. А вы, бедные грешники, не умеющие молиться, как дети, что делать вам? Вы ведь помните, что сказал Спаситель женщине хананеянке: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Но она сказала ему: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Сегодня вы пришли сюда за крохами, но если человек удовлетворен тем, что ест крохи вместе с псами, то Бог не будет удовлетворен, пока не даст ему есть хлеб вместе с детьми. Если вы хотите занять низшее место, то скоро Бог захочет дать вам высшее место. Приступите же к Иисусу и веруйте в Него отныне и навсегда. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Просьба Ахсы или образец молитвы» на текст из книги Судей Израилевых, 1 главы, с 12 по 15 стихи. До свидания, до следующей встречи!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Страх – это очень мощное средство воздействия на поведение человека. Он заставляет спешить, действовать быстро и безотлагательно даже самых флегматичных и медлительных. Но стоит только страху ослабеть, и вместе с ним пропадает желание человека меняться к лучшему. Именно страх однажды ночью подтолкнул героя нашего рассказа к решению изменить свою жизнь. Сейчас вы услышите правдивую историю о Дугласе Кармеле и узнаете, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Марча, что случилось?
1: Я собираюсь подавать на развод, мама.
0: Что, дела совсем плохи?
1: Ты себе даже не представляешь. Он становится просто невыносимым. Раздражается из-за каждого пустяка. Я боюсь, что однажды он нас изобьет.
0: Я не понимаю, я просто не понимаю, как мужчина может позволить себе так себя вести. Твой отец, царство ему небесное, был само добродушие.
1: Мама, можно мы с Дугом останемся у тебя?
0: Ну, конечно, конечно. Мы сейчас же положим мальчика спать.
1: Мне кажется, Сейсон женился на мне только для того, чтобы остаться в Америке. Он просто не захотел возвращаться в Израиль.
0: Что, ты так считаешь?
1: Да. Я тебе об этом никогда не говорила. Но еще в самом начале, когда мы только поженились, он запустил в меня стулом.
0: О, боже, как у него только рука поднялась сделать это.
1: Я поймала его на лжи. Он сказал мне, что купил себе новый костюм на деньги, которые мы отложили. Но я обнаружила на подкладке этого костюма дырку. И таким образом узнала, что он обманывал. И он, поняв это, просто взбесился.
0: Ну, я не знаю, если он такой человек, то кто знает, чего от него можно ожидать?
1: Я пыталась спасти наш брак ради ребенка, мама. Но у меня ничего не вышло.
0: Ну-ну, Марч, успокойся. По крайней мере, Бог подарил тебе сына в этом браке. И мы воспитаем его хорошим еврейским мальчиком.
2: Мне было 2 года, когда мама и папа развелись. Я больше никогда не видел своего отца. Я даже не помнил его. Из-за того, что мама целыми днями была занята на работе, я подолгу оставался дома один с бабушкой. Бабушка учила меня уважать наши традиции.
0: Нет, Дуглас, нет. Эти ложки для мяса. А когда ты ешь мороженое, нужно пользоваться вот этими ложками. Ты понял? Эти ложки для молока, а мороженое делают из молока.
3: Это действительно важно, бабушка?
0: Да, иначе бы Бог не позволял нам делать этого.
3: А что, если ты забудешь? Я иногда забываю.
0: Ну, тогда ты должен попросить у Бога прощения.
3: А Бог всегда прощает?
0: Дуглас, ты задаешь слишком много вопросов. Вот когда пойдешь в еврейскую школу, там тебе все объяснят.
3: А можно я завтра тоже съем мороженое?
0: Нет. Сегодня вечером, после захода солнца, начинается Йом-Кипур. Завтра мы должны весь день поститься, чтобы Бог мог простить нам грехи за прошлый год.
3: Бабушка, а в футбол тоже завтра нельзя с ребятами поиграть?
0: Нет. До захода солнца нельзя. И ничего с тобой не случится, если один день не поиграешь. Твои друзья гои, и им не дано понять наших праздников, наших обычаев.
3: И свет тоже нельзя будет включать? Столько много правил.
0: Дуглас, ты не должен жаловаться. Бог этого не любит. Выбери те лампы, которые бы ты хотел, чтобы горели завтра, и включи их. Завтра мы не работаем.
3: Интересно, почему Бог не хочет, чтобы мы работали?
2: Где-то в глубине моего сознания я всегда сомневался, что отказ от еды и использование электричества был каким-то образом связан с получением прощения у Бога. У меня было больше вопросов, чем ответов в отношении нашей религии. Но я должен был дождаться того времени, когда пойду в еврейскую школу. Иногда, пока мама была на работе, а бабушка ложилась немного отдохнуть, я смотрел по телевизору христианские передачи евангельской церкви. В них тоже рассказывалось о прощении.
4: Ужасные времена пришли на землю. Библия говорит о них. Вы услышите о войнах и разрушениях. Народ восстанет на народ и царство на царство. Повсюду будут войны и эпидемии, но это еще не будет концом света. Скоро Иисус вернется на землю. Готовы ли вы встретить Его? Сегодня у вас еще есть время для спасения. Завтра, может быть, уже слишком поздно.
2: Я был еще малым ребенком, и эти слова меня очень напугали. Мне кажется, что я, может быть, даже молился молитвой грешника вместе с проповедником той телевизионной передачи. В 11 лет, чтобы подготовиться к бар-мицваху, я начал 2 раза в неделю посещать еврейскую школу. Но даже там я не смог получить ответа на мучившие меня вопросы. Из многих источников мне было известно, что Бог был очень требовательный судья, который ожидал от нас послушания и который все же готов был простить, если бы мы его попросили. Проблема для меня была в том, чтобы понять, что же на самом деле требовал от меня Господь, чтобы я мог надеяться на Его прощение. У меня были хорошие друзья в нашем районе. Все они были старше и сильнее меня, поэтому я старался им подражать. Однажды, когда мы были вместе, я решил спросить их о том, что меня тревожило больше всего.
5: Ой, какой классный альбом.
2: Он мне тоже нравится.
5: Знаешь, такое ощущение, ну, как будто тебя уносит куда-то очень далеко, во времени, в пространстве.
2: У меня есть к тебе один вопрос. Вот если предположить, что мы возникли в результате эволюции, то как объяснить, с чего и каким образом все началось?
5: Ну, все развивалось методом проб и ошибок. Вот почему это заняло биллионы лет. Различные частицы соединялись между собой и снова рассеивались, пока наконец не получилось что-то более устойчивое и жизнеспособное.
2: Угу. А как возникла первая клетка?
5: Так же, как и все остальное.
2: Все так удивительно. Несмотря на то, что я был еврей, в тот период моей жизни я даже не был уверен в том, что существует только один единый высший Бог. Тогда у меня было много всяких других, меньших богов, таких как, например, рок-н-ролл. Мы с друзьями просто обожали эту музыку. У меня была куча дисков и магнитофонных записей. Мы все вместе ходили на рок-концерты. Немного позже у меня появилось еще одно увлечение, которым я отнюдь не горжусь. Порнография. Да.
6: Дуг, куда мы едем?
7: Я хочу показать вам эту часть города.
6: Вы
7: не поверите своим глазам.
6: Неужели? А мне рассказывали о подобных кварталах. Слушай, Дуг, а ты уверен, что это действительно безопасно?
7: Это зависит от тебя самого. Здесь ошиваются все проститутки.
6: О-о-о! Нет, вы только посмотрите на этих цыпочек. Сколько их здесь.
7: Я же говорил вам. Если хотите, можем остановиться и поговорить с ними.
6: Как поговорить? А если они нас не так поймут?
7: Но мы скажем им, что хотим только посмотреть.
2: Я боялся позволить себе больше, чем только смотреть. Я опасался того, к чему могло привести это пристрастие. Время шло. Я закончил местный колледж и затем поступил в госуниверситет в Нью-Йорке. Меня увлекали необычные стороны человеческой психики. Я даже записался на курсы по парапсихологии и гипнозу.
6: Слушай, Дуг, ты что, изучаешь гипноз?
2: Да.
6: И ты действительно веришь во всю эту чепуху?
2: Да, это целый мир, полный тайн и загадок. Ну, типа НЛО или Бермудского треугольника.
6: Не знаю. Я предпочитаю строгие научные данные, которые можно измерить и доказать.
2: А однажды преподаватель продемонстрировал нам гипноз прямо на уроке.
6: Шутишь?
2: Нет. Честное слово, на меня это, правда, совершенно не подействовало, но девушка, сидевшая рядом со мной, вошла в состояние транса. Хм, так интересно. Учитель внушил ей забыть число 7.
6: Так.
2: Затем он разбудил ее и попросил посчитать до 10.
6: Ага. И она пропустила 7.
2: Да! И не смогла к 3 прибавить 4.
6: Ну, может быть, она вас просто разыгрывала.
2: Да нет, она была действительно смущена. Но ему пришлось снова ее загипнотизировать и восстановить в ее памяти число 7.
6: Ну, не знаю. Не знаю, Дуг. Ну, мозг — это дело темное. Тут не на что опереться.
2: Там действуют какие-то сверхъестественные силы, Дан. Они реальны и очень велики. Я закончил учебу в университете, но у меня не было никаких целей в жизни. Я просто плыл по течению. Это было самое трудное время в моей жизни. Ночами я часто не ложился спать и смотрел телевизор. Однажды, около 2 часов ночи, когда я был в гостиной и смотрел ток-шоу, с улицы до меня донесся какой-то странный шум, похожий на отдаленный грохот. Мы жили в квартире на 7-м этаже. Я подошел к окну, чтобы посмотреть, откуда шел этот шум. Он был похож на звук самолета, но самолеты ночью у нас никогда не летали. Кроме меня никто не выглядывал из окон. И я вернулся к телевизору. Через 15 минут все повторилось снова. Какой-то громкий гул. Я опять выглянул из окна и ничего не увидел. Позже, когда я вспоминал об этом, я весь содрогался от ужаса.

0: Мочь, Дуг.
1: Я ужасно перепугался сегодня ночью. Я боюсь умереть и попасть в ад. Я знаю, что заслуживаю этого.
0: Ну, мы все заслуживаем этого. Так говорит Господь. Он говорит, что все мы грешники, а расплата за грех — смерть. Пророк Иезекиил предупреждал. Душа, которая грешит, умрет.
1: Однажды я видел девушку, у которой был значок с надписью «Сейчас греши, потом молись». Этими словами можно было бы сказать обо всей моей жизни. Я никогда не прислушивался к тому, что требует от нас Господь.
0: Так живут многие люди, совершенно не думая о Боге. Пока уже не бывает слишком поздно.
1: Именно поэтому я обратился к вам. Я никогда не мог понять, каким образом пост и ничего не делание в Йом-Кипур могут быть достаточными для того, чтобы гарантировать Божье прощение. Неужели этого достаточно?
0: Нет, Дуг, недостаточно. Ты же знаешь Тору. Народ Израиля всегда должен был смывать свои грехи кровью жертвы. Бог сказал в Левите, глава 17, стих 11, «Потому что душа тела в крови, и я назначил вам ее для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает».
1: Тогда как же все-таки нам получить прощение? В храмах больше не проливают жертвенную кровь?
0: За нас пролил свою кровь Иешуа, Иисус Мессия.
1: Значит, вы верите, что Иисус является Мессией?
0: Абсолютно. Исполнили все пророчества, связанные с его приходом. Позволь, я покажу тебе некоторые стихи из Исаии. Так. Вот, вся глава 53 посвящена описанию Мессии. Вот послушай, стих 6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый в свою сторону, и Господь возложил на него грехи за всех нас».
1: Здесь говорится о Христе?
0: Да, Дуг, ты пойми, Бог пожертвовал для искупления наших грехов своего единственного сына Иешуа, непорочного Агнца.
1: Но что мне нужно сделать, чтобы получить прощение?
0: Уверовать в Мессию, Господа Иисуса Христа.
1: И это все?
0: Все хотят что-то сделать. Но Иисус уже все сделал. Для нас сам, на кресте. Это символизируется в Йом-Кипуре, Дне Искупления. Нам не разрешается выполнять никакой работы, ничего, потому что только Иисус может искупить наши грехи. Это дар, Дуг.
1: Но как вы можете верить в Иисуса и все-таки быть евреем?
0: Вообще-то именно сейчас, уверовав в Иешуа как своего спасителя, я более чем когда-нибудь чувствую себя настоящим евреем. Он – Бог всего творения. Евреев и неевреев. Большинство наших праздников указывает на эти факты. Особенно еврейская Пасха. Я открыл в них для себя новый смысл. Но ты должен продвинуться в вере, чтобы понять это. В нем я совершенный еврей.
1: Он дал мне литературу. Там я нашел молитву грешника. И я с ней обратился к Господу прямо по пути домой. Позже я позвонил в одно известное христианское общество и снова молился вместе с пастором, чтобы верить себя Христу как своему Спасителю. И тогда я уже знал, что прощен. Я был рад, что смог наконец освободиться от пристрастия к порнографии. Немного времени спустя после этого я решил посмотреть, как моя мама отнесется к моему новому пути в жизни.
2: Ты сделал это?
1: Я попросил Иисуса прийти в мое сердце и стать моим Господом и Спасителем. Он мой Мессия.
2: Дуглас, ты что, сошел с ума? Евреи не верят в Иисуса.
1: Мама, в Новом Завете упоминаются тысячи христиан-евреев. В нем 27 книг, и 7 из 8 авторов этих книг – евреи. Именно евреи были первыми, кто записали эти истины для всего человечества. И именно евреи.

0: объяснил мне все это.
1: Дуг, зачем ты это сделал?
0: Потому что я знал, что грешен, и если бы я умер, то попал бы обязательно в ад.
1: Может быть, кто-то накачал тебя наркотиками, чтобы ты вот так, в одно мгновение ока, совершенно изменился?
0: Нет, мама, нет, я знаю только одно. Бог простил меня, потому что Иисус искупил мой грех. Я знаю, что Иисус – Мессия, и я больше не хочу жить той жизнью, которой жил раньше.
1: Я хотела бы, чтобы ты пошел и поговорил с раввином.
0: Это ничего не изменит, мама. Я все для себя решил. Я встретился с раввином и еще двумя людьми, которые прошли подготовку как антимиссионеры. Они почти убедили меня в том, что я был обманут. Но когда я пошел на службу и послушал гостя-миссионера, я понял, где была истина.
2: Имя Бога Израиля потому сегодня славно среди всех народов земли, что Мессия был сыном Израилевым. Он явился народу Израилеву и был отвергнут. В Псалме 118, стих 22, дано пророчество. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». А в Иоанна, глава 1, стих 10-12, сказано: «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими».
0: Когда все склонили головы, и миссионер пригласил меня последовать Христу, я взглянул в его глаза и согласился сказать вместе с ним в молитве «Да, Иисусу». Позже я подружился с верующими, которые затем помогли мне в борьбе с моими пороками.
2: Ты принял верное решение, Дуг.
0: Сейчас я в этом уверен. Мне удивительно, как вам удалось ответить на все мои сомнения, и при этом еще опираясь на признаваемый иудеями Ветхий Завет.
2: Иисус сказал, что Он пришел исполнить Писание, и Он это сделал.
0: Только подумать, я чуть не отвернулся от Иисуса из-за того, что мне сказали эти антимиссионеры.
2: Бог знает о сомнениях в твоем сердце. Даже ученики, сопровождавшие Его, время от времени впадали в сомнения.
3: Все, что тебе нужно делать, это просить Его дать тебе мудрости. Выскажи Ему свои страхи и сомнения, и ты будешь изумлен тому, как это тебе поможет.
0: Но все-таки мне очень трудно жить с людьми, которые проклинают все то, во что я верю.
3: Я понимаю тебя. Мы все прошли через это. Друзья оставляют нас, и даже семья отказывается от нас.
0: Моя семья настаивала, чтобы я поговорил с раввином и двумя антимиссионерами. И они почти убедили меня в том, что я совершил ошибку.
2: Чем-то это даже и хорошо, Дуг. Твоя вера подверглась испытанию, и ты выдержал его. Иисус сказал в Иоанна, глава 10, стих 28. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей».
0: Хотел бы я знать Библию так же хорошо. Те ребята цитировали места из Библии, но я не уверен, что их цитаты были правильны.
2: Дуг, ты должен изучать Библию. Только так ты познаешь истину. Святой Дух придаст тебе проницательности и способности к пониманию.
3: Ходи на занятия по изучению Библии и общайся с другими верующими. Это поможет тебе удержаться в вере.
0: Мне так хорошо от того, что я принял это решение. Я знаю, что поступил правильно, и не имеет значения, что скажут в семье.
3: У тебя есть где остановиться, если близкие откажутся от тебя?
0: Нет. У меня даже нет еще работы.
3: Тогда можешь жить пока у меня, друг.
0: Спасибо. Ловлю тебя на слове.
2: Главное, помни, что Господь обещал никогда не оставить и не покинуть тебя.
4: Принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься.
0: В тот вечер я вернулся домой очень радостный. Я начал читать все, что только мог найти о Боге и Его Слове, и моя жизнь начала меняться. С каждым днем я приближался к Господу, но при этом отдалялся от своих родственников.
1: Ты снова читаешь Библию язычников?
0: Да, читаю.
1: Я надеюсь, ты не веришь во весь этот вздор об Иисусе?
0: Верю, мама.
1: Ты разве не помнишь, что тебе сказал раввин?
0: Помню, но я с ним не согласен. Сейчас у меня не осталось и тени сомнения в том, что Иешуа – Мессия.
1: Ты считаешь, что знаешь больше, чем раввин?
0: Я вижу, что они не обращают внимания на самые важные места в Библии. Пророки предсказывали приход Мессии и то, что он будет отвергнут своим народом. Я не собираюсь его отвергать.
1: Ты больше не еврей.
0: Еврей, мама. Самый настоящий еврей. Разве ты сама не видишь? Евреи все время жили в ожидании Мессии, но он уже пришел. Он живет во мне.
1: Люди думают, что ты сошел с ума.
0: Мама, сейчас как никогда раньше огромное количество евреев приходит к Христу, потому что знают, что он Мессия.
1: Дук, если ты не желаешь жить, как подобает еврею, то можешь уходить.
0: Я перешел жить к другу. И это было совсем неплохо, так как я многому от него научился и окреп в вере. Год спустя я стал штатным миссионером в одной очень известной организации мессианских евреев. В 1988 году я женился, и сейчас у меня два сына и дочь. Прошло более 11 лет с того момента, как я уверовал во Христа. Мне бы очень хотелось, чтобы мои родственники избрали для себя то же самое. Я хочу, чтобы у каждого человека была та радость и мир, которую мы имеем во Христе. Я буду продолжать молиться за моих близких.

Друзья, вы тоже можете приобрести ту радость и мир, которую нашел Дуг Карму. Бог нелицеприятен, но Он не желает, чтобы кто-либо погиб. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, совершенно определенно провозглашается: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Не упустите возможности обретения вечной жизни и радости познания Господа сегодня. Пригласите Его в свое сердце и жизнь прямо сейчас».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Первая книга Моисеева, Бытие.
3: Глава 41. По прошествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки, и вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон, и заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев, тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев, тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу: «Мне снилось. Вот стою я на берегу реки, и вот вышли из реки 7 коров, тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных. И вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев, полных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром, и пожрали тощие колосья 7 колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараону: сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. 7 коров хороших – это 7 лет, и 7 колосьев хороших – это 7 лет, сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. Это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода. И забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежде изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землею египетской. Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в 7 лет изобилия пятую часть с земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб подведения фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу: вот я поставляю тебя над всею землею египетскою. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землею египетскою. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах, и дал ему в жену Осинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах, в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал исчитать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что говорил он: «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он: «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской. И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле. И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле.

Глава 42. «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим: „Что вы смотрите?“ И сказал: „Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть.“ 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: „Не случилось бы с ним беды“. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им: „Откуда вы пришли?“ Они сказали: „Из земли Ханаанской купить пищи“. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: „Вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали ему: „Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатаями“. Он сказал им: „Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали: „Нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньший теперь с отцом нашим, а одного не стало“. И сказал им Иосиф: „Это самое я и говорил вам, сказав: „Вы соглядатаи. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи“. И отдал их под стражу на 3 дня. И сказал им Иосиф в 3-й день: „Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам“. Так они и сделали. И говорили они друг другу: „Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие“. Рувим отвечал им и сказал: „Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается“. А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них и заплакал, и возвратился к ним и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его, и сказал своим братьям: „Серебро мое возвращено“.
«Вот оно в мешке у меня». И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: «Что это Бог сделал с нами?» И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря: «Начальствующий над тою землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаев земли той. И сказали мы ему: мы люди честные, мы не бывали соглядатаями. Нас 12 братьев, сыновей у отца нашего, одного не стало, а меньший теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землею: вот как узнаю я, честные ли вы люди. Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле». Когда же они опорожнили мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказал им Иаков, отец их: «Вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня». И сказал Рувим отцу своему, говоря: «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе, отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Он сказал: «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб». Глава 43. Голод усилился на земле, и когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им: «Пойдите опять, купите нам немного пищи». И сказал ему Иуда, говоря: «Тот человек решительно объявил нам, сказав: не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи, а если не пошлешь, то не пойдем. Ибо тот человек сказал нам: не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами». Израиль сказал: «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали: «Расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря: жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат? Мы и рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет: приведите брата вашего?» Иуда же сказал Израилю, отцу своему: «Отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него. Из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза». Израиль, отец их, сказал им: «Если так, то вот что сделайте. Возьмите с собою плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши
а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр. И брата вашего возьмите, и, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным. И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа. Иосиф увидел между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего: «Веди сих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень». И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей сих в дом Иосифов. И испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифов, и сказали: «Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших». И подошли они к начальнику дома Иосифова и стали говорить ему у дверей дома, и сказали: «Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками, а для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши». Он сказал: «Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня». И привел к ним Симеона. И ввел тот человек людей сих в дом Иосифов, и дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корму ослам их. И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал: «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Они сказали: «Здоров раб твой, отец наш, еще жив». И преклонились они и поклонились. И поднял глаза свои и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: «Это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне». И сказал: «Да будет милость Божья с тобою, сын мой». И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. И, умыв лицо свое, вышел и скрепился и сказал: «Подавайте кушанье». И подали ему особо и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. И сели они пред ним, первородный по первородству его и младший по молодости его, и дивились эти люди друг перед другом. И посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них,
и пили, и довольно пили они с ним. Глава 44. И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря: «Наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему, вместе с серебром закупленный им хлеб». И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им: для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали». Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему: «Для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших. Мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Он сказал: «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты». Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим, и нашлась чаша в мешке Вениаминовом. И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали пред ним на землю. Иосиф сказал им: «Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?» Иуда сказал: «Что нам сказать господину нашему? Что говорить, чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». И подошел Иуда к нему и сказал: «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты то же, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: есть ли у вас отец или брат? Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являйтесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш: пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали: нельзя нам идти,
А если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш: вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал: верно, он растерзан, и я не видел его до ныне. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Глава 45. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, остается еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне немедли. Ты будешь жить в земле Гесем, и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал.
и Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу: «Скажи братьям твоим, вот что сделайте: навьючьте скот ваш и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне. Я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть тук земли. Тебе же повелеваю сказать им: сделайте сие: возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите. И не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской дам вам». Так и сделали сыны Израилевы, и дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежд. Также и отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им: «Не ссорьтесь на дороге». И пошли они из Египта, и пришли в землю ханаанскую, к Иакову, отцу своему, и известили его, сказав: «Иосиф жив, и теперь владычествует над всею землею египетскою». Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израиль: «Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру».

0: В эфире программа «Вечная истина». Всякий раз, открывая книгу Божию, просите Духа Святого о способности понимать читаемое слово не только умом, но и сердцем. В чем заключается истинная красота человека? Что более важно для Бога – наша внешность или наш духовный мир? Об этом и пойдет речь в нашей сегодняшней передаче. Ведет ее, как и всегда, пастор Геннадий Строков.
1: Рад пригласить вас на наше следующее занятие по изучению Святого Божьего Слова. На наших занятиях мы совершаем обзор Библии, и сейчас, в ходе данного обзора, мы дошли до моей любимой части Святого Писания. Этой частью являются поэтические книги Ветхого Завета. Я полагаю, что в этих книгах изображается очень точно, как Господь обращается к нашим сердцам. В книге «Второе послание к Коринфянам», в 4 главе 16 стихом, Павел посылает нам стих, который может стать великим утешением для верующего, который имеет тяжелое заболевание, например, болеет раком. Недавно я навещал очень дорогого мне друга, который находился на последней стадии этого ужасного заболевания, и я поделился этим стихом с ним. Он сказал мне, что этот стих является большим утешением для него. Стих звучит так: «Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Этими словами Павел выражает великую истину. Павел говорит, что мы имеем внешнего и внутреннего человека. Внешний человек – это физический, материальный облик, видимая часть нашей сущности. Внешний человек – это наше тело. Святое Писание называет наш внешний облик материальной, физической, видимой частью нашей сущности. Однажды, по воле Господа, для каждого человека придет день гибели этой части существа, но душа, которая является самым главным, перейдет в другое измерение, которое является вечным. И это означает, что та часть вас, которая является реальной и которая является вечной, и есть внутренний облик. Наш внутренний облик – это наш духовный мир. Наш внутренний мир является невидимой, нематериальной, духовной частью нашей сущности. Поэтому Святое Писание неоднократно подчеркивает, что именно внутренний облик человека является важным, а не его внешность. Внутренний облик куда важнее, чем внешний вид человека. Ваш внешний человек менее важен, чем ваш внутренний человек, потому что он является временным. Ваше физическое тело может прожить, ну пусть даже 100 лет. Но реальная ваша часть, ваш внутренний человек, является вечным. Господь знает и никогда не забывает того, что ваш внутренний облик является более важным, чем ваша внешность. Поэтому Господь часто допускает, а иногда и ведет вас по жизни так, что ваш внешний человек терпит много испытаний, которые изнашивают его. Когда это происходит в вашей жизни, осознаете ли вы, что хотя ваш внешний облик страдает, Господь таким образом закаляет и готовит ваш внутренний мир к вечной жизни? И именно наша внутренняя сущность была сотворена по образу и подобию Божьему. Когда Святое Писание говорит, что Господь создал нас по своему образу и подобию, это не относится к нашему телу. В соответствии с Писанием, Господь является Духом. В 4 главе книги Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Истинные поклонники поклоняются Отцу в Духе и Истине». В Святом Писании упоминается рука Божья. В Библии мы читаем, что у Господа есть руки, и этим мы похожи на Него. Но теологи называют такой прием, используемый в Святом Писании, антропоморфизмом. Его суть заключается в том, что в Писании описывается Господь, который имеет во внешности что-то, что мы имеем, или делает что-то, что присуще нам. Но мы должны понимать, что Господь не имеет рук, потому что Господь – это Дух. Господь не имеет тела, потому что Он является Духом. Господь создал нас по своему образу и подобию, когда Он сотворил нас из пыли земной, а затем вдохнул в нас дыхание жизни, или другими словами, дух жизни, и человек стал живым существом. Мы были сотворены по образу и подобию Господа, когда Он вдохнул в нас дух жизни. Вот поэтому именно внутренний человек является образом и подобием Господа нашего. И именно потому, что наш дух является образом и подобием Господа, внутренний, вечный облик человека

0: является намного важнее, чем его внешний временный облик. Когда вы оцениваете ваш внутренний облик, зная, что вы являетесь образом и подобием Господа, вы можете задать следующий вопрос: состоит ли мой внутренний облик из одной части или из нескольких? Многие теологи полагают, что человек состоит из трех частей. Человек имеет тело, душу и дух. Некоторые теологи задают вопрос: а что же из себя представляет душа? Душа человека является духовной. Другие теологи полагают, что душа человека, его внутренний человек или его внутренняя часть могут быть разбиты на много частей. Мы можем разделить внутренний облик на эмоции, разум, волю, личность и многие другие части. Будучи в институте, я выучил определение личности. Это определение звучало следующим образом. Личность – это совокупность координированных атрибутов, чья интегрирующая функция включает в себя совершенную сущность любого происхождения. Это является сложным, но верным определением личности. Личность – это совокупность атрибутов, которые скоординированы и интегрированы определенным образом так, что создают вашу конкретную личность. Но все же, что является сущностью личности? Личность – это что-то нематериальное и нефизическое. Личность нематериальна и невидима. Личность – это нечто духовное. Поэтому внутренний облик может быть разбит, предположим, на 10 частей, каждая из которых является духовной. По словам Павла, изначально человек имеет две части. Он имеет внутреннего и внешнего человека. Внутренний человек является вечным. Внутренний человек создан по образу и подобию Господа и является вечным. Поэтому мы должны понимать, что Господь оценивает именно наш внутренний облик. Я поделился всем этим с вами для того, чтобы вы могли понять, почему Господь в этих пяти духовных книгах Библии обращается к нашим сердцам, к внутреннему человеку, к нашему внутреннему облику. С точки зрения Библии существует также другой принцип внутреннего и внешнего человека. Внутренний человек – это настоящая ваша сущность, а внешний облик – это инструмент, через который ваш внутренний человек или ваша настоящая сущность себя выражает. Иисус сказал, что уста говорят то, что лежит на сердце. Другими словами, вы можете определить, что лежит на сердце у человека, судя по его словам. Вы можете определить, что происходит с внутренним человеком, исходя из действий внешнего человека, его слов и поступков. Вы можете оценить, что из себя в действительности представляет личность и каков внутренний облик этой личности, анализируя поведение внешнего человека. Вот почему Святое Писание говорит нам через Давида, что мы должны молиться: «Господь, сотвори угодное Тебе с моим внутренним человеком. Мне не нравится то, что исходит из моего внутреннего человека. И Ты не будешь прославлен тем, что исходит из моего внутреннего человека, если Ты не сотворишь чудо с моим внутренним человеком». Я полагаю, Давид выразил те же самые мысли, что и Иисус, когда Давид молился: «О Господь, сотвори во мне сердце чистое и обнови мой дух. Тогда Ты будешь прославлен тем, что будет исходить из моего внутреннего человека». Во многих местах Святое Писание говорит нам, что последователи Господа, ученики Иисуса Христа, были людьми, которых Господь изменил. Библия подчеркивает, что верующие подвергаются изменениям в их внутреннем человеке. Святое Писание также говорит, что последователи Господа, ученики Иисуса Христа, это люди, которые постоянно меняются. Верующие изменяются постоянно. Библия говорит нам, что люди Господа, ученики Иисуса Христа, это люди, которые стремятся к постоянному и совершенному изменению. Святое Писание является очень реалистичным. В Библии подчеркивается нелепость того, как мы сами стараемся изменить самих себя. В Библии через пророка Иеремию Господь говорит нам: «Зачем вы так много ходите? Меняй путь ваш. Может ли леопард изменить хоть одно пятно своей шкуры? Когда леопард изменит цвет шерсти, тогда и вы, привыкшие творить зло, начнете творить добро». Иеремия изображает Господа, который даже забавляется тем, как мы стараемся изменить самих себя, как мы стараемся поступать лучше. Святое Писание объясняет, что эти изменения не поддаются силе воли. Проблема, связанная с силой воли, заключается в том, что обычно наша воля лишена этой силы. Вот почему мы нуждаемся в том, чтобы с нашим внутренним человеком произошло чудо. Когда Святое Писание описывает изменения, которые должно произойти, в Библии не говорится, что мы должны отчаянно стараться поступать лучше или начать жизнь сначала. Писание говорит нам следовать определенным условиям, а затем мы будем изменены. Оно гласит: «Будьте изменены, обновив ваш разум». Когда Святое Писание говорит об этих изменениях, оно подчеркивает, что мы не можем изменить себя только своими силами. Это, конечно, плохое известие. Но затем Писание несет нам благое известие, которое заключается в том, что Господь может изменить нас. Святое Писание никогда не велит нам совершать преобразование. Святое Писание призывает нас быть измененными Господом. Когда Библия упоминает об изменениях во внутреннем человеке, Слово Господа подчеркивает, что изменение должно быть всесторонним. Прежде всего, меняется внутренний человек. Затем изменения внутреннего человека будут проявляться и во внешнем облике человека. В наши дни многие церкви пытаются призвать вас изменить самих себя. Этот вид христианства говорит: «Сейчас, когда вы приняли веру в Иисуса Христа в ваше сердце, следуйте этой книге правил. Эта книга скажет вам, что вам делать можно, а что нельзя». Здесь описаны изменения, которые вы должны осуществить с собой, начиная внешним обликом и заканчивая внутренним. Святое Писание учит, что изменения должны происходить с внутренним человеком. И уже затем люди увидят результаты этого внутреннего изменения, когда они станут очевидными в вашем внешнем человеке. Господь очень хочет, чтобы мы испытали эти изменения нашего внутреннего облика. И Господь хочет видеть результаты этого внутреннего изменения, выраженного через нашего внешнего человека. Вот поэтому Господь послал нам эти 5 прекрасных книг, которые написаны в поэтической форме, которая является языком сердца. Читая эти книги, вы почувствуете прикосновение Божьей руки к вашему сердцу, к вашему внутреннему человеку, настаивающий на вашем изменении так, чтобы вы могли быть искренним в вашей вере в Господа. Вы убедитесь, что в этих поэтических книгах более всего во всей Библии проявляется преданность Господу. Мне очень нравится книга Иова. Будучи пастором, я очень часто использовал эту книгу, чтобы помочь людям справиться с их страданиями. У меня тоже было много проблем. Я не испытывал сильных страданий, но часто сталкивался с проблемами. Однако, будучи пастором, стараясь помочь другим людям справиться с их страданиями или будучи вынужденным решать свои собственные проблемы, я очень полюбил эти книги. Книга Иова стала Божьим посланием израненным сердцам. Я полюбил эту книгу, когда я столкнулся с состоянием, испытываемым страдающим сердцем. Каждый, кто любит Господа и кто любит служить Ему, очень полюбит книгу «Псалтырь». Если вы нуждаетесь в практической мудрости, вам очень понравится книга «Притчи Соломона». А если вы благословлены тем, что вы очень любознательная личность, хотя я не знаю, является ли это благословением или огорчением, вам будет очень интересна книга «Екклесиаста». И, наконец, если вы хотите иметь жизнь полную любви, вам понравится книга «Песни песни Соломона». Я собираюсь заканчивать, задав вам следующие вопросы. Был ли изменен ваш внутренний человек? Испытали ли вы как внешние, так и внутренние изменения? Если это еще не произошло с вами, то знайте, что Господь очень хочет, чтобы эти изменения произошли с вами. Поговорите с Ним сегодня. Мы называем это молитвой, когда человек разговаривает с Господом. Попросите Господа так же, как это сделал Давид, написавший псалмы, создать в вас чистое сердце, которое могло бы поклоняться Ему. Дорогой радиослушатель, тебе приходилось слышать такое выражение? Мы грешники не потому, что мы грешим. Мы грешим, потому что мы грешники. Я повторю это выражение еще раз. Мы грешники не потому, что мы грешим. Мы грешим, потому что мы грешники. Позвольте мне объяснить смысл этого выражения. Первая часть гласит: «Мы грешники не потому, что мы грешим». Есть люди, которые считают, что наше поведение, наши поступки – это то, что делает нас либо грешными, либо праведными. Поэтому, если ты хочешь быть праведным, то просто не греши, не совершай плохих поступков, и все будет в порядке. В таком мышлении есть одна существенная ошибка. Человек не отдает себе отчет, что грех – это не просто внешнее действие, это нечто, что идет из нашего сердца. Поэтому нет смысла думать о внешнем изменении, если не изменено сердце. Рано или поздно состояние моего сердца вырвется наружу и покажет мое истинное лицо. Вторая часть выражения гласит: «Мы грешим, потому что мы грешники». Вот это истина. Мы совершаем грехи в нашей жизни, в нашем поведении, в наших поступках, потому что грех живет в нашем сердце, и единственный способ изменить внешнее поведение – это изменить сердце. Но человеку это не под силу. И когда мы понимаем это, вот тогда самое время в смирении склониться перед Богом и просить Его: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Дорогой радиослушатель, каково состояние твоего сердца? Нуждается ли оно в изменении и обновлении? Если да, то я призываю тебя в молитве обратиться к Богу и попросить Его об этом чуде. Дорогой Небесный Отец, я осознаю, что я грешник, что грех живет в моем сердце, и я не могу изменить этого. В смирении я склоняюсь перед Тобой и молю: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже. Измени меня, Господи, в моем внутреннем человеке, и тогда моя жизнь будет жизнью хвалы Тебе. Да будет так. Аминь».
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Пишите нам, мы всегда рады получать от вас письма и с удовольствием готовы выслать вам бесплатную литературу. До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

с позиции вечности. В словах «воскрес он, вечности сиянье, как солнце отражение в росе». Он жив, как из бессмертия послан, с известием «у Бога живы все». Христос воскрес, через скорбей завесу пробился и ко мне надежды луч. Я временный, для вечности воскресну. В пасхальный день смерть потеряла ключ. За той межой, где в океан безмерный впадает плавно времени река, Спаситель ожидает своих верных, покинувших земные берега. Душе своей, бессмертия касаясь, мы на земле о небе можем петь и учимся, над Библией склоняясь, на жизнь с позиции вечности смотреть.

глашатай истины. Иоанн говорил с дерзновением, Иоанн обличал без страха, а его в любое мгновение ожидала за верность плаха. Возвещал Божью правду предтеча, со вниманием слушали люди. Он не знал, что в праздничный вечер голова его будет на блюде. Почему, — говорил он смело, — не боясь ни толпы, ни власти, потому что святое дело было целью его и счастьем. Не померкнет пример Иоанна относиться к греху построже, чтоб пред мытарем и тираном быть глашатаем истины Божьей.

День крещения. Жизнь отдать Христу, какая радость! Пусть презренье плоть не в похвале, но иметь Творца Вселенной рядом — высшее богатство на земле. И пускай смеются, пусть враждуют, пусть не будут легкими лета, но ведь стоит жизнь прожить святую, чтобы встретить вечности Христа. А на небе, в славном окруженье, вспоминая прошлые года, более оценишь день крещенья, отвративший душу от суда.

Облик возрожденного. Опасна грешная дорога, дорога гордеца. Рожденный свыше знает Бога, как своего отца. Он выбросил из сердца ярость, с враждой порвал навек. Он победил недуги, старость, он новый человек. Когда душа не жаждет крови, взирая на Христа, в Его поступках, в каждом слове смиренье, чистота. Он не сливается с толпою, с пороками ее, идет он узкою тропою в Отечество свое.

Струны, струны сомнения, гордости, ропота, пусть замолчат навсегда, пусть все богатство духовного опыта будут заметны в плодах. Струны святой доброты и сердечности пусть никогда не молчат, пусть дорогие мелодии вечности об Иисусе звучат. Звуки глубокие, нежные, юные, льются из чистой души. Эти созвучья любви многострунные так во Христе хороши.

Спеши на труд. Одни бегут быстрее челнока, отматывают жизни нить века. Творцом прервется нить, настанет миг, перепропишут душу вечный мир. Над прахом отгремит оркестра медь, помыслит некто, как могуча смерть, ошибочно, подвластны ей тела, бессильно умертвить она дела. Пока твоя пред Богом дышит грудь, неси любовь Христа и не забудь, что тает время, как в апреле лед, прошедшее Спаситель возовет. Часы спешат, как горная река, пока твоя в движении рука, хоть с посохом, а ноги все ж идут, Господь зовет меня с тобой на труд.

благовестнику. О, счастье! Сладостное счастье, когда благая весть рекой, смывая грех и злые страсти, несет сердцам святой покой. О, радость! Радость без границы, когда стопы борцов Христа, как вдаль стремящиеся птицы, идут, спешат во все места. Средь суеты, торжеств, веселья, во всем, что в этом мире есть, найдем ли, братья, что важнее, прекрасней, чем благая весть? И эту весть приносят люди, изъятые из тьмы сует. У них полны любовью груди, у них в устах Христов привет. Да, будут все к труду готовы, благая весть пусть не замрет. О, благовестники Христовы, идите с Господом вперед!

Художница. Отзвучало детство колокольчиком, а его серебристый перезвон. Я уверен, никогда не кончится, в памяти всплывая, будто сон. Прошлое не предано забвенью, хоть штрихи и стерты, как с письма. Нежной любви прикосновения выразил я первым слогом «ма». В слове «мама» неземное светится, в ней подобие радужной зари. С лучшим словом я еще не встретился, толстые читая словари. Все года она была художницей, на души огромном полотне, отражая мир лазурно, солнечный, оставляла добрый след во мне. И с любовью очень современно, когда юность вся была в цвету, открывала правды путь осмеянный, ведший через тернии к Христу. Я отдал себя всецело истине, не смущаясь предстоящих битв, помогала мне в буранах выстоять окрыленность маминых молитв. Время пробегает быстрым вестником и не лег на маминых висках. Как сложна задача и ответственна воспитать детей в любви Христа!

во всякий миг. Передо мною блокнот и карандаш, и я молюсь: «О Боже, что мне дашь? Что дашь сегодня в этот самый час, чтоб дух мой угнетенный не угас? Где мне найти достойные слова, чтоб славить твои чудные дела? Прошу тебя, мне вдохновенье дай, чтоб душу посетил цветущий май. За облаками розовый закат, как символ огорчений и утрат. И вот я жду, дрожит моя рука, и вдруг слетело словно с языка: Господь и Бог, тебя благодарю за воздух, солнце, звезды и зарю. О, сколько раз ты утешал меня и выводил из адского огня! Да, как же мне об этом умолчать? А я не мог строки моей начать. Во всякий день, во всякий час и миг пускай звучит благодаренье стих».

Чего от жизни ждешь? В твоих глазах усталость, давно покрылись инеем виски. Ты понимаешь, что подкралась старость, и коротаешь кое-как деньки. Ты по инерции вперед идешь, чего от жизни ждешь? Она дарит.

Прекрасные места. Мои ноги прошли по прекрасным местам. Отзови меня ныне, Господь. Не скажу, что жила я с бедой пополам, что замученный дух мой и плоть. Он мне прелесть земли и небес показал, к тихим водам водил он меня. Я люблю тебя, он мне однажды сказал, и душа ожила с того дня. Мне прощение сладость известна вполне, и знаком очищенье огонь. И я знаю, что Бог мой сказал сатане: отойди, мое чадо, не тронь. Я в сладчайшем общенье бывала с Христом, в тишине при закрытых дверях. Он мне был над бурлящим потоком мостом, маяком на бездонных морях. Он послал мне сердечных и верных друзей, ввел семью моих братьев, сестер. Жизнь прекрасной была, потому что он в ней мне объятья свои распростер. Он дорогу мне в небо свое указал, и я знаю, что буду с ним там. Он был пищей душе, он был светом глазам. Я прошла по прекрасным местам.

осень. Бурые иглы сосен, желтые листья клена. Вновь наступила осень, отдых земли утомленной. Нужен роженице отдых, плод, подаривший людям. Хлеб, виноград, корнеплоды мы принимаем и любим. Воздух вздыхаем свежий, дождик встречаем хлесткий. Пусть украшают межи крупные капли блески. Тихое время осень, рано темнеет небо. Что в закорма уносим? Много ль собрали хлеба? Житницы вечна мера, наш урожай вбирает. Осень, где плод твой, вера? Это Господь лишь знает.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа,

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

укрепляет нас. В связи с трудным материальным положением я не имею возможности оплатить годовую подписку газеты «Забытый алтарь» и журнала «Сестра». Если Господь, наш Спаситель Иисус Христос, благоволит расположить чье-то сердце, чтобы помочь просимым и оплатить подписку, я буду очень благодарна Господу и вам. Чтение газеты «Алтарь» и журнала «Сестра» укрепляет нас духовно и укрепляет нашу веру в нашего Спасителя Иисуса Христа. Будем молиться за вас. Рая Комарова, Украина.

после операции. Очень хочу, чтобы вы напечатали мое свидетельство в журнале «Сестра». Я об этом говорю всем и в церкви свидетельствовала. 2 марта на работе у меня заболело сердце. Мастер позвонил моему сыну, он приехал и увез меня домой. Соседка вызвала скорую помощь. Приехал врач, а потом скорая. Врач проверил и сделал все, что нужно. Отправил в реанимацию, сказав, что остается мало времени. В больнице все подключили, и врач сказал, что еще бы 10 минут, и было бы поздно. «Благодарите Бога», — сказал он. Оказывается, одна артерия была забита на 70%. Надо было срочно делать обследование сердца катетером. Мне сказали, что это займет минут 40-50. Пока писали бумаги, я молилась по-русски, а врач спрашивает: «Вы, наверное, молитесь о чем?» Я ей сказала, что просила Бога, чтобы он не оставил меня калекой, пусть лучше заберет к себе, а если можно, пусть еще оставит меня для мужа, детей, внуков и родственников. Врач говорил обо всем, что делал, и где-то через 20 минут больше я ничего не помню. Хорошо, ничего не болит, радуюсь. Сколько это длилось, не знаю, и вдруг почувствовала какой-то удар. Очнулась и вижу, стоит сын и плачет. Вдруг я стала бить все аппараты, которые передо мной стояли. Сколько прошло времени, не знаю. Потом мне стало легче. Спрашиваю у врача, что со мной было. «Все хорошо, вы с нами». Погладил руку, а медсестра подошла, погладила меня по щеке и заплакала, и говорит: «Вы опять с нами». Привезли меня опять в реанимацию. И та врач говорит: «Фрау Хлопус, я тоже была рядом, когда вы отключились, и все знаю». «Смотрите, как вы просили Бога, так он и сделал. Он услышал ваши молитвы. Меня спасали, наверное, 4 часа. Второй раз пошла в больницу 14 мая. Врач спрашивает: «Вы боитесь?» «Нет, я все влагаю в руки Бога и доверяю вам». Он только мог ответить: «Спасибо. Бог оставил меня на земле для чего-то еще. Прошу вас, молитесь обо мне». Лидия С.

Благодарен за жену. Слава Господу, что Он дал мне такую спутницу, которая, несмотря на то, что пока не присоединилась ко мне как сестра во Христе, но жертвует для христиан охотно. Я также рад, что забытый алтарь и сестру читают в Соленом. Это не так далеко от Эста-Алтая, где я вырос и куда теперь идет наша газета. И еще радует, что в других селах тоже есть церкви. Поэтому молим Господа, чтобы благая весть расходилась по всей земле. Ведь это признак того, что когда весь мир узнает о Христе, Он придет за церковью. Также имею просьбу к братьям и сестрам, чтобы молились за моих детей Сергея и Ольгу. Им уже 18 и 16 лет. Раньше тоже ходили на собрания, хотя, может, больше из-за того, что папа сказал. В Омске, где я жил последнее время, они, будучи маленькими, охотно ходили на собрания, в воскресную школу. В Германии пришли проблемы языка. Компьютер, телевизор и постоянный контроль и борьба с этими увлечениями привели к проблемам посерьезнее. Дети не хотят понимать, что я им добра желаю, ограничивая их в этих увлечениях. Теперь, когда они взрослыми стали, они думают, что правы, а мы ничего не понимаем. Обо всем не напишешь, что произошло за мои 11 христианских лет, но пока живы, имеем надежду. Всего доброго, Божьих благословений всем. Вальдемар С.

и посылка, и стихи. Я очень рада, что вы не забываете о нас, высылаете ваши издания. Еще хочу поблагодарить за сборник стихов «Близкое небо» Татьяны Жембровской. Пусть Господь благословит сестру Татьяну за ее талант. Стихи мы читаем и учим дома сынишкой, и для воскресной школы хорошо использовать и стихи, и рисунки из этой книжки. Хочу поделиться еще одной радостью. Нам пришла посылка из Германии от сестры Оли Ши. В посылке были одежда, сладости и духовная литература и для меня, и для детей. Слава Богу! Я благодарна Господу за Его заботу о нас, за Его благословение и поддержку. Сестра Вера, Россия.

Исповедь под подушкой. Веселись, юноша, и ходи по путям сердца твоего, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Экклезиастам 11.9. В свои 33 года Ахсар очень хотел жить, но он понимал, что дни его сочтены, и каждый новый день уносил силы. Он уже 2 года не выходил из дома и практически был прикован к постели из-за невероятной слабости. Но Асхар находил в себе силы держать ручку в руках и доверять свою прожитую жизнь листу бумаги. В неумелых, но очень искренних стихах «Себе ведь не лгут» он спешил излить свое сердце. Спешил, потому что каждый день мог оказаться для него последним. 2 года уже я болею всерьез, из глаз моих много уж пролито слез. Гляжу со слезами из комнат в окно, не радует в жизни уж больше ничто. Да, только тогда, когда недух одолел окончательно, и все восприятие жизни со всеми ее проявлениями сузилось до оконного проема, за которым чередой сменилось 4 времени года, Асхар оценил жизнь по-настоящему. Нет, не ту жизнь, которой жил, а ту, которую мог бы прожить. Ведь перед ним, молодым и здоровым, лежал весь мир. И смотришь теперь со слезами в окошко, мечтаешь вернуть годов хоть немножко. С грустью подводит он итог прожитому. Тихо плачет его душа о давно ушедшем детстве, пожалуй, единственном светлом периоде его жизни. Детство золотое пролетело и прошло, и не вернуть то времечко, оно ушло, и начались тут школьные года, да и они летят так быстро, как в тереке вода. Пролетели школьные годы, наступило время выбирать жизненный путь. Каким идти? Их много. Дальнейшая учеба, приобретение специальности, созидательный труд в радость, если увидеть его конечный результат. Может быть, это был бы построенный своими руками дом, а может быть, машина или самолет, или это был бы вылеченный им первый пациент или первый ученик, старательно прочитавший по слогам самое дорогое слово «мама». А может быть, это была бы его первая пашня, привольно раскинувшаяся и готовая принять в себя зерно, чтобы зашуметь в свой срок золотистой нивой. А потом отведать ему самый вкусный на свете каравай, испеченный из выращенного им хлеба. Может быть. Но ничего этого не случилось, потому что кроме созидания есть еще и путь разрушения. Тот путь, о котором предупреждал Иисус Христос в Нагорной проповеди. Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. К сожалению, Асхар вступил на него, о чем свидетельствуют скупые стихотворные строчки. «И начал ты совсем по-другому уж жить, обеими ногами в грехи нырнул, что не отмыть. Начались гулянки, пьянки, анаша, но жизнь такая не стоила и гроша. Слишком позднее прозрение пришло к нему, больному и немощному. Асхар понял, что жизнь не состоялась, о чем он и написал. Горе родным, болезнь, тюрьма, вот что приобрел я для себя, и что от жизни моей той шальной лежу теперь беспомощный, больной. Да, в судьбе Асхара отразились 1000 подобных загубленных жизней. Сначала любопытство попробовать запретный плод, и очень скоро наступившая химическая зависимость, то состояние, когда смыслом жизни становится одно – достать дозу. И для этого все, абсолютно все средства хороши, и обман, и воровство, и предательство, и бесконечное страдание самых близких, дорогих людей, на глазах которых все это происходит. И сгорают молодые жизни
как запачканные, неочищенные светильники, от которых остается только смрад и копоть. Но и для таких жизней есть шанс спасения. «Придите и рассудим», — говорит Господь. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Господь сказал: «Придите, встать и пойти». Ахсар уже никуда не мог, но Божья помощь пришла к нему сама. Она пришла из ателье, которое было в соседнем доме, и услугами которого пользовалась мама Асхара. Она поделилась своим горем с сотрудниками ателье. Среди них оказалась верующая душа. Она-то и организовала группу, которая начала молиться за Ахсара и посещать его на дому. О результатах этого посещения Ахсар написал: «И вот, казалось, все, конец настал, но меня Бог через друзей призвал, помог глаза мне протереть, на жизнь другую посмотреть. По милости Божьей еще на целый год была продлена та, другая, новая жизнь во Христе для Ахсара, жизнь, с которой произошла переоценка ценностей. Что раньше в мире этом я искал, что мог найти в мирских грехах, о чем мечтал? Увяз я с головой в разврате, суете, все было лживым, черным, просвета нет нигде. Да, прошлого Ахсару не вернуть, но через наступившее духовное прозрение еще можно было изменить настоящее. И вот без сил, не в силах встать, я начал Бога, как Отца, искать. И Бог услышал крик души моей, сказал: «Прошу, приди ко мне скорей». И Он действительно простил мне все, и вот я в храме у Него. В течение целого года после крика души Ахсар мог читать Евангелие и познавать всю красоту и глубину Христова учения. За это время он пересмотрел свою жизнь, размышлял о спасении и, как умел, славил Творца. «Отдай, Господь, Ты силы мне понять спасение сие, отдай живое слово мне понять, чтоб в сердце мне оно вошло и духом выше бы мне стать». Его твердое сердце стало как воск. Он понял, какую боль он причинял своей беспутной жизнью, прежде всего матери. «И хоть я два века буду писать, о любви к тебе, мама, не сумею сказать. Но знай ты, мамуля, иначе не быть, пока стучит сердце, тебе в нем жить». И хотя в начале жизни Ахсар вступил на путь греха, в конце жизни, по милости Божьей, он сошел с этой дороги. И вот, Иисус, хоть тяжек был к тебе мой путь, но с этого пути мне никогда и ни за что уж не свернуть. Ты, Отец Небесный, чудный мой, дай силы Духа мне и будь всегда со мной. Пусть Ахсар не построил дом или самолет, не вспахал ни одной борозды, но все же в конце жизни он сделал самое главное дело — примирился с Богом и приобрел в нем вечную жизнь, и внес свой маленький вклад на ниве Божьей, оставил стихи, обличающие грех и прославляющие Творца. Пожелтевшую старенькую тетрадь в клеточку, может быть, оставшуюся от его школьной жизни, в которой были написаны эти стихи, мама Ахсара нашла под подушкой после его смерти. «Молю тебя, Господи, помоги, смилуйся, ибо знаю, что очень грешен я перед тобой. О Боже, прости, помилуй, помоги и сохрани. Аминь», — читала мама, заливая слезами исповедь сына на последнем тетрадном листке. Людмила Чернякова, Россия.

моя новая давняя подруга. Я бы хотела рассказать читателям об удивительной семье моей подруги Татьяны Фот. Мы жили в одном поселке и дружили еще с детского сада. Подрастая, мечтали породниться, чтобы и дальше в жизни быть всегда вместе. Так и получилось. Мой муж – кузен моей подруги. Поженились мы, а чуть позже замуж вышла Таня. На ее свадьбу мы приехать не смогли. Вот-вот должен был родиться наш первенец. А родственники рассказали, в хорошую семью попала Таня. Только одно плохо, свекровь у нее баптистка. А так ничего. Позже жили мы в разных городах, изредка писали друг другу. Родились наши сыновья-одногодки, а через год у Тани еще двойня. С детьми не так быстро найдешь время для писем. А вскоре и вовсе большая семья Фот переехала в Германию. Так мы расстались. Помню, получили из-за границы открытку ко дню рождения, и все пожелания в ней закончились словами: «И многих вам благословений от Бога». Мы удивились и посмеялись. «Ну, Танюха дает». Тут и про свекровь вспомнили. «Затянут ведь». Только через 5 лет мы встретились снова. Радости было столько и воспоминаний. Заметила при встрече, подруга моя изменилась как. Вроде бы и она, смех такой же звонкий, и сама вся такая же, как раньше, но вместе с тем другая. Странная какая-то, перед едой молится, косынка на голове. Отношение к мужу тоже какое-то почтительное. А попроще нельзя? Анекдоты, сплетни не поддерживает и уводит разговор в сторону. Советы дает, имеет право, она уже многодетная мама. У них с Виктором уже 6 детей. Так, в общем, все с тобой, подруга, ясно. Втянула таки свекровь в секту. Все, буду теперь с тобой рядом и помогу тебе оттуда выбраться. Все станет, как раньше. Она молча улыбнулась и покачала головой. Прошло еще 12 лет. Мы часто звонили друг другу. Есть о чем поговорить. Главная тема — дети. У нас их 3, у них 11. Мы стали старше, и то, что раньше было так важно, все ушло. У меня появилось знание. Жизнь — это сегодня, и каждой минутой надо дорожить. Не разменивать на всякую ерунду. И я надеюсь, что когда-нибудь я позволю своей самой любимой подруге и вместо «привет» скажу «мир тебе, сестра», и спасибо тебе за все, тебе и твоему Виктору. И это мое письмо, оно не просто рассказ, оно поздравление. 26 ноября исполнилось Виктору Фот 50 лет. Мы, пусть и с опозданием, желаем всего самого доброго, и есть у нас одно особенное пожелание. В июне 2007 года мы присутствовали на крещении их дочери. Это было так торжественно и трогательно, что я спросила у Виктора: «Что ты сейчас чувствуешь, когда видишь, как твое дитя, заключив завет с Богом, выходит из воды?» Он только молча взглянул на меня, но счастье и необыкновенный покой в его глазах были ответом на мой вопрос. «Дорогой Виктор, ты испытал такое чувство 2. Мы желаем тебе испытать это еще 9 раз». Виктор, Галина Хинкель.

Музыка свободного сердца. Свидетельство главы семейного оркестра украинских бандуристов брата Сергея Горельчаник. Сергей родился на Украине в атеистической семье. С детства он полюбил музыку и пение. Воспитывали его в коммунистическом духе. Вскоре он уже очень хорошо играл на баяне. Службу в армии проходил в бывшей ГДР. Он служил в музыкальном ансамбле, который по всей Восточной Германии давал концерты в советских воинских частях. После армии Сергей продолжил свою музыкальную карьеру, поступив в консерваторию. Работать он стал учителем музыки и пения. На всех коммунистических праздниках он организовывал музыкальные выступления. Во время очередной подготовки концерта в одном медицинском училище он встретил студентку, симпатичную милую девушку, у которой был прекрасный голос. Ее звали Наташа. Он сразу предложил ей исполнить одну песню, но она отказалась, говоря: «На таких праздниках я не пою». «Почему?» — спросил Сергей. «Я христианка, и если пою, то во славу Божию», — ответила девушка. «Но ведь это не серьезно, никакого Бога нет, это уже давно доказано», — сказал он. Наташа с улыбкой протянула ему Евангелие и сказала: «Почитай эту книгу, это Слово Божье, и вы убедитесь, что Бог есть». На этом они расстались. Собрав всевозможные атеистические книги, в которых авторы пытаются опровергнуть существование Бога, он углубился в них. Сергей хотел во что бы то ни стало доказать Наташе, что Бога нет. Внимательно прочитав все книги, он пришел к выводу, что они все друг другу противоречат, и это еще больше подогрело его любопытство. Кто же все-таки прав? Сергей стал читать Евангелие, которое сразу заинтересовало его, фасцинировало. Стало ясно, что эта книга говорит правду. Во время очередной встречи с Наташей Сергей был приглашен ею на богослужение. И он, конечно, пошел. Ему все очень понравилось, кроме одного. Ему не нравилось, когда призывали к покаянию, потому что он себя грешником не считал.

вся его семья остались верными Господу. Пришло время больших изменений и на Украину. Республика стала независимым государством, но в Украине были приняты новые законы. Самый важный – свобода вероисповедания. Слава Богу! Сергей смог возобновить учебу в консерватории, и с работой больше проблем не было. Теперь он вместе со всей своей семьей, семейным оркестром, прославляет Господа музыкой и пением. Четверо дочерей играют на украинских бандурах, он сам на баяне, и все вместе они радостно прославляют Господа пением. Йоганнес Дерксен.

Глубокая заноза. Мне 80 лет. Теперь с высоты прожитых лет я смотрю на свой пройденный путь, а он весь сохранен в памяти, и делаю выводы. Как много людей, и обидчиков, и обиженных, страдают от этого чувства. Обида присущая всем людям. У некоторых она проходит быстро, у других живет годами. Обида способна так глубоко проникнуть в душу и быть там до самой смерти.

смерти. Человек вынашивает обиду, угнетающую душу, ожесточающую сердце, а иногда провоцирующую на месть. Обидчивость часто становится чертой характера. Она всегда видит корень зла в других, но никогда не ищет его в себе. Обидчивым трудно ужиться с другими людьми, и они часто теряют друзей. Так происходит с людьми, не знающими Бога. Это было мое наблюдение за неверующими, как бы с одной стороны. С другой стороны, когда я стала верующей и продолжила свои наблюдения в свете Слова Божьего, как в церкви, увы, тоже есть обидчивые. Обида – не самостоятельный грех, она вырастает на дереве самолюбия. Что же говорит на этот счет Писание? «Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание». Экклезиаст 7.21. Бывает, что кто-то не расслышал или неправильно понял сказанное, или посмотрел не так, а обида уже вспыхнула, и он к этому человеку уже имеет неприятие. Если бы мы следовали советам Писания, то и обиды бы в большинстве случаев не возникали бы и не задевали бы нашего сердца. Обида разрушает не только здоровье, но и пагубно влияет и на духовную жизнь. Это заноза, которая сидит глубоко в сердце и не дает возрастать духовно. В таком случае мы забываем молитву Господню «И прости нам, как и мы прощаем». Существует взаимозависимость между Божьим прощением и нашим. Как много простил нам Господь, и мы должны прощать. Если бы Бог прощал, как мы, то мы никогда бы не получили прощения. Обиженный, радуйся, что не обидел другого, а коль оклеветан, прости ему злобное слово. Тебя обошли, ты в презрении и поношении, усиль за обидчиков в слезных молитвах прошения. Со тьмою бороться успешней не тьмою, а светом. На выкрик глумливый ответь лучезарным приветом, и адские силы отступят тогда с удивлением. Их гордость поругана будет любовью, смирением. Желание такое при жизни всегда исполнимо. Господь не проходит молящихся мимо. Степанида Коробова, Киргизия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске, озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».